Imelda May, 11 past the hour. Новый альбом замечательной ирландской певицы. Мик Харви, хорошо вам известный человек, австралиец, друг по жизни и музыкальный соратник Ника Кейва, то есть был с Ником Кейвом и в Boys Next Door, и потом Birthday Party, и в Bad Seeds, в общем, где только не был. И выходит у Мика большое количество сольных альбомов тоже уже давно. 9, кстати, у него уже вышло сольных альбомов. Я думаю, что практически все из них в моей программе рано или поздно звучали. Кроме того, выходят пластинки с его киномузыкой. Их тоже довольно много. И вот 4-й уже вышел. Называется Wave of Anzac The Journey. То есть там музыка из 2 фильмов. Одна вот эти «Волны Анзака», вторая «Путешествие». Ну и я выбрал недлинный трек из «Путешествия». Называется «Путешествие, часть третья, захват».

Мик Харви, австралийский гитарист и композитор, соратник Ника Кейва и его альбом киномузыки «Waves of Anzac – The Journey». Ну и теперь звучат фанфары, и я объявляю альбом года по моей версии. Долго мы до него добирались через всякие категории и номинации, и вот, наконец-то, альбом года. Можно сказать, что это и рок-альбом года, да и вообще альбом года. И это «Hellfire» — «Адский огонь» лондонской группы «Black Midi».

Три трека с этого альбома мы послушаем сегодня. Ну, все-таки лауреат. Начнем с увертюры, которая так и называется «Hellfire». Этой короткой песенкой открывается весь альбом. There's always something. I don't twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance on the rock. Inevitable loss, running low. Almost empty, almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The more the less useless, that's that, no more. Meet me at the door, it's open, come in, wash away the sin. No more lazy sloth, this sad pig has had enough. No nail grows yet, all toes now green. Both eyes blank screens, eyeballs all pig, robot ear gone. Bringing silence back again, made a tick tick a shiver. A lip gets a stiffness, a tick glimmer, limp useless, prick! Gone no need, when stiff useless, when needed limp. Rid me of the hideous sting, gets it right in the classroom, but wrong in the examination hall. One uses that, damn it all, useless thing. All machines designed after it, all worse, none better, i.e. all shit. None work forever, none work a minute. Worse with every use, always chasing the first, always chasing the free, always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Black Midi, Hellfire. И это альбом года по версии музыки на свободе. Black Midi — это в первую очередь Джорджи Грипп, который играет на гитаре и поет. Еще один вокалист плюс басист и клавишник Кэмерон Пиктон и барабанщик Морган Симпсон. Эту троицу на концертах дополняют еще исполнители на саксофоне, на всякой электронике и так далее. Но в целом можно сказать, что Black Midi — это трио вот этих музыкантов. Их первый альбом «Шлагенхайм» вышел в 2019 году. В прошлом, точнее, в позапрошлом уже, можно сказать, в 2021 году вышел второй альбом «Cavalcade», который был у меня тоже одним из альбомов года. Ну, а теперь третий, этот самый «Адский огонь», «Hellfire», стал у меня просто, можно сказать, главным лауреатом по истекшему периоду. Слушаем следующую песню. Она называется «Sugar Tzu». Ladies and gentlemen, are you ready for the sporting event of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world,

Black Midi, Sugar Tsu. Ну, эта песня хорошо характеризует стиль этой группы, который я бы назвал максимализм. То есть тут есть все. Что-то от постпанка, что-то от арт-рока, прогрока, мат-рока так называемого, просто экспериментальной музыки. В общем, ребята намешали все, что можно, и надо сказать, что сделали это в высшей степени талантливо и невероятно энергично. Сейчас давайте послушаем еще одну песенку. Она называется «The Defense», «Оборона». И она представляет Black Midi с немного неожиданной стороны. То есть это уже куда-то ближе в сторону французского шансона или там, скажем, Скотта Уокера и так далее. В общем, напевная, можно сказать, песенка «The Defense».

Black Midi, альбом Hellfire, по моему скромному мнению, лучший альбом 2022 года. Ну, отдохнем от максималистской музыки, послушаем нормальный славянский фолк. Известная словацкая группа «Гордза», возможно, самая известная из словацких фолк-роковых групп. Мы ее уже слышали с вами как-то. Вот вышел у них очередной, шестой уже по счету альбом, называется «22», и с него песня «Штефан».

Ярослава Сисакова из города Пшесов и словацкая группа «Гордза», альбом «22». Ну и теперь, значит, наша история заканчивается с «Номеро групп». Как я уже говорил, этот лейбл, основанный в начале нулевых годов, скупил большое количество всяких плохо лежавших каталогов, разных обанкротившихся в основном фирм, и собрал отличную коллекцию записей 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. С 60-ми, 70-ми мы разобрались в 267-м выпуске программы, ну а теперь 80-е и 90-е. 80-е представляет, например, отличная австралийская группа The Scientists, ученые. Когда-то, когда моя программа еще называлась FM Достоевский, а до этого еще Ковчег дяди Ко, Scientists регулярно в программе звучали. Это австралийская такая гаражно-панковая группа с очень хорошим сонграйтером по имени Ким Салмон, да и вокалист он, кстати, тоже замечательный. Они из австралийского города Перта. Главное время существования Scientist — это были годы с 78 по 87, хотя теоретически группа жива и по сей день, и изредка отмечается какими-то концертами. Номеры групп представляют запись «When Fate Deals Its Mortal Blow», когда судьба наносит свой смертельный удар, и эта песня с третьего альбома ученых, альбома 83-го года, который называется «Blood Red River».

The Scientists из австралийского Перта, Ким Салмон и его гаражные товарищи, когда судьба наносит смертельный удар. Запись 1983 года. Второй трек, представляющий 80-е, принадлежит совершенно неизвестным артистам, я даже не знаю. Называется это «Аметист». Чего я не знаю, так это название ли это группы «Аметист», или это псевдоним девушки, которая тут поет. Но это уже совсем иной стиль. Это диско, это такой соул, такой чувственный. Сочинил песню некто Кен Кратчфилд. Опять же, не знаю, кто таков. Вышла на лейбле Charshare Records. Первый раз слышу о таком лейбле. И всего у «Аметиста» вышло всего два сингла. Вот один из них называется «Midnight Rendezvous», «Ночное рандеву». И это 1986 год.

Полуночное рандеву американского, назовем, проект. Аметист, полуночное рандеву. Я, кстати, думаю, что песня Криса Кельми «Ночное рандеву» примерно того же 1986 года. Да и по стилю слегка похоже. Переходим плавно в 90-е годы, и тут номера групп представляет симпатичную группу, которая мне всегда нравилась, группа под названием «Beat Happening». Группа из городка Олимпия, штат Вашингтон, существовала 10 лет, с 1982 по 1992 год, и фронтман их — человек по имени Келвин Джонсон, который, значит, и пел, и песни писал. Стиль у них такой очень обаятельный, домашний, интимный, такой лоу-фай, гараж, инди. В общем, милая такая уютная музыка. 5 альбомов выпустила группа Beat Happening, и последний из них под названием You Turn Me On вышел в 1992 году. И там имеется песенка под названием Teenage Caveman, которая и присутствует на сборнике номера группы.

Teenage Cavemen, пещерный подросток. Это был Келвин Джонсон и группа Beat Happening. Песенка с их финального альбома You Turn Me On, 92-й год. И последняя у нас запись из подборки номера групп. Это известная группа, я думаю, вам тоже это название кое-что скажет. Blonde Redhead, да. Рыжая блондинка из города Нью-Йорка. Солистку зовут Каззу Макино. Она итальянка. Ее партнеры американцы, но итальянского происхождения. Отсюда и название песни, кстати, «Шури-шура». Это по-итальянски значит «само собой» или «конечно-конечно». Это песня с дебютного и, на мой взгляд, лучшего альбома Blonde Redhead, который вышел в 93-м году. Продюсировал его Стив Шелли, барабанщик Sonic Youth, и вышел альбом на его же лейбле «Smells Like Records». Итак, Blonde Redhead, «Шури-шура».

Blonde Redhead, запись 1995 года с дебютного альбома этой нью-йоркской группы. Ну и на этом мы закончим знакомство с архивом лейбла Numero Group. Переходим к современным делам, но послушаем сейчас одну старую песенку в концертном исполнении. Почему послушаем в концертном исполнении, что для меня не характерно? Я, как вы могли обратить внимание, крайне редко вообще допускаю в программу «Музыка на свободе» живые записи, потому что песня уж мне очень нравится. Это шотландская группа «The Aliens» во главе с «Lone Pigeon» из «Бета-бенда», которая существовала с 2005-2008 год, потом надолго исчезла, и вот совсем недавно объединилась вновь, даже записала два альбома. Но я выбрал свою любимейшую песню этой группы, которая называется «Setting Sun», «Заходящее солнце». Вообще одна из моих любимых песен последних десятилетий, можно сказать. И она вышла изначально в студийной версии на дебютном альбоме «Aliens» под названием «Astronomy for Dogs» — «Астрономия для собак» 2007 года. А сейчас она вышла на концертном альбоме «The Aliens» уже в новом составе, в новой инкарнации. Альбом называется «Live on the Moon» — «Живьем на Луне», ну и, естественно, «Setting Sun».

Хорошая песня, душевнейшая. Setting Sun, заходящее солнце, группа The Aliens, живое исполнение, альбом Live on the Moon. Следующая у нас будет дама 1948 года рождения, то есть, ну, практически 75 лет ей. Зовут ее Янна Мамина. Она из государства, которое, по-моему, еще ни разу не было представлено в моих музыкальных программах. Страна называется Джибути. Находится где-то там на северо-востоке Африки, в районе Эфиопии, Эритреи и так далее. Никогда я там не был. Ну вот добрался туда известнейший продюсер Ян Бреннан, который, кстати говоря, ответственен, скажем, за группу Тенаривен, и записал Янну Мамину, вот эту самую бабушку, которая очень интересно поет. Вышел у нее альбом, называется «A Far Ways». «A Far» — это народность, которая в Джибути проживает и к которой принадлежит эта самая Янна Мамина. Слушаем песню «Honeybee».

Tira varoi de.

Янна Мамина из Джибути, отличная певица. Ее дебютный альбом «A Far Ways». Ну, надо сказать, что там еще и название песен очень забавное. Скажем, «Все знают, что я завела молодого любовника». Или «Меня заставили выйти замуж за дядю, и я не могу быть с любимым человеком». Ну и так далее. В общем, джибутийские страдания. Янна Мамина. И завершает нашу сегодняшнюю программу Стив Бейтс из Канады. Жил в Виннипеге, переехал в Монреаль, был в группе Black Seas, «Черное море». Ну, играет очень, надо сказать, красивую, по-настоящему красивую, что редко бывает с музыкой в стиле ambient, drone и так далее. Но вот у Стива Бейтса как-то это трогательно очень звучит. Даже не знал, какую пьесу выбрать. Там несколько хороших. Его третий альбом называется «All the things that happen», «Все, что происходит». Я выбрал песню под названием «September through September» Вальпараиса, Виктор Хара. «От сентября до сентября» песня вдохновлена, кстати, моим любимым городом Вальпараисо и почему-то фигурой убиенного Виктора Хара. А это Стив Бейтс из Канады. Вам всем счастливо. Слушайте музыку на свободе. Подписывайтесь, пожалуйста. И берегите себя. Пока.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Потрясающим образом, вот большинство людей, которые находятся сейчас внутри РФ, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты.
5: Чувство вины есть.
4: То есть чувство вины есть.
6: Как это объяснить, что туда нельзя?
4: Спокойно. Практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно.
6: Когда вы поняли, что вы педагог?
4: Мне очень интересно трепаться. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
6: Совершали ли вы педагогические ошибки?
4: Сколько хотите. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил.
6: Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – педагог, писатель, драматург, театральный режиссер Дима Зицер. Дима, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
4: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
6: Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
4: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
6: Мы знаем, да, уже пятый год идет война. Все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
4: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
6: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
4: Ну, что такое пьесы о войне? Давайте так. Мы же ставим...
6: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд,

0: Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилось это?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да.
0: Но, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
1: Точно будет что обсудить.
0: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
1: да,
0: за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые, как
0: все,
1: у
0: что, нас... Все, то, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим.
0: Ответить... Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
0: Ну, это по религиозным понятиям?
1: Нет. Нет.
0: Это же 19 век. Устранение конкурента?
1: Нет. Ну, это же... Смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть, у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там выбирает.
0: То есть, вы сейчас говорите о лицемерии.
1: Я говорю о гадости взрослой. Про этот спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина чувствует чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному.

0: проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: давай,
0: и все.
1: Давайте я задам более персональный вопрос. Давай. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
0: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
0: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
0: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, но вы увидели, ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
0: компьютер. Глянул на компьютер.
1: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
0: Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен.
1: Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся. Взаимовнемняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: Приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
0: Конечно. И ни разу, ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: Потому что для вас педагогика – это процесс обучения параллельно?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, а иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то. Ну, да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
0: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в
0: своих детях? Да, конечно. Ну, какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
1: Но дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38. Давайте начнем с простого. Ну, да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
1: Это прекрасно. А вы создали в Эстонии частную школу Oma Era Cool, если я правильно прочитал.
0: Oma Era Cool.
1: Да, да. Cool. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, ну это довольно просто объяснить, ну по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина, это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом, значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, все классы и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями. 100%.
0: Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас 3 директора, да, можно всех 3.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас 3 директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были 3 директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат.
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет, большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы Шикарный. Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное, и как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: Возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выпороть, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: полагаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. уходи. И вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто. Ну, что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да,
0: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
1: Я не претендую на ваши комплименты, но хочу сказать, что, по крайней мере, мы с вами эти вещи проговариваем. Я не говорю, что мы хороший или плохой человек, но мы с вами проговариваем эти вещи и пытаемся анализировать и понять, что с нами произошло. И это нормально. Скажите, а вот ваши учителя верили в то, что они говорили? Вот мои учителя, как мне сейчас кажется, верили в эту коммунистическую пропаганду?
0: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями, очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
1: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
0: Да.
1: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, Может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
0: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фарцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» ленинградского тогда, театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб. И, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать?
1: Повезло. Какая-то была своя субкультура, да?
0: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, мне еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
1: Ну, смотрите, а у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета, да? Худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она... может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
0: Нет, на мой взгляд. Потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
1: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
0: Это так. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
1: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что... это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку, и украинцев как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
0: Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всем случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
1: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
0: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми в проброс, что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах. Понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки, и мама говорит какая-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать, и он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Говорю, ну, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ней, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием. Это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь? Да. Вот эта травма, полученная, да, в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. А почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... У украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста у них выше, чем у россиян?
0: Очевидно, вот. Ответ очевиден, история другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению, они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое, да, но тем не менее, у них огромный опыт восстаний, исторически огромный опыт. Это же не случайно все, это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые, родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи, да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом... когда-нибудь поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том же, те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами. Это уже как такой мем на десятилетие. Или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят. Что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне, всю жизнь.
1: То есть в самом страшном сне вы не представляли
0: себе, всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю, война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас... Поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин в России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Но не было речи о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это, да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, шансов на этом немного... Я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти. Ну,
0: дальше, да, это стечение обстоятельств.
1: Даже чудо. У немцев по-настоящему это покаяние не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда, это правда. И Германия – это реальный хороший пример, действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в Варшавском гетто. 46% его осуждает. 46% – половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71 год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да. Да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подавляете? И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой и Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда.
2: Что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что, ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой, ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом это выстрелить, я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Ну, то есть вы себя поведете так, как поведете в тот момент,
0: ну,
1: или в ту же секунду.
0: Ну, да.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти вциомовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Слушайте, но есть же еще и дом, кухонные разговоры. Mm-hmm. Вот все это как-то, наверное, влияет, или вы думаете? Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой. Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить.
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, я верю тебе бесконечно. 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке, да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
1: Очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен, конечно, господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да? Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности.
1: Государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что нет ученика. Он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да? То есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Но опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да. Вид сделают. Но это такая... Ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния. То есть, ну...
1: У вас есть опыт проживания в Израиле?
0: Огромный. С 90-го вот года.
1: Скажите, а как там это происходит? Я много слышал всяких историй о том, что вот в Израиле детям нельзя делать вообще замечания. Они делают все, что хотят. Вот, ну, вот такая свобода мыслей, передвижения, любой каприз для ребенка. Означает ли, что дети в Израиле вырастают абсолютно свободными людьми?
0: В Израиле дети не вырастают абсолютно. Во-первых, так, исторически, есть тоже про это исследование уже израильские. Исторически эта модель возникла помимо еврейского подхода после Холокоста, на самом-то деле. То есть это был вот такой вот порыв родителей выживших, сказать, окей, у нас отняли вот то самое детство и все, что, так сказать, и родственников, и близких, и 6 миллионов. Давайте детям дадим все, что мы можем. Да? То есть, значит, два слова, откуда это взялось. Потом Израиль живет в жесточайшей, в дичайшей ситуации войны. Не будем сейчас обсуждать, кто с какой стороны и чья ответственность в этом. Поэтому об абсолютной свободе никакой речи быть не может. То, что в Израиле для меня очень ценно, это что ценность критического мышления очень высока, действительно. Это не значит, что я идеализирую Израиль или призываю его идеализировать. Потому что особенно последнее время, вот с последним правительством, к сожалению, ситуация очень-очень тяжелая. И очень часто приходится сталкиваться и почти с открытой пропагандой. Но, поскольку это все еще очень высокая ценность, этому в школе учат. В школе учат, дорогой, тебе нужно проверить. Уже, во всяком случае, в хороших школах с точки зрения программы. То шансы есть, то шансы есть. Но при этом нет, никакой на сегодняшний день. Никакой особой модели израильского воспитания нет.
1: Израильская школа сильно отличается от других школ, ну, той же российской, той же украинской?
0: Отличается довольно сильно, потому что в Израиле, ну, в широком смысле слова, модель, ну, скорее, западноевропейская и отчасти американская, ну, по подходу довольно сильно отличается. То, что, знаете, ругают очень часто иммигранты, репатрианты во всех почти странах. Ну, что это они бездельничают, а потом вдруг, значит, в колледже, в старшей школе, значит, на них набрасываются. И как это они в первом классе не знают таблицы умножения? Ну, окей, это во многих странах происходит. Она легче. То есть, с точки зрения идеи, израильская школа устроена так, что человек должен для начала полюбить ходить в эту школу. То, что часто раздражает родителей. Теперь, к сожалению, это не всегда реализовывается именно так и правильно.
1: Как меняет подростка ситуация с тем, что он должен пойти служить в израильскую армию? Это сильно ограничивает свободу?
0: Нет, это не ограничивает свободу. Ох, это вообще отдельный... Чтобы объяснить, что я хочу сказать, это прямо отдельный разговор должен быть. Но я попробую коротко. Это не ограничивает свободу, это так устроено по разным причинам, что это считается в израильском обществе обязательной частью твоего взросления. Значит, как, ну, я не знаю, что, получить аттестат, например, это обязательная часть. При этом очень важно сказать, что совершенно не все молодые люди в Израиле идут в армию. Есть люди, которые по идеологическим причинам и личным причинам говорят, нет, я не пойду, есть альтернативная служба, есть, в общем, разные другие пути. Но мейнстрим, пожалуй, да.
1: Вот на какое время вы планируете свое будущее?
0: До завтра.
1: Один день.
0: Слушайте, ну мы же не ожидали. Ну сейчас вы же не скажете мне, что вы ожидали того мира, в котором мы живем. Ну, правда же вы понятия не имели о нем так же, как и я. Так же, как вот прекрасные люди, которые в этой комнате есть. Мне кажется, что... Ну, мне, во всяком случае, ну, невозможно делать вид, что я могу что-нибудь планировать. Я понимаю, это тот случай, когда хочется сказать банальное или полубанальное. Делай, что должно, и будь, что будет. Ну, я хочу надеяться, что я и мои близкие будем здоровы, и у нас будут силы заниматься тем, что мы любим, и быть друг с другом, и заниматься школой, и ставить спектакли, и так далее. Но планировать невозможно, на мой взгляд.
1: На фоне негативных новостей, что вам дает силу, в общем, преодолевать вот этот негатив и что-то делать?
0: Ну, силу мне дают близкие, силу мне дают дело, которым я занимаюсь, и в узком, и в широком смысле слова, и то, что со мной на связи такое количество людей, и я с ними на связи, иногда это равно безумию, когда, знаете, иногда я понимаю, что я сегодня к сотне разговоров или переписок провел вот с конкретными людьми, которые задают эти конкретные вопросы. Да, у каждого своя конкретная боль. А мой не хочет в школу ходить, а моя решила срочно худеть и так далее, а нам нахамила учительница, а мой муж, значит, моего ребенка наорал. В общем, Это происходит все время. Но с другой стороны, это дает силы. Потому что в этот момент ты говоришь себе, я делаю что-то конкретное. Я делаю. Мне кажется, это очень-очень важно. Что сегодня конкретного ты сделал? Ну, а в более узком, слушайте, ну, у меня, еще раз, мне повезло с детьми, с женой и вообще с близкими. Это правда.
1: Пожалуй, давайте тогда так. Моим собеседником был педагог, писатель, драматург Дима Зицер, который сегодня нужен людям, своим ученикам и своим товарищам и своей семье. Спасибо вам за это общение.
0: Спасибо большое.
1: Дайте я вам пожму.
0: Спасибо. Спасибо большое.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиль против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
1: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали, что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
0: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
2: Вот так я. Ну, это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы кому ближе вы относитесь. То есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и в принципе есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее, Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении многого времени, пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Так что давайте мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
0: Да, как бы проблемы Мексиканского залива и Американского залива.
2: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», да? Просто да. Залив.
0: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то «залив один». Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
2: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. Начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно. В целом, на одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают, что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным. И, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве. А им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шаубия. Это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный, то есть дальше идет там много, разваливается халифат и начинается множество там различных процессов. Да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
0: К Ирану, ну да, некая такая.

0: самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном. Это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам. Затем раз и прекратились удары по Эмиратам. Они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну, Кувейту. Постепенно и Саудовская Аравия уже не была в ударах. То есть, на самом деле, там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему. И что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно. Я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но, как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Армузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
1: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Армузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу, и фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
0: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
1: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
0: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Армузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Армузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да, вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Армузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да, можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать. Тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво, он говорит, что мы, конечно, открыли Армузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
1: Да.
0: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам, ну, представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, ну, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Армузского пролива будет постепенно снижаться. То есть раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени

0: будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Армузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепроводы через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море. Это будет затратно, но тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
1: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
0: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
1: Ну да, да, не будет.
0: Надо добыть,
1: не...
0: поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
1: ну,
0: как по, Дубай...
1: понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некая, так сказать, божественный дар, который они используют, и свидетельство богоизбранности.
0: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Армузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Армузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов. И тут могут быть последствия совсем другого характера, да? Что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго. Вот. Но опять же, это скорее спекуляция на будущее. Я, конечно, будущее не знаю, но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная. Но в целом, я думаю, что пока нет. Пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. Но опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
1: Вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. Насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономики, или там есть какие, вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
0: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть, это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть, в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и не маленькая, у каждой страны. Так что, в этом смысле, они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть, если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное, и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
1: Ну вот все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замедление. замещение на альтернативную энергетику. Как бы, окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе, и думают ли они вообще о будущем?
0: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты. Но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну я сказал, есть, конечно, кубышка. Но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более или менее. Но опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ. Да? Это только один Эмират.
1: Один Эмират.
0: Он достаточно, да, он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна ну, сильно снижает, снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже, даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономические по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, ну, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, да. Даже если ты вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны. Хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, ну, например, для иностранцев доступ для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но опять же, мы к этой точке еще ну, не совсем вплотную подобрались. Да?
1: То есть да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкую, я хотел как бы об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
0: Ну, если мы говорим модернизацию изменения в обществе, общественной...
1: В обществе, в экономике, в как бы открытости внешнему миру.
0: То, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих там, детей в зарубеж учиться.
1: Западные университеты.
0: Огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием. Чаще всего это западное образование. Хорошее западное образование. Да? Вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Ну, просто за то, что он есть. Потому что он гражданин этой страны, и он получает доступ бесплатный, доступ к образованию. Он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства. Поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, ну как неэффективная, понятно, что мы можем поговорить про Иран, еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да? Вот. Да. То есть это еще хуже пример. Но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены. Ну, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да, людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза. Вот. Так что в этом смысле фиксированные цены – это совсем ужас. Тут все-таки не так. Там есть субсидированное что-то, но тем не менее. Но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там. Это разросшиеся социальные доходы. Население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, mm-hmm. то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
1: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
0: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, у которой ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно, они смогли и модернизировать в значительной степени свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня. И в этом смысле это все совсем не выглядит как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые, все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну, типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте, и все еще делается. Да? То есть больше всего еще культуры культурного продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения, и которая все больше входит в некоторую, как бы, системный кризис, это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
1: Да. Так что в чем проблема? Проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы, классический ответ? Несовершенство политических и экономических институтов?
0: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
1: вот
0: что...
1: Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
0: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось в том, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да, то есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да, то есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская страна, да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран, то есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо, но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки, это военные авантюры, да, то есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась, я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна, нападение на Кувейт и международная реакция, и в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда, хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
1: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
0: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример, Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один фактор, фактор очень важный. Они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какую-то вот идею суверенитета как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой. Ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большими проблемами. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос. Но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета в пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать. Да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной. Хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах, многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть, военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенных Штатах в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что, в этом смысле, вот, нефть, отказ от суверенитета, плюс некоторое, частичный отказ от суверенитета, плюс некоторое довольно исключительное поведение.
1: По-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры не нефтяного успешного развития арабской страны?
0: Не нефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
1: Что Марокко сейчас?
0: Марокко уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Вот. И в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам, в общем-то, да, региона. Вот. Достаточно устойчивая,
1: хотя бы переворотов нет таких больших.
0: Но стабильно небогатая. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо, то есть у вас действительно бесплатное образование, люди куда-то посылают, я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у него был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, что бывало. Так что в этом смысле нет, нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как...
1: Интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной, там, столетней перспективе, фактор нефти, нефть дала какое-то, да, вот это вот пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
0: Конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем условно западных стран, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос, почему. Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да, то, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли. Ну, вот Саудовская Аравия, ладно, скажет по-другому. Но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное. Например, ислам, политический ислам. И к чему он нас приведет? И это во многом как бы выход, который пока еще до конца, ну, не отрефлексировал. В том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезная есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом Аш-Шарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, понимаешь, Ирак и Сирия те же самые, да? Вот совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там типа Талибан. Ну, давайте даже не будем
1: идти. Туда, да.
0: Даже тот же Египет. Даже тот же Египет. Еще недавно там исламисты правили, и они путем переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть. И сейчас ситуация там совсем не блистательная. Так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим тут на другую проблему. То, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и состраданием в самих арабских странах.
1: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век глобального рессентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация, появление политического ислама и ваххабизм.
0: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом, ну,
1: политический,
0: да,
1: ваххабизм, как он захватывает, да, позиции.
0: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство, да. То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде, да. То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, исламский мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да, то там самые демократические государства – это Ливан и, наверное, Иран, вот. Ну, ничего себе, да? Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране непонятно что. В остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да? Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом, да, текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам, а других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да, но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества. И пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но, ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год. Ну, не каждый год, каждый свой срок. Вот. Так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах все еще востребовано. И несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути. Вот. Так что в этом смысле это все еще там, да.
1: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации и глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
0: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствовало это. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно. Да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
1: Сирия сейчас, да.
0: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект, только просто он настолько сильно трансформировался, то, что сегодня не выглядит как исламизм. Но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там, но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге на самом деле не то, чтобы процветающее государство. То есть не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют, но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, то есть сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
1: Но если мы Египет? Возвращаемся... Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
0: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а в последнее время...
1: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
0: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли. Да, особенно Турция, так у него совсем...
1: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
0: Да, вот. Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего, но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону. Но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну, тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно. И, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Понятно. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
1: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран, или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи, а мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение? Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
2: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы, смотрите, сколько они толму убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией, прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых аятол, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. А вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям.
1: Да.
2: Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает, и прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
1: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних на похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным режимом, обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
2: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого, из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения и, более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединиться к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, всякое было, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в тени иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
1: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... собственно, Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим, по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона, получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
2: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как самопровозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе. И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот
3: Да.
2: вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, ну, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
1: Ну, фактически, да, получается, что Израиль своей политикой вот с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты капиталистические, социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм – это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики, и вот это вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
2: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах. Начиная с арабской весны, и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе,
1: ну, а Сирия?
2: На короткое время.
1: Сирия, вот там да. Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
2: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
1: Ну, понятно, шире, да. Но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
2: О Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство. Угу. Прошел всего там год с небольшим. Поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, и там в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и в последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас значит, светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
1: да.
2: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения, да, однозначно, мы часть этого тренда. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем, да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное, а арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома, там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные... гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Ну, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела. Да? То есть, когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но
1: Да.
2: объясняет это не причиной безопасности, а тем, что эти земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству.
1: Да.
2: И вот, значит, в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
1: Ну да, это парадоксально. Таким образом, Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большого вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
2: Ну, Нетаньяу об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Кроме выборы, израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября.
1: Да.
2: И будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
1: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиля. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива. И, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского князя, это востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее... Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэг-шоу. Хасанов, Камельянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
10: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одно из первых на него отозвалось.

0: 7 из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
1: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
2: Звони в полицию, 112, срочно! Ты что делаешь? Ты что делаешь?
1: Звонили в 112, полиция ехала полтора часа.
2: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом. Лев плачет. Он плачет.
0: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
3: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в скором времени не убьет.
0: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день.
4: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
5: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома. и до психоневрологического интерната.

0: это. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть. Как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин, отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, понятно тоже, там прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
1: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизулина и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
0: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла да, «Красть или не красть в гостях серебряной ложки», конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряной ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема, вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
1: Да, ну он называется, да, официально законопроектом, да.
0: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит, на том, что мы ограничили, все держалось. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно. Все рухнет.
1: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
0: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там мы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 19-го года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто? А как именно он это делал? Расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил, и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщин что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
1: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же? Ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
0: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим там у главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
2: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
3: Почему снимал его дом?
4: Для себя. Но в итоге опубликовал.
5: Еще летит. Да ну нахер.
2: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
6: Где? Вон он летит. Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
7: Мной была зафиксирована атака ракетами.
2: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер Макс.
8: Она вон туда и летит.
2: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
9: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
2: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
10: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
2: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
11: Добрый день.
1: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
11: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попадании баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
1: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы уже придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
11: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация, с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
1: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушек, девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастную с приветом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
11: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
1: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас... им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
11: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширить перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
1: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
11: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел их процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
1: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
11: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
1: Не совершать ошибку.
11: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и просвещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гусева, включенная в Книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген-форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген-форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген-форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген-форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
12: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
13: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов «Батани» Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать. малые народы?
14: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
1: Словарях, исследованиях.
14: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути и к целям не имеет отношения.
1: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов. И они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
14: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
1: И поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития.
14: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, являются для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят... Не, в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других. Да. И для меня это абсолютно понятно. Я знаю, почему это происходит. Потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одними из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
14: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулиндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
15: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добивается очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
15: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Саами. И одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да. Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да. И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики просто на глазах. Брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям. И они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там, 200 суток, 17-го.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
15: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все, стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают. Литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Саами, который существует в других 3 странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормальные, легальные, с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что... именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Они смотрят, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
16: Говорит Радио Свобода.
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
19: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и программа «Музыка на свободе», выпуск номер 268. Хедлайнеры сегодняшние — это будет продолжение хедлайнеров, которые были до этого, а именно ансамбли, имеющие отношение к лейблу «Numero Group». Если в прошлый раз у нас были 60-е и 70-е годы, то в этот раз... артисты из 80-х и 90-х. Ну а начнем мы с современной девушки из Ирландии, возможно, одна из самых популярных ирландских певиц. Имельда Мэй ее зовут. Мне она очень нравится. Мне нравится ее стиль этот рок-н-ролльно-рокобильно-гаражный. Ей уже 48 лет, живет в городе Дублине. Снялась, кстати, в фильме «Друзья рыбаков», который вы, возможно, видели, популярный такой про ирландских народных певцов-рыбаков. Ну и пластинки у нее тоже продолжают выходить. Ее 6-й альбом, и первый, кстати, за 4 года, называется «11 past the hour», 11 минут после часа. На этом альбоме Имельду Мэй сопровождает Ронни Вуд из «Роллинг Стоунс», ни много ни мало. Ну и я предлагаю послушать заглавную песню альбома.

Imelda May, 11 past the hour. Новый альбом замечательной ирландской певицы. Мик Харви, хорошо вам известный человек, австралиец, друг по жизни и музыкальный соратник Ника Кейва, то есть был с Ником Кейвом и в Boys Next Door, и потом в Birthday Party, и в Bad Seeds, в общем, где только не был. И выходит у Мика большое количество сольных альбомов тоже уже давно. 9, кстати, у него уже вышло сольных альбомов. Я думаю, что практически все из них в моей программе рано или поздно звучали. Кроме того, выходят пластинки с его киномузыкой. Их тоже довольно много. И вот 4-й уже вышел. Называется Wave of Anzac The Journey. То есть там музыка из двух фильмов. Одна вот эти «Волны Анзака», вторая «Путешествие». Ну и я выбрал недлинный трек из «Путешествия». Называется «Путешествие, часть третья, захват».

Мик Харви, австралийский гитарист и композитор, соратник Ника Кейва и его альбом киномузыки «Waves of Anzac – The Journey». Ну и теперь звучат фанфары, и я объявляю альбом года по моей версии. Долго мы до него добирались через всякие категории и номинации, и вот, наконец-то, альбом года. Можно сказать, что это и рок-альбом года, да и вообще альбом года. И это «Hellfire» — «Адский огонь» лондонской группы Black Midi. Три трека с этого альбома мы послушаем сегодня, но все-таки лауреат. Начнем с увертюры, которая так и называется «Hellfire». Этой короткой песенкой открывается весь альбом. There's always something. I don't twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance and rot. Inevitable loss. Running low. Almost empty. Almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The more the less useless, that's that, no more. Meet me at the door. It's open, come in, wash away the sin. No more lazy sloth, the sandpicker's had enough. No nail grows yet, all toes now green. Both eyes blank screens, eyeballs all pig, robot ear gone. Bringing silence back again, made a tick tick a shiver. A lip gets a stiffness, a tick limb, a limp useless. Prick! Gone no need, when stiff useless, when needed limp. Arrhythmia, the hideous thing, gets it right in the classroom, but wrong in the examination hall. One uses that, damn it all, useless thing. One machine designed after it, all worse, none better, i.e. all shit. None work forever, none work a minute, worse with every use. Always chasing the first, always chasing the free, always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Black Midi, Hellfire. И это альбом года по версии музыки на свободе. Black Midi — это в первую очередь Джорджи Грипп, который играет на гитаре и поет. Еще один вокалист плюс басист и клавишник Кэмерон Пиктон и барабанщик Морган Симпсон. Эту троицу на концертах дополняют еще исполнители на саксофоне, на всякой электронике и так далее. Но в целом можно сказать, что Black Midi — это трио вот этих музыкантов. Их первый альбом «Шлагенхайм» вышел в 2019 году. В прошлом, точнее, в позапрошлом уже, можно сказать, в 2021 году вышел второй альбом «Cavalcade», который был у меня тоже одним из альбомов года. Ну, а теперь третий, этот самый «Адский огонь», «Hellfire», стал у меня просто, можно сказать, главным лауреатом по истекшему периоду. Слушаем следующую песню. Она называется «Sugar Tzu». Ladies and gentlemen, are you ready for the sporting event of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world.

Солнце

Black Midi, Sugar Tsu. Ну, эта песня хорошо характеризует стиль этой группы, который я бы назвал максимализм. То есть тут есть все. Что-то от постпанка, что-то от арт-рока, прог-рока, мат-рока так называемого, просто экспериментальной музыки. В общем, ребята намешали все, что можно, и надо сказать, что сделали это в высшей степени талантливо и невероятно энергично. Сейчас давайте послушаем еще одну песенку, она называется «The Defense», «Оборона», и она представляет Black Midi с немного неожиданной стороны, то есть это уже куда-то ближе в сторону французского шансона, или там, скажем, Скотта Уокера и так далее. В общем, напевная, можно сказать, песенка «The Defense».

Black Midi, альбом Hellfire, по моему скромному мнению, лучший альбом 2022 года. Но отдохнем от максималистской музыки, послушаем нормальный славянский фолк. Известная словацкая группа «Гордза», возможно, самая известная из словацких фолк-роковых групп. Мы ее уже слышали с вами как-то. Вот вышел у них очередной, шестой уже по счету альбом, называется «22», и с него песня «Штефан».

Ярослава Сисакова из города Пшесов и словацкая группа «Гордза», альбом «22». Ну и теперь, значит, наша история заканчивается с номером групп. Как я уже говорил, этот лейбл, основанный в начале нулевых годов, скупил большое количество всяких плохо лежавших каталогов, разных обанкротившихся в основном фирм, и собрал отличную коллекцию записей 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. С 60-ми и 70-ми мы разобрались в 267-м выпуске программы, ну а теперь 80-е и 90-е. 80-е представляет, например, отличная австралийская группа The Scientists, ученые. Когда-то, когда моя программа еще называлась FM Достоевский, а до этого еще Ковчег дяди Ко, Scientists регулярно в программе звучали. Это австралийская такая гаражно-панковая группа с очень хорошим сонграйтером по имени Ким Салмон, да и вокалист он, кстати, тоже замечательный. Они из австралийского города Перта. Главное время существования Scientists — это были годы с 78 по 87, хотя теоретически группа жива и по сей день, и изредка отмечается какими-то концертами. Номера групп представляют запись «When Fate Deals Its Mortal Blow», «Когда судьба наносит свой смертельный удар», и эта песня с третьего альбома ученых, альбома 83-го года, который называется «Blood Red River».

Deals, it's not

The Scientists из австралийского Перта, Ким Салмон и его гаражные товарищи, когда судьба наносит смертельный удар. Запись 1983 года. Второй трек, представляющий 80-е, принадлежит совершенно неизвестным артистам, я даже не знаю. Называется это «Аметист». Чего я не знаю, так это название ли это группы «Аметист», или это псевдоним девушки, которая тут поет. Но это уже совсем иной стиль. Это диско, это такой соул, такой чувственный. Сочинил песню некто Кен Кратчфилд. Опять же, не знаю, кто таков. Вышла на лейбле Шаршиа Рекордс. Первый раз слышу о таком лейбле. И всего у «Аметиста» вышло всего два сингла. Вот один из них называется «Midnight Rendezvous», «Ночное рандеву». И это 1986 год.

Полуночное рандеву американского, назовем, проект. Аметист, полуночное рандеву. Я, кстати, думаю, что песня Криса Кельми «Ночное рандеву» примерно того же 1986 года. Да и по стилю слегка похоже. Переходим плавно в 90-е годы, и тут номер группы представляет симпатичную группу, которая мне всегда нравилась. Группа под названием «Beat Happening». Группа из городка Олимпия, штат Вашингтон, существовала 10 лет, с 82 по 92 год. И фронтман их — человек по имени Келвин Джонсон, который, значит, и пел, и песни писал. Стиль у них такой очень обаятельный, домашний, интимный, такой лоу-фай, гараж, инди. В общем, милая такая уютная музыка. 5 альбомов выпустила группа Beat Happening, и последний из них под названием You Turn Me On вышел в 92 году, и там имеется песенка под названием Teenage Caveman, которая и присутствует на сборнике номера группы.

Teenage Cavemen, пещерный подросток. Это был Келвин Джонсон и группа Beat Happening. Песенка с их финального альбома You Turn Me On, 92-й год. И последняя у нас запись из подборки номера групп. Это известная группа, я думаю, вам тоже это название кое-что скажет. Blonde Redhead, да. Рыжая блондинка из города Нью-Йорка. Солистку зовут Каззу Макино. Она итальянка. Ее партнеры американцы, но итальянского происхождения. Отсюда и название песни, кстати, «Шури-шура». Это по-итальянски значит «само собой» или «конечно-конечно». Это песня с дебютного и, на мой взгляд, лучшего альбома Blonde Redhead, который вышел в 93-м году. Продюсировал его Стив Шелли, барабанщик Sonic Youth, и вышел альбом на его же лейбле «Smells Like Records». Итак, Blonde Redhead, «Шури-шура».

Blonde Redhead, запись 1995 года с дебютного альбома этой нью-йоркской группы. Ну и на этом мы закончим знакомство с архивом лейбла Numero Group. Переходим к современным делам, но послушаем сейчас одну старую песенку в концертном исполнении. Почему послушаем в концертном исполнении, что для меня не характерно? Я, как вы могли обратить внимание, крайне редко вообще допускаю в программу «Музыка на свободе» живые записи, потому что песня уж мне очень нравится. Это шотландская группа «The Aliens» во главе с «Lone Pigeon» из «Бета-бенда», которая существовала с 2005-2008 год, потом надолго исчезла, и вот совсем недавно объединилась вновь, даже записала два альбома. Но я выбрал свою любимейшую песню этой группы, которая называется «Setting Sun», «Заходящее солнце». Вообще одна из моих любимых песен последних десятилетий, можно сказать. И она вышла изначально в студийной версии на дебютном альбоме «Aliens» под названием «Astronomy for Dogs» — «Астрономия для собак» 2007 года. А сейчас она вышла на концертном альбоме «The Aliens» уже в новом составе, в новой инкарнации. Альбом называется «Live on the Moon» — «Живьем на Луне», ну и, естественно, «Setting Sun».

Хорошая песня, душевнейшая. Setting Sun, заходящее солнце, группа The Aliens, живое исполнение, альбом Live on the Moon. Следующая у нас будет дама 1948 года рождения, то есть, ну, практически 75 лет ей. Зовут ее Янна Мамина. Она из государства, которое, по-моему, еще ни разу не было представлено в моих музыкальных программах. Страна называется Джибути. Находится где-то там на северо-востоке Африки, в районе Эфиопии, Эритреи и так далее. Никогда я там не был. Ну вот добрался туда известнейший продюсер Ян Бреннан, который, кстати говоря, ответственен, скажем, за группу Тенаривен, и записал Янну Мамину, вот эту самую бабушку, которая очень интересно поет. Вышел у нее альбом, называется «A Far Ways». «A Far» — это народность, которая в Джибути проживает и к которой принадлежит эта самая Янна Мамина. Слушаем песню «Honeybee».

Янна Мамина из Джибути, отличная певица. Ее дебютный альбом «A Far Ways». Ну, надо сказать, что там еще и название песен очень забавное. Скажем, «Все знают, что я завела молодого любовника». Или «Меня заставили выйти замуж за дядю, и я не могу быть с любимым человеком». Ну и так далее. В общем, джибутийские страдания. Янна Мамина. И завершает нашу сегодняшнюю программу Стив Бейтс из Канады. Жил в Виннипеге, переехал в Монреаль, был в группе Black Seas, «Черное море». Ну, играет очень, надо сказать, красивую, по-настоящему красивую, что редко бывает с музыкой в стиле ambient, drone и так далее. Но вот у Стива Бейтса как-то это трогательно очень звучит. Даже не знал, какую пьесу выбрать. Их там несколько хороших. Его третий альбом называется «All the things that happen», «Все, что происходит». Я выбрал песню под названием «September through September» Вальпараиса, Виктор Хара. «От сентября до сентября» песня вдохновлена, кстати, моим любимым городом Вальпараисо и почему-то фигурой убиенного Виктора Хара. А это Стив Бейтс из Канады. Вам всем счастливо. Слушайте музыку на свободе. Подписывайтесь, пожалуйста. И берегите себя. Пока.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница, много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова.
3: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
4: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
5: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад, в результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
3: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери, Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
4: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
3: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
5: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после

0: всегда программу суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
1: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
2: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
0: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрион уже был создан, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы. И имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
2: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. И в феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
1: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит

0: к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
1: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
2: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
1: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
2: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
1: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. и должны быть они защищены именно законом. Что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
2: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
0: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
1: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
2: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
1: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
2: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ИКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
1: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем будущего, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или яйцеклетки.
2: А могут напутать?
1: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать. Поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
2: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно? Я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
0: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
2: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Чемполадова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
6: осторожности.
8: В большом счете я за свободу слова.
9: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
11: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
12: Мне все нравится, у меня все есть.
13: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
14: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
15: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
16: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
17: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
17: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
18: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы», читая новости. Костя, несколько лет назад в Америке произошел взрыв рынка предсказаний. На площадках вроде Полимаркета и Калшим можно делать ставки на исход событий в реальной жизни, подобно тому, как делаются ставки на спорт, но только тут еще экономика, политика, ставки на войну, на мир, культуру, погоду и все что угодно. Но, насколько я понимаю, в отличие от спортивного букмекерства, Полимаркет и Калши не являются, собственно, букмекерскими конторами, которые сами определяют ставки. И вот эти вероятностные соотношения определяются просто количеством денег, поставленных людьми на разные исходы событий. И, если я правильно понимаю, это важно.
19: Да, конечно, рынки прогнозов устроены проще, они устроены по-другому. В сущности, ставка на рынке прогнозов – это ровно тот самый процент, который ставящий как бы закрепляет за событием. То есть, если вы верите, что там, я не знаю, Путин не будет президентом России к концу года с вероятностью в 45%, то вот как раз 45 центов и нужно покупать ставку за это. Ну, или, соответственно, продавать. Рынки букмекерские, они исторически, по историческим причинам устроены по-другому, там букмекерские конторы сами делают ставки. Конечно, там ставки в букмекерских конторах, они тоже зависят от ставок участников, то есть букмекерская контора их меняет. Но там традиционно более сложная, более хитрая процедура. В рынках политических прогнозов все просто предельно просто.
18: Мы должны с вами обсудить, как, собственно, устроено, где, откуда берется вот эта мудрость толпы, ну, толпа как-то неуважительно, мудрость коллектива. Потому что, если так смотреть на это, ну, просто набор людей, произвольных, как мы все. Ну, может быть, не вы, потому что вы экономист, у вас есть модели, которые позволяют, может быть, вам лучше смотреть в будущее. Но, в принципе, обычные люди смотрят на происходящее и решают поставить деньги. И это важно, потому что, как я понимаю, это отличает в значительной степени от просто разговора, когда люди занимают позиции. Да, я считаю, если в вашем примере Путин уйдет до конца года, но если тебе нужно поставить деньги на это и с риском потерять на эту ставку, то ты начинаешь сам себя чуть-чуть оценивать, действительно ли я готов поставить на это. Я правильно понимаю, что вот этот самоконтроль – это является какой-то решительной частью вот этого волшебства?
19: Желание получить выгоду, я бы сказал. Желание воспользоваться собственной информацией или собственным экспертным знанием для того, чтобы получить выгоду. Вот это движет людей, которые торгуют на этом рынке. И, соответственно, рынок, рыночная цена отражает информацию, которая есть у этих людей, и сообщает ее всем остальным. Я не знаю, вы хотите на примере какого-нибудь американского прогноза или вот на примере того, что будет ли Путин оставаться президентом там, на 1 января 2027 года?
18: Давайте воспользуемся историческим примером. Собственно, рынки вот эти предсказаний, внезапный взрыв интереса и внимания к ним связан был с выборами президента США в 2024 году. Считается, что они точнее предсказали, что Трамп является фаворитом. Я вернусь к этому чуть позже, потому что у меня есть сомнения по этому поводу. Но, в принципе, известно, что в то время как поллы в октябре-ноябре говорили о том, что Камала Харрис и Дональд Трамп примерно равны, это плюс-минус 50%, плюс-минус 3% в вопросах, в ноябре Polymarket давал ближе к 60% или даже чуть выше вероятность того, что победит Трамп. Это произвело какое-то такое интересное действие, что люди начали относиться к Polymarket и к Калши, вот этим двум крупнейшим рынкам, как к некой машине правды, которая позволяет заглянуть за пределы просто экспертных разговоров или опросов общественного мнения, как это устроено. Вот вы говорите, вот люди пытаются заработать на своем экспертном знании. У подавляющего большинства людей, которые ставили в 2024 году на то, кто победит, нету никакого экспертного знания. Как мы видели, у большинства экспертов не было ясного ощущения, кто побеждает. Однако большинство считало, что склонялась к тому, что победит Трамп. Это значит, что это не экспертная какая-то вещь. Нельзя сказать, что это эксперты просто ставят деньги, потому что они хотят монетизировать свои знания. Миллионы людей ставят просто потому, что им что-то кажется, что-то чудится.
19: Во-первых, это правда, что люди торгуют на рынке из самых разных соображений. Например, я уверен, что трампистов, как известно, таких людей, которые вот верят, что Трамп – это новый мессия, их больше, чем тех, кто верит, что Камала Харрис – это новая мессия. Соответственно, эти люди, они там ставят на Трампа просто потому, что они в него верят. Они готовы и по очень высокой цене покупать эти ставки. Соответственно, они совершенно нерациональны, они просто сдвигают цены. Вот давайте сейчас забудем немножко про них. Мне кажется, что я лучше всего скажу сначала про то, как работает, когда человек знает тайну, а потом скажу про другую вещь. Вот представьте, что вы работаете в избирательной кампании Камалы Харрис, и вы знаете какую-то тайну. Вы, например, знаете, какой она собирается занять позицию по какому-то вопросу, и знаете, что эта позиция не очень популярна. Или вы знаете какую-то бит негативной информации о ее семье, там, что есть какое-нибудь видео ее приемного ребенка, который что-то говорит про нее, про плохое, но пока еще это не всплыло.
18: И вот это тогда, это гипотетические ситуации.
19: Гипотетические.
18: Мы не хотим ничего сказать.
19: И вот тогда с этим битом информации вы идете на рынок, вы видите, какие там сейчас ставки. И вы знаете, что когда этот бит информации всплывет, то тогда ставки на победу Камалы Харрис упадет. То есть, если вы сейчас продадите, например, бумаги по той, которая сейчас цена на рынке, то вы после этого, если вы сейчас продадите, вы потом получите прибыль за счет этого. И как бы получите чистую прибыль. Но и вот цена на рынке, она движется людьми, которые знают вот эти вот тайны. Вот такая тайна про Камалу Харрис, например, это бы очевидный пример. Но дело в том, что тайны – это самые разные вещи. Например, с точки зрения избирательного процесса, тайна является, как люди проголосуют. Да? Вот если человек, хоть в какой-то степени его действия на рынке отражает то, как он собирается проголосовать, это та информация, которая социологам неизвестна, которые проводили опросы, это избирательным кампаниям неизвестно, экспертам неизвестно, а человеку самому известно. Он что-то сделал, в результате действия этого человека цена пошла вверх или вниз, ну, смотря что он сделал на рынке, продал или купил. И таким образом кусочек его информации, не вся его информация, но кусочек, он стал публичным. Поскольку таким образом в рынке участвуют миллионы людей, рынок собирает информацию со всех, кто в нем участвует, с каждой транзакции. Даже когда там упертый трампист идет, покупает, ни о чем не думая, весь рынок за счет того, что изменилась цена, видит маленький бит информации о количестве упертых трампистов. Каждый раз в последние трое выборов, в 2016 году, в 2020 и в 2024, эксперты ошибались, какое количество убежденных трампистов придет на выборы. Вот как бы ошибка опроса была связана в основном с оценкой прихода вот ультра-мага-республиканцев. Но вот их каждое действие, их каждая покупка на рынке политических прогнозов – это небольшой бит информации о том, кто победит на выборах, соответственно, это отражается в цене на рынке.
18: Это очень интересное соображение, которое меня, то, что вы начали с торговли инсайдерской информацией, это меня чуть-чуть ввело в заблуждение, но и я хочу вернуться потом к вопросу об инсайдерской информации, но то, как вот эта арка, по которой вы прошли, это самое интересное, что есть, потому что получается, что, например, условно говоря, человек, житель маленького городка где-нибудь в депрессивном регионе в Огайо, он смотрит вокруг, видит, что вокруг него все не любят президента и правительство демократов и собираются проголосовать за Трампа. И этот человек идет и ставит на Трампа. И это, собственно, доносит до нас информацию о количестве таких маленьких мест, где люди скорее проголосуют за Трампа.
19: Конечно, конечно. Вот я начал с инсайдерской информации просто потому, что это всем хорошо понятно. Вот что такое инсайдерская информация? Ты знаешь какую-то тайну, ты торгуешь на основе этой тайны. Но, конечно, когда речь идет про выборы, нет разницы между инсайдерской информацией, что там в штабе Камалы Харрис, или что там в маленьком городе Огайо. У каждого человека есть чуть-чуть инсайдерской информации про то, что будет на выборах. Это как меняется отношение этого человека к кандидатам. Соответственно, всякое действие на рынке прогнозов этого человека, оно эту информацию делает публичной. Соответственно, она как бы ее все видят, все на нее реагируют. И, соответственно, таким образом цена на рынке предсказывает то, что произойдет.
18: То есть волшебство устроено таким образом. Фактически все люди, которые участвуют в этом рынке, которые ставят деньги на исход конкретного события, они являются частью такой живой человеческой, живым человеческим процессором, который проанализирует жизнь вокруг и доносит вот эту частичку информации до общего большого процессора в виде простого понятного числа. Числа, которое означает ну, вот это соотношение «да» против «нет», вот этого соотношения. И сложившись вместе, эти числа дают нам оценку, вероятностную оценку события.
19: Да, вот с небольшой оговоркой, что та цифра, которую мы видим на экранах Полимаркета или Калши, это предсказанная вероятность победы, это не предсказанное количество голосов. То есть, может быть, там Трамп шел к 50% голосов, с которыми он победил, но при этом, если они у него, грубо говоря, уже в кармане, то прогноз вероятность победы может быть и 60, и 70, и 80. То есть, вот эта цифра – это не то же самое, что какой процент голосов наберет кандидат. Но в остальном вы сказали совершенно правильно – я не знаю, кому легче думать в таких аналогиях, можно думать про всех участников этого рынка как такую огромную нейросеть, которая собирает со всех маленькие-маленькие биты информации и из них строит прогноз.
18: У меня есть некоторые возражения к той первой части про упертого трамписта, как вы его называете. Вот есть упертый трампист, который не обращает внимания ни на что, идет на рынок и ставит деньги на победу Трампа. Пример из личной жизни. Я никогда не ставил на Полимаркете, но иногда я думал, я смотрел на него и думал о том, вот мне кажется, это справедливой ценой или несправедливой, те или иные ставки на те или иные события. Однажды я вполне был уверен, что рынок недооценивает, как быстро закончится вот тот рекордный шатдаун в США. Я не стал делать ставку, но я бы выиграл, и выиграл бы существенно, потому что рынок реально недооценивал. Это означает, что если ты видишь, что рынок с твоей точки зрения недооценивает, тебя приглашает, как бы он, приди и получи выгоду из того, что ты видишь. И если большое количество людей делают ставки, исходя не из реальных событий, а из просто каких-то убеждений, они действуют не очень рационально, и они фактически выкидывают деньги. И тогда, я так понимаю, на рынке есть крупные игроки, которые профессионально занимаются этим, и они приходят и регулируют рынок, потому что они видят, что это легкие деньги, которые можно получить.
19: Человек, который, например, мы так его уж придумали, упертый трампист, хотя прекрасно может быть и упертый демократ, или там человек, который просто абсолютно ненавидит Трампа. Но вот если мы, допустим, берем человека, который не смотрит рационально на цены на рынке и думает, какая у меня в голове вероятность, а он просто хочет поставить деньги на кандидата, которого он любит. Тот момент, когда этот человек покупает ставки, соответственно, повышает цены, повышается вероятность, предсказанная рынком, что этот человек, его любимый кандидат, победит, в этот момент этот человек публично сообщает рынку о своем существовании. Вот участники рынка, они видят только, что цена поднялась чуть-чуть. Но это, в частности, соответствует тому, что у кандидата есть больше упертых поклонников. Это значит, что как бы больше шанс при всех прочих равных, что этот кандидат победит. То есть, таким образом, даже совершенно нерациональное действие, оно может сообщить важную информацию для прогнозирования исходов выборов.
18: Да, так мне понятно. Посмотрел на то, что сейчас предсказывают про предстоящие выборы. Polymarket говорит, что 86%, что на предстоящих выборах в ноябре демократы получат контроль над Палатой представителей, и уже 52%, что демократы получат контроль над Сенатом. То есть рынки предсказаний считают, что демократы получат полный контроль над Конгрессом. И Калши, самый вероятный сценарий, который видит Калши, это тоже, он меньше половины, но они, демократы получат контроль и над Палаты представителей, и над Сенатом.
19: Валя, справедливости ради, если вероятность 86 Палаты представителей, 52 Сенат, то это еще не прогноз, что больше половины, что демократы получат контроль над Конгрессом. Надо же перемножать эти цифры, это будет меньше половины.
18: Спасибо, как математику.
19: Пока что рынок прогнозов считает, что вероятность того, что демократы получат контроль над обеими палатами, меньше 50%. Честно сказать, что вероятность того, что демократы получат контроль, больше, чем вероятность того, что республиканцы получат контроль.
18: Вот, я это имел. Спасибо за то, что вы нашли, помогли мне найти правильную формулировку. Инсайдерская информация и ценность инсайдерской информации. Надо сказать, инсайдерская информация – это плохо и коррумпировано. И с этим надо бороться. И, кстати, и Polymarket, и Калши, и, я думаю, другие рынки, они пытаются что-то этому противопоставить. Я не знаю, насколько это возможно. Но есть примеры за последнее время, в частности, с захватом Николаса Мадуро. Незадолго до этого некий анонимный трейдер сделал ставку на несколько десятков тысяч долларов, что скоро произойдет свержение на Polymarket, и получил прибыль в сотни тысяч долларов. Группа неких новых кошельков на Polymarket поставили на то, что американцы нанесут удар по Ирану недолго до, собственно, удара, и тоже получили значительную прибыль. Я сразу скажу, нету никаких свидетельств, что там Трамп или люди из окружения Трампа каким-то образом причастны, но понятно, что это вызывает подозрения. Администрация отрицает, говорит, что Белый дом говорит, что причастности администрации никакой нет, и подчеркивает, что следует всем этическим нормам, запрещающим федеральным служащим заниматься торговлей инсайдерской информацией. Это плохо, но вы, я видел в Твиттере, простите, в X, вы говорили о том, что на самом деле это несет положительную информацию рынкам. То есть есть какая-то польза от этого для рынка.
19: Я бы даже сказал больше. Я бы сказал, руки прочь от рынков политических прогнозов. Не нужно ограничивать инсайдерскую торговлю на них. Инсайдерская торговля на этих рынках – это ровно в то, что сообщает информация об этих рынках. Это в точности то, что делает его точным относительно прогнозов. Я хочу сказать, что если кому-то нужно бороться с разбалтыванием государственных секретов или с использованием государственных секретов для обогащения, то антикоррупционные законы должны с этим справляться, а не законы, которые ограничивают происходящее на рынке прогнозов. Законы, которые ограничивают использование инсайдерской информации на корпоративных рынках, на рынках акций, у них логика совершенно прозрачна, потому что если менеджеры компаний, если какие-то инсайдеры будут иметь возможность торговать, используя инсайдерскую информацию, то это очень сильно портит стимулы для менеджеров. Это снижает привлекательность акций для инвесторов в целом. То есть у этого есть фундаментальный смысл. Вот на рынке политических прогнозов, которые тем более, что пока что они еще относительно маленькие по размеру, мне кажется, ограничивать использование информации государственными служащими, мне кажется, это должно быть только в той степени, в какой законы ограничивают использование государственных секретов. Собственно, мы видели с трамповской администрацией, что перед заявлением про Иран были сделаны очень большие ставки, там речь идет про сотни миллионов, про 1,5 миллиарда долларов на изменение цен на нефть. Вот там зарабатываются огромные деньги. Понимаете, использовать инсайдерскую информацию на госслужбе, там огромные возможности без всякого рынка прогнозов. А рынок прогнозов это испортит, если как-то ограничивать торговлю инсайдерской информацией.
18: Вот тут я должен уточнить. Вы упоминаете об этой истории, которая тоже вызвала большое внимание. И, в принципе, если бы не было всего такого количества происходившего в мире сейчас, то вызвало бы, видимо, еще больше. Это история о том, что 23 марта за там, 15, по-моему, минут до того, как Трамп опубликовал сообщение о продуктивных переговорах с Ираном, и после этого нефть, конечно, пошла вниз. За 15 минут до этого были заключены на рынке нефтяных фьючерсов контракты. Но рынок нефтяных фьючерсов, по сути, это тоже предсказательный рынок. Фьючерсы – это то, ты заключаешь контракт на то, какая цена на нефть будет через какое-то время. Чем это отличается, по сути, от рынка калши или полимаркет?
19: Конечно, любая ставка на любом рынке, где что-то торгуется, это, в частности, ставка насчет неопределенного будущего, это рискованная ставка. То есть это действительно так. Но мне кажется, что вот сейчас к рынком политических прогнозов, на них как бы эти истории используются как повод наехать на них, как ограничить работу рынков политических прогнозов вместо того, чтобы ограничить коррупцию в государственном секторе. Мне кажется, что как раз для рынка-то любой запрет на торговлю инсайдерской информацией, он мешает этому рынку работать. Тем более, что здесь все-таки у рынка политических прогнозов это ставки между частными людьми. Да, одни люди спорят с другими на какие-то деньги. Покупка акций является также и инвестицией. Здесь же никакого перехода собственности нет. Соответственно, здесь и последствия искажений от инсайдерской торговли, они совершенно другие. Можно даже сказать, что вот на рынок акций, который доминируется инсайдерами, на него люди не придут, потому что зачем же ты будешь покупать акции компании, если ее цены манипулируются инсайдерами? А если ты приходишь на рынок политических прогнозов, то на нем цена более точно отражает то, что происходит, если на нем торгуют инсайдеры. То есть я бы рынки политических прогнозов, наоборот, бы выводил бы из ограничений, связанных с инсайдерской торговлей.
18: С моральной точки зрения я совершенно не согласен, потому что фактически это такое приглашение, это развращающее приглашение, и коррупция – это плохо. И коррупция плохо для государственного управления. И
19: качества. Я согласен, что коррупция плохо. Я считаю, что если человек выдал военную тайну или государственную тайну для того, чтобы заработать на рынке, его нужно доказывать. Но это должно быть не ограничение того, что происходит на рынке, это должно быть наказание этому человеку за то, что он использовал информацию.
18: Да, Я просто хотел уточнить, что мы... И более того, это на самом деле... Вообще инсайдерская торговля, инсайдерская информация – это старая и большая проблема, все время обсуждается. И это не только касается нынешней администрации, это касается, скажем, в Конгрессе ведутся дискуссии о том, что надо запретить конгрессменам торговать акциями, потому что есть подозрения на инсайдерскую информацию, и подозрения могут касаться и республиканцев, и демократов, и кого угодно, и все, в принципе, согласны с этим. Но я хотел вернуться к тому, что, собственно, вот к этой разнице, то, о чем вы говорите, разница между рынками прогнозов, предсказаний и вот остальными рынками, фондовыми рынками и прочими. То есть рынок прогнозов – это сугубо частное дело, где люди просто встречают, благодаря интернету, который теперь ты можешь встретиться с людьми где, откуда угодно, ты можешь с ними побиться об заклад. Это сугубо частное дело, не влияющее ни на что.
19: Но я думаю, что пока что нет свидетельств, что рынок прогнозов влияет на что-то. И есть распространенный миф, что там публикация опросов влияет на голосование. Точно так же, как и прогнозы могут якобы влиять на результаты голосования, но пока что свидетельств этому нет.
18: Важно ли, что для качества прогнозов, что там много людей и много денег? То есть, когда я смотрю на большие ставки, ну, там, на судьбу Конгресса или сейчас очень много ставок про Иран, большие суммы там оперируют. Но если мы смотрим на какие-то менее известные, менее заметные события, то там оперирует, там, может быть, рынок несколько тысяч долларов. Означает ли, если меньше денег, что меньше точность? Просто потому, что вот этот механизм, который вы описываете, кажется, что чем больше людей, тем больше вместе с деньгами, тем лучше качество анализа.
19: Конечно. Чем больше ликвидность, чем больше денег на рынке, тем выше качество анализа, тем выше качество прогноза. Я вот не буду говорить про то, лучше ли это с точки зрения там, вечности или с точки зрения человечества, но с точки зрения качества прогноза, конечно, чем ликвиднее рынок, тем больше на нем будет информация. Ну вот представьте, что вы, например, инсайдер, и вы знаете, там, не знаю, когда Путин умрет или когда там в иранском руководстве что-то произойдет. Ну, конечно, если на рынке торгуется там 2000 долларов, это значит, ну, что максимум вы можете заработать, это вот эту 1000 долларов за счет своих ставок. А если рынок, в котором там ставки на сотни миллионов долларов, тогда, обладая какой-то дополнительным битом информации, вы можете заработать гораздо больше. Соответственно, у ликвидного рынка он в гораздо большей степени стимулирует разного рода инсайдеров эту информацию выдавать или каким-то образом использовать. И, соответственно, он работает лучше. Ликвидный рынок лучше передает информацию.
18: Вообще, это речь идет о том, что этот рынок – это рынок, который выманивает информацию с помощью денег у людей. Так надо понимать.
19: Он выманивает, но он делает лучше. Это он делает мир более информированным. Больше информации переходит из частной в публичную сферу. Но это вот то, что я говорю про ликвидность, это, собственно, вообще про любой рынок, верно?
18: Тогда надо, когда ты смотришь на эти прогнозы в полимаркете или калше, нужно тогда обращать внимание на то, какое количество денег поставлено на эту конкретную историю.
19: Да, совершенно верно. И количество денег, и количество людей, которые делают ставки, да. И если на рынке несколько тысяч долларов, то это, конечно, посмотреть интересно, как курьез, но мало шансов, что это хороший источник информации о будущих там вероятностях.
18: Последнюю деталь, как бы иллюстрирующая это. Вот я говорил о том, что 52% демократы, Полимаркет дает 52%, что демократы получат контроль над Сенатом, и 86% получат, что над Палатой представителей. Но интересно, если посмотреть на сайт Полимаркета, там есть ставки на конкретные гонки в конкретных округах. И там очень маленькие деньги. То есть я хочу сказать, что вместе может накапливаться ошибка. И если вместе вот эти 86% они исходят из того, не из каких-то более общих соображений, а из информации каждого конкретного округа, это означает, что мы увидим менее надежная информация.
19: Вот статистик Нейт Сильвер, который ведет Сильвер Бюллетень, он чем велик и чем хорош тем, что он подробно объясняет, в частности, он неоднократно отвечал на этот вопрос. В принципе, вот те модели, которые используют прогнозисты и используют те, кто пытается зарабатывать на этих рынках, они включают большое количество параметров. Да, есть округа, в которых, например, опросов очень мало, и они очень неточны. Есть округа, в которых вообще нет никаких опросов. Соответственно, модель, которая дает цену и которая входит в прогноз, она вообще буквально, что нет никакой такой статистической информации, которую она могла бы учитывать. Но используется, есть масса разных других данных. Например, данные по похожим округам могут лучше прогнозировать, что произойдет в каком-то округе, чем результаты торговли по этому округу. Ну, то есть, вы говорите про правильную проблему, но рынок ставки, что демократы возьмут палату представителей в ноябре, его цена отражает гораздо больше, чем просто цены в каждом отдельном рыночке.
18: Ну что ж, большое спасибо, Костя. На этом давайте на сегодня закончим. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
6: Говорит «Радио Свобода».
20: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
20: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
21: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
22: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
21: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
0: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
21: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
1: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
2: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
4: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
23: Звони в полицию, 112, срочно!
5: Ты что делаешь? Ты что делаешь?
4: Звонили в 112, полиция ехала полтора часа.
5: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет! Он плачет!
2: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 960.

0: и насилие в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость, если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
1: Если вот видео с целью огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
0: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
3: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нету желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами, но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое, ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, переработав,

0: зарабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
1: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизулина и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
0: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
1: Да, ну он называется, да, официально законопроектом, да.
0: Да, то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит, на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
1: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
0: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 2019 года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах. Какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто? А как именно он это делал? Расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщин что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
1: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
0: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон и столько активистки столько усилий прикладывают. Такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело. Да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». По России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
2: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
3: Почему снимал его дом?
4: Для себя. Но в итоге опубликовал.
5: Еще летит. Да ну нахер.
2: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
6: Где? Вон он летит.
7: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
8: Мной была зафиксирована атака ракеты.
2: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
9: Она вон туда и летит.
2: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
10: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
2: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
11: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
2: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
12: Добрый день.
1: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
12: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
1: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы уже придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
12: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
1: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушек, девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастную с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
12: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
1: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас... им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
12: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас... Когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширен перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
1: Вы прямо сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
12: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
1: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром, выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
12: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
1: Не совершать ошибку.
12: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и просвещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами, потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной, деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в Книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влияние изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген Форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
13: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС, по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
14: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
15: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
1: Словарях, исследованиях.
15: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути и к целям не имеет отношения.
1: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов, террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов, и они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
15: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
1: И поэтому боятся сепаратистских настроений развития?
15: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно. Я знаю, почему это происходит. Потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. Mm-hmm. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов числа коренных малочисленных народов, это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Угу. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
15: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулендзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
16: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильские Никель, Федоровы Тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и которым нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, как меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
16: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле от народа Саами, и одним из таких ярких этих викинг-квеста был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики. Просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям. И они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там 200 суток, 17 лет.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
16: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все, стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают. Литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Саами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Они смотрят, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 Саами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
17: Говорит Радио Свобода.
18: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
17: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
18: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
19: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как испанец потерял в Москве веру». Начнем с другой темы. Обширной, всеохватной трагедии русской революции смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист, рассказывает историк Михаил Талалай.
20: Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
21: Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, вырезками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым — это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Если в прошлый раз это была итальянская Ривьера, в этот раз это Ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция. Скончался в Ницце в 83 году. Французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора, и вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой, это все попало к моему соавтору книги «Русский на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность, в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее, папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
19: 30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. «Подробности первофевральских дней, — продолжает Солженицын, — были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен. Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 1917 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В «Белом мече» желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
21: Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал привезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного. Есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыным. Естественно, переписки, фотографии, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли. И поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
0: Михаил Григорьевич, а что такое этот «Белый меч», который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
21: Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
19: Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 1917 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки Сапаров и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 1919 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
21: Подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белый» тогда еще не устоялось, которую

0: еще в Петербург, преподавал французский язык в Петербурге, через своего отца, князя, большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки, почему-то не выявленным после февральской революции, и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим в союзе с британской разведкой. Другой герой «Белого меча» — это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19-го года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
1: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
0: По сути дела, этот «Белый меч» не был вытащен из ножен. Провал сам Кутуков еще до провала... Это, конечно, уникальный случай. Он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Кутуков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию, и в этот момент почему это подполье могло сыграть важную роль, на Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал. Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию Белого меча, ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну, там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться. И его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армии в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию, становится белым эмигрантом.
1: Михаил Григорьевич, и что же, записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года, а что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
0: Да, конечно, февраль 17-го, и это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература – это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина. Февраль 37 года, Париж». Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это

0: очень интересные свидетельства.
1: Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заочно называли, — как в Царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
0: Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 1917 года. Это выступление было разгромлено временным правительством, большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье, сам Ленин бежал на территории Финляндии, скрывался в разливе, и Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
1: «В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил – Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы, хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового: «Стой, не то колоть буду!» Выбегаю, вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да», — говорит он, — «что вы хотите, прапорщик? Это так? Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
0: Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 1917 года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. Что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное. Описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером лейб-гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты, снимают с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, калите, кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты оторопелы тоже посылают его матом и говорят, а пошел он, и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 17-му году. Самая последняя запись, он бредет домой из своих казарм, жил он на Литейном проспекте, и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании. «Долой Отечество! Отечество — это позор!» Вот 17-й год и первая часть дневником. Потом идет «Белая меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга — это 600 страниц. И остальные тексты — это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнёв. И повторю, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, вот такой посмертный сборник. И в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно, более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В Сан-Ремо у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так. «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит, у тебя опять счастливое лицо». И действительно так, и есть с чего. Я подолгу живал в Италии, в этой стране чудес, общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей. Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии. Но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку «Достижения советской промышленности» и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в Соренто, видит оттуда Капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу. Ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку, и тут первым делом он цитирует первые строчки на французском языке из «Войны и мира» Льва Толстого, где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что Гена и Лука – это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил путеводители по Луке, я тоже воспользовался этим толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция — это Флорентийский собор. Он очень интересовался церковными делами. Это первая поездка 15 века митрополита Исидора, епископа Авраама. Ну, это, конечно, Флорентийская церковь. Я написал огромное количество текстов. Ну, и, оказывается, Кутуков, я раньше не знал об этом, тоже писал вот такой краткий исторический очерк о Флорентийской церкви. Он приезжает в Бари, и это красочное описание католического крестного хода в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Но и это описание истории строительства русского подборья в Баре, о котором у меня была целая передача на радио «Свобода». Он много дает исторической информации об Италии, и не случайно. Тут надо сказать, что после Второй мировой войны Кутуков зарабатывает деньги как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы туристов, возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек. В нем чувствуется. То есть постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
1: Михаил Григорьевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям, как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав. Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
0: Это «Горькая истина» Леонида Кутукова. Вышла в этом году в издательстве «Алите» в петербургском. Первая часть этой книги – мемуары, впервые издающиеся. Это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованная в труднодоступной эмигрантской периодике его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И две книги. Кремнёв, под этим псевдонимом Кутуков публиковался на Западе, успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции, и Кремнёв приводит разные доводы в пользу деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну, в общем-то, небольшая книга Кутукова, Кремнёва, называется «Маркиз де Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
1: Рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алитея». «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде готовится к переизданию книга одного из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо. Она впервые вышла в свет в 1964 году и называется «Я потерял веру в Москве». Речь идет об утрате после знакомства со сталинской Россией веры в коммунизм, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
2: В годы гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов имя Энрике Кастро Дельгадо было известно среди сторонников правительства Левого народного фронта как в самой Испании, так и за ее пределами. Он формировал боевые дружины компартии, входил в состав высшего партийного руководства, считался несгибаемым революционером и, разумеется, был, как и все его товарищи по партии, безоговорочным поклонником Сталина и Советского Союза. Испанские исследователи отмечают уникальные природные задатки Кастро Дельгадо. Не получив практически никакого образования до того, как стать профессиональным революционером, он был рабочим на металлургическом предприятии, испанец оказался и блестящим партийным руководителем, и военным, и литератором. Вот мнение о нем известного мадридского публициста и литературного критика Карлоса Гарсия.
3: Речь идет о выдающейся личности. Вся его жизнь от рождения до смерти и творчество достойны серьезного изучения. Переиздание книги Энрике Кастро Дельгадо – важный вклад в нашу историческую память. Ведь это подлинная история испанской эмиграции после гражданской войны и история коммунистического движения Испании. Эта книга и о внутренней эмиграции человека, его отказе по идеологическим соображениям от своих товарищей, от своей организации, от средств, среды, с которой он себя ассоциировал. Произведение весьма актуально и сегодня, поскольку воспроизводит события недавнего прошлого. Не меньшая заслуга автора, о которой стоит упомянуть, и в том, что его книга прекрасно написана. Кастро Дельгадо – хороший литератор. Чтение захватывает с первых же страниц. Автор мастерски выстраивает диалог персонажей, эмоционально воспроизводит различные сцены. Это удивительно, учитывая, что он не был профессиональным писателем, хотя и работал некоторое время в редакции газеты компартии «Мундо Обреро», писал статьи. Необъяснимо, как его первая же книга оказалась столь хорошо написанной. Таким образом, она представляет собой не только историческую, но и чисто литературную ценность. И это отличие работы Кастро Дельгадо от большинства произведений мемориальной литературы.
2: Исследователь Карлос Гарсия пытается разобраться в эволюции личности Кастро Дельгадо. Как человек, исповедовавший всю жизнь коммунистическую идеологию, в конце концов отказывается от нее, от модели общества, которую многие годы защищал и пропагандировал. Какие обстоятельства повлияли на изменение его позиции? Решающее значение здесь имело, по словам Гарсия, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма. Это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро, отделанным мрамором, и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь. Рассказывает Карлос Гарсия.
3: Энрике Кастро Дельгадо родился в мадридском районе Аргуэлес в бедной семье. С молодых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью, организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, социал-фашистов, ну а испанские демократы и республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом «Вся власть советам». Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро Дельгадо как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации – профсоюз анархистов ЦНТ и компартия. Они призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому противостоянию.
2: Надо сказать, что Кастро Дельгадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии, был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро Дельгадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего класса. Литературный критик Карлос Гарсия.
3: Познакомившись с биографией Кастро Дельгадо, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, преисполненным протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что компартия Испании вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага, привилегированный класс. Отстранить последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро Дельгадо не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтанье в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франко, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был отмечен руководством компартии.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
2: Как нетрудно догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что, попав в Советский Союз, Кастро Дельгадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
4: «Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка, правда, о Москве, и закричать: «Товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты».
2: После нескольких лет, проведенных в СССР и работы в аппарате Коминтерна, где он представлял Компартию Испании, Кастро Дельгадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных». Карлос Гарсия.
3: Название книги Кастро Дельгадо говорит само за себя: «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и Кастро Дельгадо, отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни, автор книги под названием «Я коммунист в России», и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро Дельгадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение в непростые времена.
2: В своей книге Кастро Дельгадо пишет:
4: «Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет, то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но, живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии. Свободы нет ни для кого. Без разрешения властей нельзя даже переехать из одного города в другой. А благосостояние доступно лишь немногим – партийным и государственным чиновникам, сотрудникам НКВД, профсоюзным деятелям. Советский Союз – это мир плохо одетых людей с истощенными лицами и затаенной ненавистью. В Москве есть грандиозные, роскошные здания, но за ними прячутся сотни ветхих деревянных строений. Я видел, как живут и трудятся рабочие в СССР, что они едят и как одеваются. Если бы подобное было в странах Запада, то эти страны сотрясали бы бесконечные социальные конфликты. А я, так как и миллионы других людей, мечтал о социализме советского образца для Испании. Упаси нас Бог от такого счастья, от общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущей за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята Конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин. Но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин.
2: Отмечает Кастро Дельгадо. Кроме критики сталинизма, в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководство Компартии, к которому автор поначалу принадлежал. Публицист Карлос Гарсия.
3: Не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро Дельгадо воссоздает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии – Хесус Эрнандес, Эусебио Симорра, Хосе Диас, Пассионария Долорес Ибаррии, Педро Чека и так далее. Кастро Дельгадо без прикрас описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения, порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями Компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс», общежитии Коминтерна, и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве Компартии, когда ею начинает руководить Долорес Ибаррии. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хесуса Эрнандеса, подвергается остракизму, угрозам и, в конце концов, оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро Дельгадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро Дельгадо в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев. Cuando se le lee, es, tenía
2: siempre una idea más brillante que los demás. Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подражало Кремлю, подавляло любое инакомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видело в них опасных конкурентов. В отличие от Кастро Дельгадо и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенная при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долорес Ибаррии, по мнению оппозиционеров, не соответствовала подобной должности. В частности, по оценке Кастро Дельгадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. Кастро Дельгадо отправили узнать, в чем дело, и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников, так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаря. Ученического заработка едва хватало на хлеб, теплой одежды на зиму не было. жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14 детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро Дельгадо, выжили только двое. Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
2: Разочарование вызвало у Кастро Дельгадо и работа в Коминтерне, который служил, по мнению испанца, лишь для внедрения в мире постулатов советской пропаганды, поддержки советской внешней политики и руководства иностранными компартиями. Карлос Гарсия.
3: Международное коммунистическое движение в те времена полностью зависело от политики коммунистического интернационала. Компартии Испании, Португалии, Франции и других стран были на деле лишь отделениями Коминтерна, который являлся своего рода наднациональной структурой. К примеру, Компартии Испании даже в годы Гражданской войны фактически руководили иностранцы. Советский деятель Мануильский, венгер Герио, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную роль.
2: Кастро Дельгадо пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
4: Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящие должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последнее, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалось. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния. В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
2: Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Ну а Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран. Руководство СССР – верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полный невежда», – пишет Кастро Дельгадо и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира. Повсеместно царил страх, отмечает Кастро Дельгадо.
4: Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят, и что вот-вот кто-то из коллег скажет: «Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными. И последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем.
2: Это и произошло с Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия.
3: Кастро Дельгадо опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридад Меркадер, матери убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридад была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве Лаврентия Берии. В Испании в годы Гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с Лейбой Фельдбиным, Александром Орловым за установление сталинских порядков в карательных органах республиканской Испании. Пассионария с такой личностью справиться не могла, и Кастро Дельгадо при поддержке Эйтингона удается уехать в Мексику. Сомневаюсь, что без участия Каридад он смог бы когда-либо покинуть Советский Союз.
2: Некоторые главы его книги напоминают роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла 1984, и такие выведенные в этом романе понятия, как «двоемыслие» и «новояз».
4: «Я, как и все люди, живущие в СССР, — пишет автор, — должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, — это не лицензионный американский аутокар 5С, а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, не производимый по английской лицензии Vickers, а исключительно достижение советского танкостроения. Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, а стахановское движение, что средняя зарплата советских людей 300 рублей – это огромные деньги, хотя их едва хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – «Майн камф», у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад, что Сталин никогда не ошибается, аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя, верить в статистику побед, в советскую демократию – и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе, а кто не придерживается, обречен.
2: Таково правило нового мира, заключает Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга «В рядах Компартии».
3: Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хосе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дельгадо, то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть втайне от окружающих, как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет Божий неприглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро Дельгадо был таким, каким представляли его наши руководители – ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал Кастро Дельгадо в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
2: 1963 году Энрике Кастро Дельгадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.

как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
7: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
8: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
11: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, а основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то, начиная с 76-77 года, начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты» там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в 3-м отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
12: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в 3-е отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
11: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка «Клеточников» – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть. И здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
13: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
11: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
12: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
11: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания, они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон, это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
12: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
11: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал.

0: изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, клеточника, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации, и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций. как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень

0: мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения и подобных случаев. Вот прямо как Орехова я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны с точки зрения карьеры, с точки зрения, ну, своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще, к тому же, и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды, получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самоздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, было, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствия опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт ведь это тоже опыт, когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему живописали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, все в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Что мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тертый и зэк большим опытом, Он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подрабинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о трибунале по бывшей Югославии, о том, как он искал и наказывал военных преступников, а также о том, какие параллели можно провести между его работой и специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, созданным в этом году. С вами Александра Вагнер. Жертвами войн в бывшей Югославии стали около 300 тысяч человек, и в 1993 году Организация Объединенных Наций создала трибунал для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, совершенных во время войн в Югославии с 1991 по 2001 год. Целью трибунала было наказать виновных в этих преступлениях. В поле зрения судей и прокуроров были более 150 человек. Опыт этого трибунала сегодня отчасти взят за основу при создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Какие параллели можно провести между трибуналом по бывшей Югославии и трибуналом, созданным для поиска и наказания виновных в военных преступлениях во время войны России в Украине? Как опыт поиска справедливости для жертв югославских войн помогает сегодня во время только начавшегося процесса по поиску ответственных за военные преступления, совершенные в Украине? Об этом мы беседуем с гостем подкаста, моим коллегой Андреем Шаром, который является автором книги «Трибунал. Хроника незаконченной войны». Я бы хотела начать наш разговор с простого вопроса о войне. Я прочитала вашу книгу, и в ней можно найти много параллелей между тем, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, и тем, что происходит во время нынешней войны России против Украины. И если задавать временные рамки этой войны не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с аннексии Крыма, боевых действий в Донбассе в 2014. Это и полевые командиры, которые использовал Милошевич, и которых в первой фазе войны использовал Путин. И, кстати, в обоих случаях это скрывалось, и говорилось, что это не наши войска. Далее стрельба по мирным протестующим, которые призывали остановить оккупацию или прекратить войну. Можно вспомнить стрельбу по участникам демонстрации в Херсоне против российского вторжения и расстрел сербскими снайперами «Марша мира» в Сараево. Вот все это просто война и ее проявление, или же эти параллели не случайны, и истоки обеих войн были похожими, в том числе, но не только из-за этого, это эпидемия национализма, как вы называете это в вашей книге «Трибунал».
1: Александра, все войны и похожи друг на друга, и не похожи. Вообще и в политологии, и вообще в обычной жизни нет таких сравнений и параллелей, которые будут достаточно убедительными. Мне югославские войны по своей структуре и социальной, и военной, и политологической представляются более сложными устроенными, чем война России против Украины, которая имеет откровенно колониальный характер. Мне кажется, что череда югославских военных конфликтов, их было 6 в 90-е годы прошлого века, это такая системная, смешанная очень политологически категория, где есть элементы и гражданской войны, и колониальной войны, и этнической войны, в первую очередь, и религиозной войны. С Россией и Украиной просто в силу того, что российское или русско-украинские отношения формировались так, как они формировались на протяжении нескольких столетий, там вот этот агрессивно-захватнический характер войны, однозначное сопротивление Украины, борьбы за свою независимость, оно прослеживается значительно более четко, как мне кажется. Но много очень есть параллелей, и я тоже на протяжении последних 10 уже лет ловлю себя на том, что происходящее сначала в Донбассе, в Крыму, а последние 3,5 года на всей фактически территории Украины пугающе напоминает в деталях многое из того, что я в свое время своими глазами видел в начале 90-х годов в бывшей Югославии. Но это такие общие характеристики войн. Я думаю, это характерно не только для двух тех конфликтов, это использование наемников или добровольцев, это совершение военных преступлений, это пропагандистская работа со всех сторон участников конфликта, это использование прокси, политиков и прокси военных сил, и это подкладывание националистическо-патриотической как бы подложки под все то, что происходит на поле боя. Один из очень грустных выводов балканских войн, которые я сделал в свое время, это то, что в целом, я не говорю, что не бывает исключений, но в целом исход войны, как правило, определяется ситуацией на земле. Вот как войска встанут, так и война закончится. Поэтому то, что не отвоевано военной силой, то и остается в распоряжении побеждающей стороны. Это включает в себя и те вещи, которые относятся к категории военных преступлений, результаты этнических чисток, например. Возвращение населения в ряде случаев бывает, но никогда оно не бывает, или почти никогда оно не бывает полным. И вот эти новые границы, они, как правило, проходят по линии бывшего разграничения воюющих сторон.
0: В этом смысле, когда говорят о военных преступлениях, то, конечно же, пытаются найти определение этого преступления, и особенно, что касается вопроса геноцида. Этот вопрос, он очень тяжело доказывался во время трибунала по бывшей Югославии. И сейчас, в общем-то, вопрос геноцида в войне России против Украины тоже звучит. Вот не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
1: Комплекс юридических норм и правил, который использовался во время действия Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, включал в себя четыре категории военных преступлений. Сформулированы эти четыре категории были Женевскими конвенциями в первой половине и в конце 40-х годов 20 века. Самое тяжелое военное преступление – это геноцид, и оно же самое сложно доказуемое. В случае с десятками уголовных производств, уголовных дел, которые были рассмотрены в ходе работы Международного трибунала по бывшей Югославии, только в двух случаях был доказан геноцид. Геноцид – это намеренная, подготовленная серия мероприятий для уничтожения группы населения по какому-то определенному, строго определенному принципу, в данном случае этническому. Параллельно с судом по бывшей Югославии работал еще суд по Руанде, там это удалось доказать легче. А в том, что касается Югославии, то только в случае с Сребреницей, с убийством более чем 8 тысяч боснийских мальчиков и мужчин в июле 1995 года боснийско-сербскими войсками, и в случае с осадой Сараева на протяжении 4 лет почти, вот было доказано, что там есть элементы геноцида или геноцид как таковой. Для того, чтобы это доказательство стало возможным, необходимо проследить четкую линию командования, нужно найти намерения, приказы, и что эти все действия преступные осуществлялись на основании расовой или этнической ненависти. Я говорил уже с юристами относительно комплекса военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Я не специалист, но мне не представляется, что обвинения в геноциде, если они будут, их будет легко доказать или вообще возможно доказать. Геноцид сейчас используется в публицистических или политическом, так сказать, ключе регистре, когда многие политики, просто люди, родственники там погибших, люди, пережившие травмы военные, они фактически любое преступление или многие преступления называют геноцидом. С публицистической, политической точки зрения это может быть сколь угодно оправдано, но с точки зрения юридической это совершенно другая история. Более того, юристы Международного Гаагского трибунала в свое время в доверительных беседах, что называется, говорили мне, что они бы, что называется, не возились с этим геноцидом, потому что доказывается очень сложно, это огромный объем документов, это как бы свидетельство и класса прокуратуры, когда удается собрать эти доказательства, но это очень сложно сделать. То есть легче просто квалифицировать множество военных преступлений по другим каким-то статьям, нарушение прав и обычаев ведения боевых действий, преступления против человечности, нарушение принципа ответственности командира, так называемого, вот по которым привлекаются к ответственности политики. Потому что есть такая в международном гуманитарном праве клаузула, по которой командир или начальник или политик, отдававший приказы, он несет ответственность за преступления, в том числе совершенные на основании этих приказов его подчиненными. И как раз по этим группам преступлений и обвинений и удалось привлечь к ответственности много политиков, которые несли часть ответственности за то, что происходило во время военного конфликта в бывшей Югославии. С геноцидом это значительно сложнее сделать, и я совсем не уверен, что если состоится какой-то международный трибунал или суд над военными преступниками по итогам войны России против Украины, то там эти обвинения даже прозвучат.
0: Вот вы уже упомянули ряд военных преступлений, и мы видим, что и в войне России против Украины, уже некоторые из этих обвинений или подозрений были выдвинуты некоторым представителям и российской армии, и высшему политическому руководству. И вот в начале книги «Трибунал» вы пишете, что представить себе военных преступников на скамье подсудимых после вот появления списка подозреваемых Гаагского трибунала было немыслимо. И сейчас, наверное, сегодня нам тоже кажется немыслимым, что, например, Путин будет осужден трибуналом. И вот, зная историю трибунала по Высшей Югославии, можно ли по аналогии надеяться на рассмотрение и его дела, или, например, дела Марии Львовой Беловой?
1: Я, опять же, не эксперт по юридическим вопросам, но вот опыт моей политической журналистики и работы в Международном трибунале по Бывшей Югославии скорее навевает на меня скептические ожидания в этом отношении. Разница вот в чем. Во-первых, Международный Гаагский трибунал по Бывшей Югославии обладал такой повышенной легитимностью. Он был основан решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе и России, совсем в другой политической обстановке. Это было начало 90-х годов. Война в Югославии казалась невероятно ужасной. Впрочем, и война в Украине тоже кажется ужасной. Но сейчас мы видим другую фазу политического развития. Вот этот приход популизма, консерватизма, раскол на Западе. В начале 90-х годов этого не было. Более того, Россия двигалась тогда в общем направлении демократических реформ, и она была довольно конструктивным участником, в том числе Международного Гаагского трибунала. Были же судьи из России, из Украины тоже, кстати, были и в апелляционных коллегиях, я говорил, там советники были с российскими паспортами. Сейчас довольно сложно себе представить, чтобы на таком высоком уровне можно было бы организовать юридическое представительство, пользующееся такой серьезной политической общей поддержкой. Как говорил мне заместитель генерального прокурора трибунала, был такой Грэхэм Блюит, юрист, я задал прямой вопрос, в какой степени политика влияет на работу трибунала. Он сказал мне, что трибунал, и он был прав, трибунал не политическая, а строго юридическая организация, но она действует в политической атмосфере. Вот политическая атмосфера конца 20 века, начала 21-го способствовала тому, чтобы такой орган более-менее конструктивно действовал и в целом выполнил свою роль. Сейчас, к сожалению, эта атмосфера совсем другая, и у меня немного надежд, что появится такая возможность. Это тоже такое циничное политологическое соображение. Дело в том, что удельный вес, конечно, России и бывшей Югославии, или республик бывшей Югославии, совсем разный. И война России против Украины, и военные конфликты в бывшей Югославии относятся к категории региональных военных конфликтов. Но, конечно, удельный политический вес России и ядерный статус России и так далее, он делает значительно менее вероятным то, что на очень высоком уровне могут быть привлечены к ответственности вот те люди, которые несут ответственность за совершение этих военных преступлений. Известно, что и украинские органы судебные проводят расследование, и уже десятки, если не сотни тысяч военных преступлений документированы и возбуждены производства. Я знаю, что делегированы во многие страны, это позволяет международному правосудию множество дел по этим вопросам. И тоже, кстати, здесь один из уроков вот этого Гаагского трибунала югославского, потому что тогда юристы говорили, что лучше собирать эти дела, не судить всех отдельно, а собирать их в большие группы, потому что по одному делу, по аналогичным каким-то делам, значительно легче с точки зрения объема совершать эти юридические производства, потому что одно дело рассмотреть сотни дел, другое рассмотреть сотни тысяч дел. Это требуется совершенно другие потенциалы.
0: Слушайте подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. С моим коллегой Андреем Шарым мы беседуем о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Вы говорили уже и упомянули о том, что трибунал по Бывшей Югославии был учрежден в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето. И действительно, с Украиной ситуация иная. Трибунал создается решением Совета Европы. Но все-таки цель создания этого трибунала – это наказать военных преступников. И я разговаривала с многими правозащитниками украинскими, которые уже собирают свидетельства или какие-то доказательства, которые могли бы подозревать некоторых военных высокопоставленных и менее высокопоставленных военных преступлениях. И вот они говорят, что надежда вот есть только на то, что когда эти люди поедут куда-то в другую страну, то их так можно будет задержать, а затем судить. И вот насколько такие надежды оправданы? И вот как это происходило с фигурантами дела о военных преступлениях в Югославии?
1: Такие надежды были оправданы. Мы знаем, что и сейчас и Владимир Путин, и члены высшего руководства России опасаются совершать поездки в страны, которые подписали соответствующие документы, участвуют в работе Международного уголовного суда. А в случае с бывшей Югославией это правило действовало в разных самых видах. Задерживали обвиняемых в военных преступлениях и, например, германские органы правосудия, потом их судили и посадили. Были случаи, когда под серьезным давлением сами сдавались генералы или политики, сдавались Международному Гаагскому трибуналу. Множество случаев таких есть. Или когда власти выдавали уже арестованных внутри обвиняемых в военном преступлении. Самый известный случай – это случай Слободана Милошевича, конечно, бывшего президента Сербии и Югославии, которого выдали власти Сербии и расставали его по этим обвинениям. Другой случай, например, это Хашим Тачи, бывший президент Косово, который сам добровольно предал себя в руки правосудия Гаагского международного суда. Сейчас он находится под следствием и сидит там в тюрьме, ожидает вынесения приговоров. Вот он стал президентом, а 25 лет назад, 30 лет назад он был полевым командиром армии освобождения Косово. Так что такой опыт существует. У вот этих органов международного правосудия, в том числе и у Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии, у них нет своих органов, которые бы привлекали к ответственности, то есть физически задерживают. У них нет полицейских сил, они не могут послать бригаду, которая арестует того или иного подозреваемого, но они расписывают как бы требования об аресте. Они очень активно работали с властями Сербии в первый период Союзной Республики Югославия, потом Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, добиваясь от них ареста и выдачи этих подозреваемых в военных преступлениях, что и происходило буквально в десятках случаев. И, кроме того, они постепенно делегировали ответственность за вынесение этих приговоров местным органам правосудия. Созданы были специальные суды и в Хорватии, и в Боснии, и в Сербии, где рассматривались специальные коллегии судей по как бы поручению Международного Гаагского трибунала или под его надзором, или просто по его правилам. Они рассматривали эти случаи и выносили приговоры за наказание военных преступлений, в том числе и своих, что называется, этнических преступников. То есть в Сербии судили сербских преступников, в Хорватии судили хорватских, в Боснии там мусульманских в ряде случаев, но сербских, хорватских тоже. В случае с Россией сложно себе сейчас такое представить. Конечно, необходимо и сильнейшее давление мирового сообщества, главное, внутренние изменения в стране, до которых, не знаем, дойдет или нет. Но в случае с бывшей Югославии это так или иначе сработало. Вообще нужно сказать, что, конечно, опыт этого международного трибунала по бывшей Югославии, он не стопроцентно положительный. Но в целом, вот я как человек, который 25 лет следил за работой этого трибунала, надо понимать, что мы живем не в идеальном мире. И, по крайней мере, то, что они сделали, и они смогли наказать несколько сотен, там больше 200 человек военных преступников, освободили невиновных, те, кто был обвинен несправедливо, были и такие, наказать, люди уже отсидели или досиживают сейчас свои сроки. И, в общем, это в целом победа мирового правосудия. Другое дело, что, конечно, этот трибунал обладал и недостатками, он был очень дорогой, медленный, неторопливый, но сам опыт работы, он совершенно бесценный. И мне кажется, что на его именно базе был основан Международный уголовный суд Гааги, который сейчас рассматривает в том числе и военные преступления, которые совершаются в ходе войны России против Украины.
0: Все-таки довольно много людей предстали перед судом, и, конечно, это стало возможным, вы в книге об этом пишете, благодаря демократизации, которая произошла уже после войны. Можно ли ожидать такого в России, и вообще как быстро это может произойти, да, и как быстро это, например, произошло в случае Сербии? Сейчас мы видим, что часть российского общества поддерживает войну России в Украине, и оно, конечно, должно по-другому взглянуть на происходящее в Украине, на те страдания людей, для того, чтобы в обществе созрела такая мысль, что этих военных преступников нужно выдать международному правосудию.
1: Ну, нужно быть таким футурологом для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события в России. Там у меня нет каких-то прекрасных ожиданий. Мне кажется, что будут осуждать военных преступников, которые либо арестованы в ходе военных действий на территории Украины, либо, может быть, кого-то арестуют в Европе по поручению украинских или международных органов правосудия. В случае с бывшей Югославии, там ситуация была, еще раз вернусь к этому, немножко другой, потому что был подписан мирный договор в Дейтоне, который закончил войну в Боснии и Герцеговине. В конце концов, произошла интеграция мятежных, населенных сербами территорий в составе Хорватии, и в 96-м году или в 7-м году закончилась на этом война, которую в Хорватии называют освободительной, а международная терминология, она известна как сербско-хорватский конфликт. Потом был сербско-албанский конфликт в Косове, значит, в самом конце 90-х годов. И это все-таки были локальные войны, которые заканчивались, были подписаны международные документы. Во всех странах маятник двигался политически в сторону демократизации, в том числе это касалось и Сербии начала 2000-х годов, когда, значит, арестовали Милошевича, и к власти пришел Зоран Джинджич, и Борис Тадич потом его последователь. Но в принципе, это движение Сербии потом прекратилось, маятник поехал в другую сторону, и сейчас говорить о том, что сколько-нибудь конструктивно можно в этом отношении с Сербией сотрудничать, это проблематичная такая история. Но, тем не менее, вот в этих маленьких странах, конечно, это сделать легче. Под сильным давлением, под международным надзором это стало возможным. Там еще такая вот интересная история. Дело в том, что этот международный трибунал по бывшей Югославии, он работал по правилам прецедентного британского суда, когда отбирали судей, не каждый мог судить, потому что не каждый знаком был с этой системой британской в основе своей юриспруденции, как все это делается, потому что процедура очень сильно отличается. В этих странах, когда организовывали вот эти национальные судебные органы, которые или делегировали вот этим местным судам, там всегда решался вопрос о том, по какой, собственно говоря, юридической схеме будет происходить этот процесс, по той схеме, по которой работают в Гааге, или по той схеме, по которой национальное правосудие. Правило было вот этот второй вариант. То есть там было множество и практических юридических проблем, и политических проблем, но в целом для этого необходимо очень сильное внешнее политическое давление, очень плотный надзор и, главное, какой-то демократический порыв, которого в случае с Хорватией и Боснией было чуть больше, в случае с Сербией чуть меньше, но который, прежде всего, в 2000-е годы дал какой-то результат, когда были закончены многие из тех процессов и судебных, которые начинались в 90-е годы.
0: Трибунал по времени растянулся на какое-то довольно значительное, да, четверть столетия практически, да, по времени. То есть можно ли ожидать того, что и тот трибунал, который сейчас создается в Совете Европы, он тоже будет работать так долго?
1: Ну, вот то, что очень долго рассматривали все эти судебные дела, и было в том числе одним из пунктов жесткой критики в адрес этого Гаагского трибунала, потому что там все были с международными зарплатами, с ООНовскими, с хорошими командировочными, и это была дорогая такая история. Оборонялись они тем, что они тщательно рассматривали каждое дело, но многие процессы тянулись действительно многие годы. Поэтому опыт этот тоже нужно использовать для того, чтобы сделать это все более компактным. Трибунал создавался сразу, с самого начала, как временная организация. То есть было понятно, что он рассмотрит все дела, а потом перестанет их рассматривать. Это был 93-й год. Закончил он свою деятельность в 17-м или в 18-м году. После того, как этот трибунал распустили, открыли такой переходный, буферный такой орган, который передавал все дела, вот оставшиеся либо национальному правосудию, национальные страны, либо в Международный уголовный суд. И это был уникальный случай, это такой первый в истории большой, ну, после Нюрнбергских и Токийских процессов трибунал, поэтому уроки оттуда извлечь нужно. И понятно, что эта история на многие годы, прежде всего, исходя из того, что количество дел в том, что касается российско-украинской войны, которая значительно больше по объемам, по количеству жертв, вообще по всему, по ужасу, чем то, да уже и по времени, чем то, что происходило в бывшей Югославии, конечно, это потребует значительных временных усилий и, наверное, десяток судебных коллегий. И мне кажется, что когда есть и конституируется этот суд, то там значительное число своих полномочий они будут передавать в национальные суды, причем не только в украинские, но и в суды других стран, которые имеют право рассматривать по тем или иным параметрам дела вот об этих военных преступлениях.
0: То есть вот этот временной промежуток, это же ведь, мне кажется, не только, конечно, подробное рассмотрение каждого дела, но и такой процесс завершения войны. Я правильно понимаю, что потом уже, когда годы проходят, то и в странах, которые пережили войну, какие-то процессы происходят, которые и способствуют больше этому трибуналу и так далее. То есть это такой процесс завершения войны, да?
1: Ну, отчасти в метафизическом смысле, конечно, да. Ну, война заканчивается подписанием мирного договора. Там в этой книге я поэтически пишу о том, что есть такое действительно философская сентенция о том, что война заканчивается, когда похоронен последний павший и осужден последний военный преступник. Но это, конечно, всего лишь такая поэтическая фраза. На самом деле, конечно, войны заканчиваются юридически подписанием мирных договоров и выполнением тех обязательств, которые из них следуют. В документах о подписании, о завершении войны вполне может содержаться обязательство о наказании военных преступников и военных преступлений. В случае с Югославией это уже было фактом, потому что трибунал открыли еще в ходе войны, потому что главная, самая жестокая боснийская война закончилась в 1995 году, а трибунал открыли в 1993. Там, знаете, есть какая еще история? Вот первые 5-6 лет работы трибунала сейчас нельзя назвать самыми успешными. Пока его организовывали, пока выдвигали обвинения, пока как бы думали, как все это правильно сделать, прошло довольно много времени. И я помню вот список первых нескольких десятков обвиняемых. Там часто выдвигались обвинения против людей, которых, очевидно, невозможно было найти. Было неизвестно ни имя, там, только прозвище, скажем. Его могли убить, он мог скрыться, мог сменить идентичность, все что угодно могло произойти. Потом уже были учтены многие недостатки вот этого первого этапа, были объединены многие судебные процессы, против кого-то обвинения сняли просто потому, что было невозможно найти этих людей, которых искали, что-то там идентифицировали, но по большому счету вот этот период разбега был довольно долгий. Поскольку этот опыт уже существует, мне кажется, что сейчас, если подобный орган какой-то будет работать, то вот этот первый период, он может оказаться более плодотворным. Кроме того, ведь с самого начала войны уже украинские судебные органы и органы правопорядка, они ведут и учет этих военных преступлений, и ищут виновных, и оформляют эти дела, то есть часть работы уже сделана. В Югославии в годы, собственно говоря, войны это все очень медленно было.
0: С моим коллегой Андреем Шарым мы беседовали о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Это был 11-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией России в отношении Украины, и сколько заявок уже подано в эту международную базу данных. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
3: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
2: Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
3: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
4: Привет, это Полина Галуева
5: и Виктор Кульганик.
4: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
5: И, конечно же, гражданина.
6: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
4: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
7: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
5: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
4: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то это есть острова.
4: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
8: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
4: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
5: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
7: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
5: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
9: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
4: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
5: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
10: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
5: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
11: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
5: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
9: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
5: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
12: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
4: А из чего будет состоять наш подкаст?
5: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
4: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров». Булата Куджава о шестидесятниках и шестидесятничестве. Подготовила видеопередачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 16 сентября 90-го года.
14: «Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
15: Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Сегодня в выпуске беседа с Булатом Акуджавой о судьбе шестидесятников и наследии шестидесятых. Про Булата Акуджаву известно многое. Едва ли не все. Во-первых, написал он сам в стихах, песнях и прозе. Во-вторых, при его фантастической популярности вообще трудно оставаться в тени. Так что, встретившись с ним, я решил локализовать тему нашей беседы и предложил такой актуальный сейчас сюжет. 60-е годы, их наследие, шестидесятники. Понятно, и об этом много пишут, что идеи перестройки заложены были именно тогда, в 60-е. Любопытно, что тема этой эпохи актуальна даже не только в Союзе. Все чаще и в Штатах говорят о возрождении 60-х, их духа вольного, нематериального, что ли, дыхания, в противовес практичным рейгановским годам. 60-е уже кажутся золотым веком идеализма и нестяжательства. Все это не совсем так, но сейчас речь идет об Акуджаве и, стало быть, о Советском Союзе, хоть есть и много схожего в послевоенных судьбах двух стран, в сознании, не в бытии. Поскольку мы с Александром Генисом написали не так давно довольно толстую книгу под названием «60-е. Мир советского человека», то вроде бы можем считаться в некотором роде специалистами в этом вопросе. Вот я и предложил Булату Акуджаве поговорить о наследии шестидесятников, об их судьбе в наши дни. Ведь именно Акуджава был одним из столпов 60-х. А подлинным гимном той эпохи можно уверенно назвать вот эту песню со словами «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Сейчас Акуджава тоже вспоминает 60-е. И одним из импульсов к намерению обсудить с ним эту эпоху стало для меня акуджавское стихотворение, напечатанное недавно в «Юности» и посвященное одному из видных шестидесятников Лену Карпинскому. «Шестидесятники развенчивать усатого должны, и им для этого особые приказы не нужны. Они и сами словно кони боевые и бьют копытами, пока еще живые. Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех? Не зря кровавые отметины видны на них на всех. Они хлебнули этих бед не понаслышке. Им все маячило, от высылки до вышки. Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг. А в этом их предназначение, особый смысл и толк. Ну а приказчики, влюбленные в деспота, пусть огрызаются, такая их работа. Шестидесятникам не кажется, что жизнь сгорает зря. Они поставили на родину, короче говоря. Она, конечно, в суете о них забудет, но ведь одна она, другой у них не будет. Мне показалось, что в этой апологетике шестидесятников содержится и указание, вернее, тень, образ тех противоречий, с которыми нынешнее время подходит к эпохе 60-х и ее героям. Я говорю прежде всего об идее жертвенной задачи, осененности, о ясном видении цели, развенчивать усатого должны, что сейчас многими воспринимается как узость кругозора. Я говорю о вере в конечное торжество справедливости и добра, в наши дни кажущейся несколько наивной. Так или иначе, все это было крайне интересно обсудить с Булатом Акуджавой, который довольно долго гостил в Соединенных Штатах. Он провел некоторое время в Вермонте, а встретились мы с ним уже здесь, под Нью-Йорком, в штате Нью-Джерси, где он вместе с Фазилем Искандером гостил у своих новых знакомых Ольги и Юрия Понаровских. В их доме и состоялась беседа. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Акуджава и наследие 60-х годов.
16: Как вы думаете, что такое 60-е сейчас? Какое они место занимают? И какова их роль вот в создании того, что мы имеем?
17: Ну, что касается роли, я могу сказать о значении 60-х на сегодняшний день мне говорить трудно. Во-первых, потому что я какое-то отношение некоторое к этому имею. А во-вторых, потому что в нынешнем хаосе, значит, и хитросплетения всяких мнений, тут раздаются голоса, обвиняющие шестидесятников. И мне трудно, в общем, разобраться. Я как-то не задумывался над этим. Меня не очень волновал этот вопрос, потому что то, что сделали шестидесятники в свое время, это добро, я так считаю, это добро. Они громче остальных высказались на темы современности, они заставили людей задуматься, они заставили людей плакать, они заставили людей раскаиваться в какой-то степени. Я думаю, что это добро. Ну, а может быть, на сегодняшний день они утратили уже свое значение. Может быть. Ну, пусть восьмидесятники теперь занимаются своим делом. Я так к этому отношусь.
16: Вы знаете,
17: мне не хочется спорить по этому вопросу со многими, которые стремятся спорить. Значит, я не охаивать не хочу, не освистывать, не возносить слишком высоко. Они сделали свое дело. Я же помню эти годы. После 20-го съезда, это весь переворот в душах, в сознании людей, взрыв, шок, который, кстати, очень России нужен всегда.
16: Вы знаете, я только что был в Советском Союзе, и там встречался со многими молодыми писателями, журналистами, и заметил, что даже не столько это может быть на страницах прессы, но вот в разговорах такие, ну, как бы жалобы на то, что шестидесятники на основе своих прошлых заслуг сейчас заняли руководящие места и как бы командуют. Но командуют, как вот многие считают, молодежь, ну, с точки зрения все того же утопического сознания, которое и привело страну к тому, что привело.
17: А к чему привело?
16: К тому...
17: Что, вот, сегодня?
16: Нет, не к сегодня, а к тупику застоя. Скажем, начиная от революции, построенной, в конце концов, на утопической, гностической идее, что можно мир переделать, о пластичности мира, и что шестидесятники, в конечном счете, обладают таким же точно сознанием, то есть, как бы сказать, нереалистическим.
17: Ну, элемент этого и есть, естественно, конечно, потому что шестидесятники – дети своей эпохи, в общем-то, и выученики своей школы. Это естественно, конечно, но они все-таки в 60-е годы провозгласили примат человеческого. И это очень важно. Это очень важно.
16: То есть вот открытие личности,
17: конечно,
16: это его,
17: конечно,
16: главная заслуга.
17: Они воспели личность, они призвали уважать личность. Другое дело, я не понимаю, а что сегодня шестидесятники, какие командные посты они занимают? Они никаких командных постов не занимают. Какие?
16: Ну, имеется в виду, может быть, не служебные, а да, как бы авторитеты, понимаете?
17: Ну, авторитеты.
16: Допустим, ведь, да, Корякин,
17: ну,
16: там.
17: Так, ну, ну, корякинский авторитет, он ведь создан не приказом сверху, он возник спонтанно, к нему люди стали прислушиваться, очевидно, что-то есть в том, что он вещает, не правда ли?
16: То есть это соответствует массовому сознанию?
17: Конечно, чего же их, его упрекать-то? Наоборот, пусть он говорит, пусть люди слушают, пусть поступают так, как им кажется нужным. А завтра, может быть, выяснится, что он не совсем прав. Ну и время исправит его, это самое. Он же не назначен кем-то сверху сообщать истины какие-то, правда? Так я думаю, наоборот, Корякин замечательный человек, а с чем-то я могу не соглашаться. Ну и что же. Я согласен с тем, что есть всегда резон в таких упреках. Есть всегда резон. Всегда молодое поколение видит в предшествующем поколении изъяны какие-то. И лучше видит, конечно. Но мне не нравится всякий экстремизм, который проявляется особенно в молодом поколении. А экстремизм связан с невежеством и с отсутствием опыта. Вот.
16: А скажите, пожалуйста, мне не раз приходило в голову, что Горбачев, будучи,
17: да,
16: 31-го, кажется, да, года рождения,
17: да,
16: он читал, конечно, стихи Евтушенко, прозу Аксенова и, конечно же, слушал и пел ваши песни.
17: Не сомневаюсь.
16: То есть вы его воспринимаете как шестидесятника?
17: Да, в какой-то степени, да. В какой-то степени. Хотя его шестидесятничество основано, заквашено очень на партийной деятельности, на партийной службе. И поэтому, ну, может быть, и не в чистом виде. Хотя элементы этого есть в нем, конечно.
16: А что, например, что вы имеете в виду? Вот чем конкретно он, ну, как бы это сказать, может быть,
17: в чем проявилось его шестидесятничество сегодня, да?
16: Угу.
17: Ну, я думаю, в его...

0: и памятник большой ему будет поставлен. Как бы все это ни кончилось, понимаете? Как бы все это ни кончилось. И у меня много претензий к нему, но я совершенно сознательно оцениваю его, вот первый шаг, вот это движение вперед, очень высоко оцениваю, очень высоко.
1: Знаете, может быть, как раз вот корнями в 60-е уходит вот это его нежелание сменить не то чтобы стиль, а может быть даже фразеологию, вот это вот держание за слово социализм.
0: Я думаю, что это связано с боязнью.
1: Боязнь чего?
0: Что дадут по голове.
1: Справа?
0: Конечно. Не только справа, в смысле там партийной верхушки или там номенклатуры, а вообще общество очень правое пока что. Очень правое.
1: Знаете, социологические опросы как-то, по-моему, более оптимистичны, разве нет? Я вот регулярно слежу за этим.
0: Да, может быть. Я как раз так не вдавался. Я так не вдавался.
1: Я понимаю, вы судите по общему ощущению, которое часто бывает гораздо вернее.
0: Не знаю. Я не могу утверждать, но мне кажется, что... Хотя некоторые какие-то явления опровергают меня самого в моих глазах. Ну, например, я совершенно не ожидал, что шахтеры окажутся столь сознательными, высокосознательными, и я не ожидал.
1: Да, было поразительно, что они первым делом закрыли водочные магазины.
0: Да, я этого не ожидал, раз. Во-вторых, я не ожидал, для меня полной неожиданностью было, когда были выборы Верховного Совета РСФСР, что компания Куняевых, Глазуновых и прочих, которые пользовались колоссальным авторитетом, вдруг абсолютно не прошли. Значит, публика не дура, как выяснилось, да? Вот. Но, может быть, они не прошли, потому что они много очень воспевали партию и КГБ. Понимаете?
1: Что непопулярно.
0: Что непопулярно. Они ошиблись. Может быть, это, не знаю. Во всяком случае, мне кажется, что все-таки, когда говорят, что перестройка встречает серьезные препятствия, я думаю, что это препятствие не только номенклатура консервативная там, или партийный аппарат. Это общество.
1: Инертность, да?
0: Да, это общество. Потому что живы стереотипы, живы. Пока что на сегодняшний день, вот, судя по социологическим исследованиям, КПСС стоит на довольно видном месте. Люди привыкли к этому, а в провинции особенно. Это мы судим по Москве, понимаете, по Ленинграду, по Свердловску, а провинции нет, провинции нет.
1: Скажите, возвращаясь к 60-м, как бы вы оценили то, что 60-е внесли новый стиль, то, что они обратились к личности, то, что преобразование Хрущева, который приучили к эклектике после сталинского такого мощного стиля, это понятно. Но если говорить о конкретных вот, явлениях, как вы думаете, чем примечательнее всего были 60-е, какими книгами, какими художественными произведениями?
0: Ну так сразу я вспоминаю, ну что я вспоминаю? Я вспоминаю Дудинцева. Вот это большой шум, связанный с его, в общем-то, заурядной и слабой книгой. Но тогда она была просто откровением. Откровением была на фоне всего, что происходит.
1: Но я как раз и хотел вас спросить не о том, какое они тогда произвели впечатление,
0: да.
1: А вот что живо, так сказать, и будет живо, что останется от 60-х, то, что можно конкретно послушать, посмотреть, прочитать и так далее.
0: Наверное, что-то есть, но я не могу сообразить.
1: В литературе, в кино.
0: Да-да, я не могу сообразить, потому что несколько вещей, которые я вспоминаю, на сегодня они умерли. Может быть, есть что-то, но я не могу вспомнить.
1: То есть, в первую очередь, вспоминается ощущение?
0: А, да, ощущение, да. Я вообще человек с эмоциональной памятью. И мне конкретно очень трудно воспроизводить.
1: Я
0: забываю названия, имена. Я помню общее впечатление и вот это. Да.
1: Я думаю, что это характерно не только в вашем индивидуальном случае, а то, что 60-е как раз такими и были.
0: Может быть.
1: Не
0: может...
1: вполне конкретными,
0: да,
1: а именно
0: верно.
1: Стилевыми.
0: Совершенно. Ах было. Ах. Ах, которые подхватили все кругом. Ах было, конечно. Ведь да что ж 60-е? Я вот думаю о сегодняшнем дне. Столько перемен произошло.

0: казалось бы, таких серьезных очень все это. А в общем, если разобраться, пока некоторые количественные изменения, качество ведь не переменилось.
1: Да, пожалуй, в общем.
0: Нет, качество не переменилось до тех пор, пока человек считает виновным в своих неудачах и правомерно считает государство и различные там обстоятельства
1: исторического развития,
0: да, до тех пор он не сможет быть свободным человеком. Вот когда будет такая ситуация, когда человек в своих неудачах должен будет винить только себя самого, вот, значит, он свободная личность.
1: И тогда вы думаете, что-то произойдет, качественный какой-то скачок?
0: Да, очень определенный, серьезный. Когда государство будет не давить, а будет поспешествовать его, его возможностям развить себя. Вот и все. Конечно.
1: То есть, конечно, все это все опять упирается в свободу, да?
0: Конечно, конечно. В свободу и в любовь.
2: На волнах «Радио Свобода» очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Акуджава и наследие 60-х годов. Вот Акуджава сказал: «Свобода и любовь». Я даже вздрогнул от, так сказать, авторской радости. Именно любовь мы определили как главную составляющую акуджавской лирики и женщину как всеобъемлющего такого главного ее героя. Когда писали книгу «60-е», позволю себе цитату. «В 60-е, когда поиск и разведка шли во все стороны, открывались новые горизонты поэзии, осваивались забытые сферы. Ассонансная рифма, рождественский-вознесенский, лирический интим Ахмадулина и Евтушенко, белый стих Соловухин, и стихи стали петь. Готовые образцы авторских песен существовали. Французский шепот Азнавура, ангельский голос Джоан Баэс, незатейливое гитарное бренчание Пита Сигера. Но образцы эти были формальными, потому что новые барды запели важные для времени слова на понятном языке. И, конечно, именно они возглавили движение романтиков, которые без гитары не садились за приготовленную на костре тушенку, не шли на подвиг, не ложились в угах с любимой. Встречаясь с газетными круглыми столами, сами барды пытались осмыслить собственный феномен. Напирал на литературные явления, на интересные стихи Александр Галич. Открещивался от сантимента, риторики и жеманства юношеской романтики Михаил Анчаров. Говорил о правде чувства, правде интонации, правде деталей Юрий Висбор. Растущими духовными интересами наших современников объяснял явление Юли Ким. При всей расплывчатости формулировки «прав Ким», все дело действительно в соответствии эпохи. Притягательность поэтическо-музыкально-вокального комплекса бардов как влюбленность, когда качества объекта трудно различимы, а важна только исходящая от него эманация. Своей высочайшей художественной вершины творчество бардов достигло в песнях Булата Акуджавы. В них самым гармоническим образом сочетались романтизм Кукина, напевность Клячкина, ироничность Анчарова, фантазия Кима, суровость Висбора. Акуджава записал конспект настроений и эмоций эпохи. Ему принадлежит формула романтической лирики тех лет. «А женщину зовут дорога, какая дальняя она». Акуджава оперировал конкретными образами, имеющими абстрактное содержание, которое широко и легко поддавалось трактовке. В общем-то, весь мир был для него некой женщиной, прекрасной дамой. И в песнях Акуджавы идея интима доведена до предела. Бард на коротке с Пушкиным. Он умел бумагу марать под треск свечки. Его кредиторы, в ком поколение справедливо увидело и своих кредиторов, вера, надежда, любовь. Его маленькие люди, в красной шапочке смешной, творят чудеса. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. Даже к Всевышнему он обращается как к любимой. «Господи мой Боже, зеленоглазый мой». При этой напряженной работе по превращению Вселенной в свой личный мир Акуджаве удалось обойтись без сентиментальности. Точнее, она есть, но всегда оттенена иронией, выраженной то ли напрямую словами, то ли настойчивой прозаизацией языка. Даже всерьез написанная песенка про комиссаров в пыльных шлемах выводится на другой уровень названием – «Сентиментальный марш». Акуджава всегда пел только про женщину и про любовь. В его окопах Великой Отечественной лежали не солдаты, а мальчики, которых ждали девочки. Мы помним эти песни. Арбат был предметом любовных переживаний. «Ты и радость моя, и моя беда». И, конечно, он пел о любви в самом прямом смысле. О любви к плохой женщине. И незатейливый сюжет о каком-то конкретном с именем и фамилией невезучем любовнике каждый мог приспособить себе. За что же вы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Вселенский интим Окуджавы стал квинтэссенцией песенного жанра, возникшего в 60-е годы. Здесь, в Америке, я слушал Булата Окуджаву дважды, с разрывом в 10 лет. В 79-м в Квинс-колледже и в 89-м в Хантер-колледже в Манхэттене. Хорошо помню, что концерт 79-го мне, конечно, понравился, но был как-то обычен, привычен. Стал как бы неким продолжением советской жизни, которую я сменил на эмигрантскую всего за 2 года до этого. Совсем иное дело прошлогоднее выступление. Здесь Окуджава выглядел для меня посланцем из другого мира, даже из 3 других миров. С моей родины, из моей юности и еще из той уже почти баснословной, обруганной и воспетой эпохи, о которой мы тогда только что написали книгу «60-е». Он вышел на эстраду, поставил ногу на стул, пристроил гитару и запел. Я не припомню подобного чувства, не знаю даже, как сказать, блаженство, что ли. Я разом вернулся во все 3 мира, которые мне дороги, и не могут быть недороги уже потому, что они мои.
3: Поднявший меч на наш союз.

0: друзья, чтобы не пропасть поодиночке.
1: На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров», подготовленный в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Передачу об Уате Акуджаве и наследии шестидесятников подготовил и вел Петр Вайль.

0: На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. С другого берега. Памяти Сергея Довлатова. Автор читает рассказ из своего сборника «Чемодан». Ведет передачу Юрий Мельников. Эфир 20 сентября 1990 года.
1: С другого берега. Не стало Сергея Довлатова. Он скончался 24 августа в Нью-Йорке, не дожив до 50 лет. Яркий писатель, талантливый журналист, живой, обаятельный человек. Наш коллега и ваш долголетний заочный собеседник, о популярности которого свидетельствуют многочисленные отклики, письменные и устные, слушателей «Радио Свобода». В конце 1985 года, когда я временно работал в нашей нью-йоркской студии, мы вместе с Сергеем подготовили цикл передач по его сборнику «Рассказы из чемодана». Не думал тогда, что мне, старшему его на добрых 10 лет, придется положить эти 7 передач венком на его могилу. Сейчас вы услышите первую из них. Включаем запись. «Рассказы из чемодана». Так озаглавлена проза Сергея Довлатова, опубликованная в 137-м номере русского зарубежного журнала «Грани». Под названием «Рассказы из чемодана» объединены 7 рассказов. «Креповые финские носки», «Номенклатурные полуботинки», «Приличный двубортный костюм», «Офицерский ремень», «Поплиновая рубашка», «Зимняя шапка», «Шоферские перчатки». Почему именно автор взялся говорить средствами художественной прозы о таких обыденных, чтобы не сказать низменных предметах, как перчатки, ботинки и носки, пусть они даже не отечественного, а финского производства, это объяснено в кратком страничке на 2,5 авторском предисловии. Сейчас вы услышите сначала это предисловие, а затем первый рассказ. Прочитано это будет самим автором. Я рад, Сергей, приветствовать вас здесь у микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода». Если вы готовы, то, пожалуйста, приступайте к делу.
2: Я готов. Так вот предисловие. В Авире эта стерва мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего 3 чемодана? Как же быть с вещами? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. Продайте, не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. Я доволен, говорю. После тюрьмы я был всем доволен. Ну так и ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. 18 из них я работаю. Что-то зарабатываю. Покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось? Книги. Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи. Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель. Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено «Младшая группа Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «Говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лалабриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лалабриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге. Наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло 4 года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: «Иди сейчас же в шкаф!» Сынок провел в шкафу 3 минуты. Потом я выпустил его и спрашиваю: «Тебе было страшно? Ты плакал?» А он говорит: «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. 3 пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению жить». В центре – портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал – уже похоже. Я оглядел пустой чемодан. На дне Карл Маркс, на крышке Бродский, а между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет, за всю мою жизнь на родине. Я подумал: неужели это все? И ответил: да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил?» Или еще проще – «Чемодан». Но, как всегда, предисловие затянулось.
3: Ну да, обычное авторское кокетство. Вслед за этим предисловием, как уже сказано, Сергей Довлатов прочитает нам первый из своих 7 рассказов из «Чемодана». Он называется «Креповые финские носки».
2: Эта история произошла 18 лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас – инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком. Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне 4 рубля, пока Ася заказывала такси. Всех людей можно разделить на 2 категории. На тех, кто спрашивает, и на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы, и на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал. Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи? Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются. Короче, я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли 80 рублей, цифры по тем временам чудовищные. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча. Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил, когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик. Короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках 6 рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда-то нас познакомила Ася. Это был высокий парень, лет 23, с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел. «Нельзя ли у вас попросить до завтра 6 рублей?» Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать. «Элементарно», — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. Мне стало жаль, что я не попросил больше. «Возьмите больше», — сказал он. Но я как дурак запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. «Давайте пообедаем», — сказал он. «Хочу вас угостить». Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли 3 квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. «Приветствую вас». «Мое почтение», — ответил Фред. «Ну как?» «Да ничего». Юноша разочарованно приподнял брови. «Совсем ничего?» «Абсолютно». «Я же вас просил. Мне очень жаль. Но я могу рассчитывать?» «Бесспорно. Хорошо бы в течение недели. Постараюсь». «Как насчет гарантий?» «Гарантий быть не может, но я постараюсь». «Это будет фирма?» «Естественно». «Так что звоните». «Непременно». «Вы помните мой номер телефона?» «К сожалению, нет». «Запишите, пожалуйста». «С удовольствием». «Хоть это и не телефонный разговор». «Согласен». «Может быть, заедете прямо с товаром?» «Охотно». «Помните адрес?» «Боюсь, что нет». И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая. Фред сказал: «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом». Я перебил его: «Что такое дельбаны с крестом?» «Часы», — ответил Фред, — «неважно. Я раз 10 приносил ему товар, не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. В общем, так и не подписался. Я все думал, что за номера. И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос, как то, о чем я вас просил». Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался: «А вас не могут посадить?» Фред подумал и спокойно ответил: «Не исключено. Свои же и продадут», — добавил он без злости. «Так может завязать?» Фред нахмурился. «Когда-то я работал экспедитором. Жил на 90 рублей в месяц». Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул: «Это уродливый цирковой номер». «Тюрьма не лучше», — говорю. «А что делать?» «Способности у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен». «Ну хорошо, съем я в жизни 2000 котлет. Изношу 25 темно-серых костюмов. Перелистаю 700 номеров журнала «Огонек». И все? И сдохну, не поцарапав земной коры? Уж лучше жить минуту, но по-человечески». Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать. «До нашего рождения бездна, и после нашей смерти бездна. Наша жизнь лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой. Попытаемся оставить царапину на земной коре, а лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов и даже не совершает преступлений. Я чуть не крикнул Фреду, так совершали бы подвиги, но сдержался. Все-таки я пил за его счет. Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал, надо идти, ломбард закрывается. И тогда Фред Колесников сделал мне предложение. «Хотите в долю?» – спросил он. «Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь. Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим».
3: Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «С другого берега» Сергей Довлатов читает рассказ «Креповые финские носки». Продолжаем передачу.
2: На завтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал, через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу. Мы, кажется, на «вы». На «ты», естественно, что за церемонии. Бери мотор и езжай по этому адресу. Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал. Тебя встретит рымарь. Узнать его просто. У рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через 10 минут появлюсь я. Все будет окей. Но я же не говорю по-фински. Это не важно. Главное, улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут все знают. Фред схватил меня за руку. Вот они, действуй. И пропал за кустами. Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял «Мистер Фред, мистер Фред» и трогал одну из женщин за рукав. «Где этот тип?» – вдруг рассердилась женщина. «Куда он делся? Чего он нам голову морочит?» «Вы говорите по-русски?» «Мамочка русская была». Я сказал, «Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой». Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров. Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув, «Ну и Хари, ты на себя взгляни», рассердилась Илона, которая была помоложе. «Они говорят по-русски», сказал я. «Отлично», не смутился рымарь, «замечательно, это сближает. Как вам нравится Ленинград?» «Ничего себе», ответила Мария. «В Эрмитаже были?» «Нет еще. А где это?» «Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари». «Надо бы взглянуть», сказала Илона. «Не были в Эрмитаже», — сокрушался рымарь. Он даже слегка замедлил шаги, как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана. Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил, что за товар? «Лучше ответь, где твой приятель с деньгами». В ту же минуту раздались шаги, и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный. «Терве», — сказал он финкам, — «здравствуйте». Затем повернулся к рымарю. «Ну и мрачные физиономии. Ты к ним не приставал?» «Я?» — возмутился рымарь. «Мы говорили о прекрасном. Кстати, они волокут по-русски». «Отлично», — сказал Фред. «Добрый вечер, госпожа Леннард. Как поживаете, Илона барышня?» «Ничего, спасибо. Зачем вы скрыли, что говорите по-русски? А кто нас спрашивал?» «Сначала надо выпить», — заявил рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил. Когда гости пошли в уборную, рымарь сказал, «Все чухонки на одно лицо». «Тем более, что они родные сестры», — пояснил Фред. «Так я и думал», — сказал рымарь. «Кстати, физиономия этой госпожи Леннард не внушает мне доверия». Фред прикрикнул на рымаря. «А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя?» Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце, они подняли фужеры и улыбнулись второй раз за целый день. Хозяйственные сумки они держали на коленях. «Ура!» – сказал Рымарь. «За победу над Германией!» Мы выпили, и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался. «Ваш любимый писатель», – надоедал финкам Рымарь. Женщины посовещались между собой, затем Илона сказала. «Возможно, Карья Лайнин». Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру, однако сам претендует на большее. «Ясно», – сказал он. «А что за товар?» «Носки», – ответила Мария. «И больше ничего?» «А чего бы ты хотел?» «Сколько?» – поинтересовался Фред. 432 рубля», – отчеканила младшая, Илона. «Майн год», – воскликнул Рымарь. «Это же звериный оскал капитализма». «Меня интересует, сколько пар», – отстранил его Фред. 720. «Крэп-найлон?» – требовательно вставил Рымарь. «Синтетика», – ответила Илона. 60 копеек пара. Всего 432 рубля». Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Крэповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков 6 рублей. А у финнов их можно было приобрести за 60 копеек. 900% чистого заработка. Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. «Вот», — сказал он, — «еще 20 рублей. Товар оставьте прямо в сумках». «Надо выпить», — вставил Рымарь. «За мирное урегулирование Суэцкого кризиса, за присоединение Эльзаса и Лотарингии». Илона переложила деньги в левую руку, взяла наполненный до краев стакан. «Давайте трахнем этих финок», — прошептал Рымарь, — «в целях международного единства». Фред повернулся ко мне. «Видишь, с кем приходится дело иметь?» Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти. «Ваш любимый художник?» – спрашивал Рымарь Илону. При этом он клал руку ей на спину. «Возможно, Мантери», – говорила Илона, отодвигаясь. Рымарь укоризненно приподнимал брови, словно его эстетическое чувство было немного задето. Фред сказал: «Надо проводить женщин и дать водителю 7 рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег». «Я?» – возмутился Рымарь. «С моей кристальной честностью?»
3: По радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете первый из 7 рассказов из «Чемодана» «Креповые финские носки». Читает автор Сергей Довлатов.
2: Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим. «Пиастры, кроны, доллары», — твердил он, — «франки, иены». Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит: «Ровно 720 пар. Финны — честный народ. Вот что значит слаборазвитое государство». «Помножь на 3», — сказал ему Фред. «Как это на 3? Носки уйдут по трешке, если сдать их оптом. 1,5 куска с довеском чистого навара». Рымарь быстро уточнил: «1728 рублей». Безумие уживалось в нем с практицизмом. 500 с чем-то на брата», — добавил Фред. 576, — вновь уточнил Рымарь. Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая, вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал: «В 5 минут такие деньги». Надо же было что-то сказать. «Все равно», — ответил Фред, — «все равно будешь 40 минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине». Тогда я спросил: «Зачем я тебе нужен?» Фред ответил: «Я Рымарю не доверяю, не потому, что Рымарь может обокрасть клиента, хотя такое не исключено, и не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег, и даже не потому, что он склонен трогать клиента руками, а потому, что Рымарь дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру 40 долларов. Это с его-то рожей. Да он в банальном гастрономе рубль протягивает. И то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут 40 долларов. Нарушение правил валютных операций. Готовая статья. Рано или поздно он сядет. «А я?» – спрашиваю. «Ты нет. У тебя будут другие неприятности». Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал: «В четверг получишь свою долю». Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила. Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека. Между тем, дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму. Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп? Я хотел скомпрометировать Шульмана в Асиных глазах, достигая, естественно, противоположной цели. Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались. Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать. В четверг позвонил Фред. Катастрофа. Что такое? Я подумал, что арестовали Рымаря. Хуже, сказал Фред. Зайди в ближайший галантерейный магазин. Зачем? Все магазины завалены креповыми носками. Причем советскими креповыми носками. 80 копеек пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо. Что же делать, спрашиваю? Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики? Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не возьмут. Знаю я нашу блядскую промышленность. Сначала она 20 лет кочумает, а потом вдруг раз, и все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную линию, то все. Будут теперь штамповать эти креповые носки 1 000 000 пар в секунду. Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял 240 пар. 240 пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение – клеймо «Made in Finland». После этого было многое. Операция с плащами «Болонья», перепродажа 6 немецких стереоустановок, драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет, бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования и многое другое. Я расплатился с долгами, купил себе приличную одежду, перешел на другой факультет, познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменным. 18 лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь 3 пары сунул в чемодан. Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев 2 года, разбился на мотоцикле Чизетта. Рымарь отсидел 1 год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде, что весьма странно характеризует американскую науку.
3: Так кончается рассказ Сергея Довлатова «Креповые финские носки». Первый в цикле, который называется «Рассказы из чемодана» и опубликован в 137-м номере журнала «Грани» Франкфурт-на-Майне. Читал автор. Сергей Донатович, в нашем распоряжении остается еще самая малость времени. Может быть, достаточно, чтобы узнать, во-первых, когда и где вы писали свои рассказы из чемодана. И еще, если это не секрет, насколько они автобиографичны, насколько плоды художественного вымысла.
2: Значит, рассказы написаны в конце, закончена эта подборка в конце 1984 года. Что же касается правды и вымысла, то... Подробнее об этом говорить сейчас мы не можем, но, скажем, соотношение правды и моих фантазий, ну, скажем, 70% к 30%.
3: Спасибо, Сергей.
4: Говорит радио «Свобода». Вы слушали очередной выпуск программы «С другого берега». Передачу подготовил и вел Юрий Мельников.
0: «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она так бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко, и негуманно нас преследует.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право». Здравствуйте.
14: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
15: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
14: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
16: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
14: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
17: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
18: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
19: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
20: Звони в полицию! 112, срочно! Ты что делаешь? Ты что делаешь?
19: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
20: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет! Он плачет!
18: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
21: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня избивает, который меня Вероятнее всего, скоро время не убьет.
18: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
14: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
1: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие

0: женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть. Как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. Ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии, но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
1: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же
0: Да?
1: совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, 1,5 года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
0: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряной ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема, вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия Она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
1: Да, ну, он называется, да, официально.

0: специально законопроектом, да.
1: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит, на том, что мы ограничили, все держалось. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
0: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
1: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там мы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто? А как именно он это делал? Расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщин что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
0: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему? Ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
1: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию. вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим там у главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите тут про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек. Это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видеоизвинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
2: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
3: Почему снимал его роддом?
4: Для себя. Но в итоге опубликовал.
5: Еще летит. Да ну нахер.
2: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
6: Где? Вон он летит.
7: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
8: Мной была зафиксирована атака ракетами.
2: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
9: Она вон туда и летит.
2: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
10: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
2: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
11: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
2: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
12: Добрый день.
0: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
12: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье аж о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует, она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
0: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
12: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация, с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законе, федеральным законом и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
0: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. Это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастную с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
12: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
0: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас... им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
12: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас... Когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширен перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже в начале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
0: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
12: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел их процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
0: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
12: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
0: Не совершать ошибку.
12: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и просвещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связанный с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влияние изменения климата на жизнь общин. До появления Брегенфорума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Аборигенфорум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
13: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
14: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малые этносы, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий дом. Родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
15: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдение прав, особой заботы и так далее, это всего лишь да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
0: Словарях, исследованиях.
15: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение преподавания языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, и он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
0: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов, террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили перечень террористов и экстремистов, и они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
15: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима, и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
0: И поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития.
15: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не, в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одними из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
0: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
15: Конечно.
0: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
16: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добивается очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что в современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
0: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
16: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Саами, и одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу. Да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов. Да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики. Просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям. и они это опубликовали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции, мы дело помним, брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже 200 суток 17-го.
0: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
16: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывает за пост нет войне, кто-то арестовывает за то, что он говорит правду. Кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, за то, что дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают, литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Саами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 37-м году, и методы не изменились.
0: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
17: Говорит Радио Свобода.
18: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
17: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
18: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
19: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как испанец потерял в Москве веру». Начнем с другой темы. Обширной, всеохватной трагедии русской революции смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист, рассказывает историк Михаил Талалай.
20: Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
21: Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, вырезками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым — это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Если в прошлый раз это была итальянская ривьера, в этот раз это ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция. Скончался в Ницце в 83 году. Французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора, и вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой, это все попало к моему соавтору книги «Русский на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность. А в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее, папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
19: 30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. «Подробности первофевральских дней, — продолжает Солженицын, — были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен. Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 1917 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В «Белом мече» желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
21: Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал привезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного, есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыну, естественно, переписки, фотографий, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли, и поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
1: Михаил Григорьевич, а что такое этот белый меч, который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
21: Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Краснопетрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
19: Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 1917 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки «Сапаров» и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 1919 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
21: Подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белое» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой, очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 1919 году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге, в 1997, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц – личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя, Гедройца. Родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург. Преподавал французский язык в Петербурге. Через своего отца князя большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки, почему-то не выявленным после февральской революции, и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим в союзе с британской разведкой. Другой герой «Белого меча» — это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19-го года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
19: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
21: По сути дела, этот «Белый меч» не был вытащен из ножен. Провал, сам Кутуков еще до провала, это, конечно, уникальный случай, он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Тутков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию, и в этот момент почему-то подполье могло сыграть важную роль. На Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал. Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается,

0: для него 19-го года. А что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
1: Да, конечно, февраль 17-го. И это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература – это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина. Февраль 37 года, Париж». Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это очень интересное свидетельство.
2: Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заочно называли, — как в Царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
1: Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 17 года. Это выступление было разгромлено временным правительством, большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье, сам Ленин бежал на территории Финляндии, скрывался в разливе. И Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
2: «В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил – Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы, хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового: «Стой, не то колоть буду!» Выбегаю. Вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой.

0: винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да», — говорит он, — «что вы хотите, прапорщик? Это так? Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
1: Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 17 года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. Что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное. Описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером лейб-гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты, снимают с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, «Колите!» кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты, оторопелые, тоже посылают его матом и говорят, а пошел он, и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 17-му году. Самая последняя запись, он бредет домой, из своих казарм, жил он на Литейном проспекте, и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании. «Долой Отечество! Отечество — это позор!» Вот 17-й год и первая часть дневником. Потом идет «Белая меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга — это 600 страниц. И остальные тексты — это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнёв. И повторю, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, вот такой посмертный сборник. И в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно, более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В Сан-Ремо у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так. «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит, у тебя опять счастливое лицо». И действительно так, и есть с чего. Я подолгу живал в Италии, в этой стране чудес, общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей. Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии. Но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку достижения советской промышленности и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в Соренто, видит оттуда Капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу. Ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку, и тут первым делом он цитирует первые строчки на французском языке из «Войны и мир» Льва Толстого, где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что Гена и Лука – это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил путеводители по Луке, я тоже воспользовался этим толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция – это Флорентийский собор. Он очень интересовался церковными делами. Это первая поездка 15 века митрополита Исидора, епископа Авраама. Ну, это, конечно, Флорентийская церковь. Я написал огромное количество текстов. Ну, и, оказывается, Кутуков, я раньше не знал об этом, тоже писал вот такой краткий исторический очерк о Флорентийской церкви. Он приезжает в Бари, и это красочное описание католического крестного хода в честь принесения мощей святителя Николая Чудотворца. Но и это описание истории строительства русского подборья в Баре, о котором у меня была целая передача на радио «Свобода». Он много дает исторической информации об Италии, и не случайно. Тут надо сказать, что после Второй мировой войны Кутуков зарабатывает деньги как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы туристов, возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно. Естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек. В нем чувствуется. То есть постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
0: Михаил Григорьевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям, как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав. Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
1: Это «Горькая истина» Леонида Кутукова. Вышла в этом году в издательстве «Алете» в петербургском. Первая часть этой книги – мемуары, впервые издающиеся. Это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованные в труднодоступной эмигрантской периодике его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И две книги Кремнёв, под этим псевдонимом Кутуков публиковался на Западе, успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции, и Кремнёв приводит разные доводы в пользу деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну, в общем-то, небольшая книга Кутукова, Кремнёва, называется «Маркиз де Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
0: Рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алетея». «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде готовится к переизданию книга одного из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо. Она впервые вышла в свет в 1964 году и называется «Я потерял веру в Москве». Речь идет об утрате после знакомства со сталинской Россией веры в коммунизм. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
2: годы гражданской войны в Испании, во второй половине 30-х годов, имя Энрике Кастро Дельгадо было известно среди сторонников правительства Левого народного фронта как в самой Испании, так и за ее пределами. Он формировал боевые дружины компартии, входил в состав высшего партийного руководства, считался несгибаемым революционером и, разумеется, был, как и все его товарищи по партии, безоговорочным поклонником Сталина и Советского Союза. Испанские исследователи отмечают уникальные природные задатки Кастро Дельгадо. Не получив практически никакого образования до того, как стать профессиональным революционером, он был рабочим на металлургическом предприятии, испанец оказался и блестящим партийным руководителем, и военным, и литератором. Вот мнение о нем известного мадридского публициста и литературного критика Карлоса Гарсия.
3: Речь идет о выдающейся личности. Вся его жизнь от рождения до смерти и творчество достойны серьезного изучения. Переиздание книги Энрике Кастро Дельгадо – важный вклад в нашу историческую память. Ведь это подлинная история испанской эмиграции после гражданской войны и история коммунистического движения Испании. Эта книга и о внутренней эмиграции человека, его отказе по идеологическим соображениям от своих товарищей, от своей организации, от среды, с которой он себя ассоциировал. Произведение весьма актуально и сегодня, поскольку воспроизводит события недавнего прошлого. Не меньшая заслуга автора, о которой стоит упомянуть, и в том, что его книга прекрасно написана. Кастро Дельгадо – хороший литератор. Чтение захватывает с первых же страниц. Автор мастерски выстраивает диалог персонажей, эмоционально воспроизводит различные сцены. Это удивительно, учитывая, что он не был профессиональным писателем, хотя и работал некоторое время в редакции газеты компартии «Мундо Обреро», писал статьи. Необъяснимо, как его первая же книга оказалась столь хорошо написанной. Таким образом, она представляет собой не только историческую, но и чисто литературную ценность. И это отличие работы Кастро Дельгадо от большинства произведений мемориальной литературы.
2: Исследователь Карлос Гарсия пытается разобраться в эволюции личности Кастро Дельгадо. Как человек, исповедовавший всю жизнь коммунистическую идеологию, в конце концов отказывается от нее, от модели общества, которую многие годы защищал и пропагандировал. Какие обстоятельства повлияли на изменение его позиции? Решающее значение здесь имело, по словам Гарсия, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма, это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро, отделанным мрамором и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь, рассказывает Карлос Гарсия.
3: Энрике Кастро Дельгадо родился в мадридском районе Аргуэльес в бедной семье. С молодых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью, организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, социал-фашистов, ну а испанские демократы и республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом «Вся власть советам». Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро Дельгадо как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации – профсоюз анархистов ЦНТ и компартия. Они призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому противостоянию.
2: Надо сказать, что Кастро Дельгадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии, был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро Дель Гадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего класса. Литературный критик Карлос Гарсия.
3: Познакомившись с биографией Кастро Дель Гадо, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, преисполненным протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что Компартия Испании вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага, привилегированный класс. Отстранить последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро Дель Гадо не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтанья в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франко, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был отмечен руководством Компартии.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дель Гадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
2: Как нетрудно догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что, попав в Советский Союз, Кастро Дель Гадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
4: «Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка, правда, о Москве, и закричать: «Товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты».
2: После нескольких лет, проведенных в СССР и работы в аппарате Коминтерна, где он представлял Компартию Испании, Кастро Дель Гадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных». Карлос Гарсия.
3: Название книги Кастро Дель Гадо говорит само за себя. «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и Кастро Дель Гадо, отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни, автор книги под названием «Я коммунист в России», и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро Дель Гадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение в непростые времена.
2: В своей книге Кастро Дель Гадо пишет:
4: «Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет, то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но, живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии. Свободы нет ни для кого. Без разрешения властей нельзя даже переехать из одного города в другой. А благосостояние доступно лишь немногим – партийным и государственным чиновникам, сотрудникам НКВД, профсоюзным деятелям. Советский Союз – это мир плохо одетых людей с истощенными лицами и затаенной ненавистью. В Москве есть грандиозные, роскошные здания, но за ними прячутся сотни ветхих деревянных строений. Я видел, как живут и трудятся рабочие в СССР, что они едят и как одеваются. Если бы подобное было в странах Запада, то эти страны сотрясали бы бесконечные социальные конфликты. А я, так как и миллионы других людей, мечтал о социализме советского образца для Испании. Упаси нас Бог от такого счастья, от общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущей за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин. Но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин.
2: Отмечает Кастро Дельгадо. Кроме критики сталинизма, в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководству Компартии, к которому автор поначалу принадлежал. Публицист Карлос Гарсия.
3: Не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро Дельгадо воссоздает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии – Хесус Эрнандес, Эусебио Симорра, Хосе Диас, Пассионария Долорес Ибаррури, Педро Чека и так далее. Кастро Дельгадо без прикрас описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения, порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями Компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс», общежитии Коминтерна, и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве Компартии, когда ею начинает руководить Долорес Ибаррури. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хесуса Эрнандеса, подвергается остракизму, угрозам и, в конце концов, оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро Дельгадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро Дельгадо в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев. Cuando se le lee, tenía
2: siempre una idea más brillante que los demás. Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подражало Кремлю, подавляло любое инакомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видело в них опасных конкурентов. В отличие от Кастро Дельгадо и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенная при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долорес Ибаррури, по мнению оппозиционеров, не соответствовала подобной должности. В частности, по оценке Кастро Дельгадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. Кастро Дельгадо отправили узнать, в чем дело, и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников, так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаря. Ученического заработка едва хватало на хлеб, теплой одежды на зиму не было. Жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14 детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро Дельгадо, выжили только двое. Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
2: Разочарование вызвало у Кастро Дельгадо и работа в Коминтерне, который служил, по мнению испанца, лишь для внедрения в мире постулатов советской пропаганды, поддержки советской внешней политики и руководства иностранными компартиями. Карлос Гарсия.
3: Международное коммунистическое движение в те времена полностью зависело от политики коммунистического интернационала. Компартии Испании, Португалии, Франции и других стран были на деле лишь отделениями Коминтерна, который являлся своего рода наднациональной структурой. К примеру, Компартии Испании даже в годы гражданской войны фактически руководили иностранцы, советский деятель Мануильский, венгер Герио, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную роль.
2: Кастро Дельгадо пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
4: Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящие должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последняя, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалась. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния. В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
2: Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Ну а Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран. Руководство СССР – верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полный невежда», пишет Кастро Дельгадо и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира. Повсеместно царил страх, отмечает Кастро Дельгадо.
4: Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят, и что вот-вот кто-то из коллег скажет: «Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными, и последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем.
2: Это и произошло с Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия.
3: Кастро Дельгадо опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридад Меркадер, матерью убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридад была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве Лаврентия Берии. В Испании в годы гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с Лейбой Фельдбиным, Александром Орловым за установление сталинских порядков в карательных органах республиканской Испании. Пассионария с такой личностью справиться не могла, и Кастро Дельгадо при поддержке Эйтингона удается уехать в Мексику. Сомневаюсь, что без участия Каридад он смог бы когда-либо покинуть Советский Союз.
2: Некоторые главы его книги напоминают роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла 1984, и такие выведенные в этом романе понятия, как «двоемыслие» и «новояз».
4: «Я, как и все люди, живущие в СССР, — пишет автор, — должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, — это не лицензионный американский аутокар 5С, а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, не производимый по английской лицензии Vickers, а исключительно достижение советского танкостроения. Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, а стахановское движение, что средняя зарплата советских людей 300 рублей – это огромные деньги, хотя их едва хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – «Майн кампф», у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад, что Сталин никогда не ошибается, аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя, верить в статистику побед, в советскую демократию и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе, а кто не придерживается – обречен.
2: Таково правило нового мира, заключает Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга «В рядах Компартии».
3: Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хосе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дельгадо, то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть втайне от окружающих, как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет Божий неприглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро Дельгадо был таким, каким представляли его наши руководители – ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал Кастро Дельгадо в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
2: В 1963 году Энрике Кастро Дельгадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.

как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
7: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
8: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
9: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
13: Потрясающим образом, вот большинство людей, которые находятся сейчас внутри РФ, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты.
3: Чувство вины есть.
13: То есть чувство вины есть.
14: Как это объяснить, что туда нельзя?
13: Спокойно. Практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно.
14: Когда вы поняли, что вы педагог?
13: Мне очень интересно трепаться. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
14: Совершали ли вы педагогические ошибки?
13: Сколько хотите. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил.
14: Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – педагог, писатель, драматург, театральный режиссер Дима Зицер. Дима, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
13: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
14: Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределите функции и образы, которые есть в этом спектакле?
13: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
14: Мы знаем, да, уже 5-й год идет война. Все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
13: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. А это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
14: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
13: Ну, что такое пьесы о войне? Давайте так. Мы же ставим...
14: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
13: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
14: Да, мы не знаем,
13: кроме тех, кто был на Каннском фестивале.
14: Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
13: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница, потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
14: И в основном комедии.
13: Ну, конечно, да, конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
14: Колотозов,
13: да?
14: Михаил Колотозов.
13: Да, да, да, да, колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало. Да, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень-очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ – да. Ответ, да.
14: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
13: Безусловно, да. Безусловно.
14: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
13: Точно будет что обсудить.
14: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
13: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
14: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините за пафос,
13: ничего, я прощу.
14: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
13: А взрослые как
14: все, что, все то, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
13: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим.
14: Ответить... Запретный плод, я вам должен сказать.
13: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас это смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
14: Ну, это по религиозным понятиям?
13: Нет. Нет.
14: Это же 19 век. Устранение конкурента?
13: Нет. Ну, это же... Смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть, у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там выбирает.
14: То есть, вы сейчас говорите о лицемерии.
13: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустите, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот и все.
14: Давайте я задам более персональный вопрос. Давай. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
13: Да.
14: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
13: Так.
14: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
13: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
14: Ну, не ворвались, но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
13: компьютер. Глянула компьютер.
14: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
13: Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
14: То есть, игра на опережение.
13: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
14: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
13: Согласен, правильно? Согласен.
14: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
13: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
14: Или пытаемся найти какую-то истину.
13: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
14: Совершали ли вы педагогические ошибки?
13: Сколько хотите.
14: Приведите какой-нибудь пример.
13: Слушайте, ну много, ну бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по...

0: Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: Пригодилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
0: Конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: Потому что для вас педагогика – это процесс обучения параллельно?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, а иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то. Ну, да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
0: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в
0: своих детях? Да, конечно, но какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать…
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого. Ну, да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
1: Это прекрасно. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, все классы и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
0: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас 3 директора. Да, можно всех 3.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас 3 директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были 3 директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы

0: Первый год мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат.
0: Все по-настоящему. Наша школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет, большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. К моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. И у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух», да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
0: Шикарный.
1: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное, и как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы он мог пойти под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю?
0: Ну, она платная, да. Она платная, хотя, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: Возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия – это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать,
1: мы безусловно. Могли. Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: полагаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Но бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят, конечно, в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не все. Давайте вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос, а почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да.
0: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые... при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас. Я, поверьте мне, огромные силы тратил. И, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
1: Я не претендую на ваши комплименты, но хочу сказать, что, по крайней мере, мы с вами эти вещи проговариваем. Я не говорю, что мы хороший или плохой человек, но мы с вами проговариваем эти вещи и пытаемся анализировать и понять, что с нами произошло. И это нормально. Скажите, а вот ваши учителя верили в то, что они говорили? Вот мои учителя, как мне сейчас кажется, верили в эту коммунистическую пропаганду?
0: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями, очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
1: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца. Да. А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
0: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать?
1: Повезло. Какая-то была своя субкультура, да?
0: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, мне еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
1: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета. Да? Худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
0: Нет, на мой взгляд. Потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве. И мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
1: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну, вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение, гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
0: Это так. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
1: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
0: Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всем случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
1: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
0: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми в проброс, что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах. Понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, ну, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит какая-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, ну, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием. Это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь? Да. Вот эта травма, полученная в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. А почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если, значит, говорит, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста у них выше, чем у россиян?
0: Очевидно, вот. Ответ очевиден, история другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи, да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом... когда-нибудь поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами. Это уже как такой мем на десятилетие. Или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят. Что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне, всю жизнь.
1: То есть в самом страшном сне вы не представляли
0: себе, всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас... Поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. в России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Но не было речи о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это, да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти. Ну,
0: дальше, да, это стечение обстоятельств,
1: даже чудо. У немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда, это правда. И Германия это реальный хороший пример, действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46% – половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да. Да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подавляете? И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой и Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, рашистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда.
2: Что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить, единственным способом это выстрелить, я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Ну, то есть вы себя поведете так, как поведете в тот момент
0: ну,
1: или в ту же секунду.
0: Ну, да.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Слушайте, но есть же еще и дом, кухонные разговоры. Mm-hmm. Вот все это как-то, наверное, влияет, или вы думаете? Вообще, что как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, я верю тебе бесконечно. 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто, ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
1: Очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен, конечно, господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да? Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности.
1: Государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что нет ученика. Он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да? То есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Но опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да. Вид сделают. Но это такая... Ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния. То есть, ну... ну...
1: У вас есть опыт проживания в Израиле?
0: Огромный. С 90-го вот года.
1: Скажите, а как там это происходит? Я много слышал... всяких историй о том, что вот в Израиле детям нельзя делать вообще замечания. Они делают все, что хотят. Вот, ну, вот такая свобода мыслей, передвижения, любой каприз для ребенка. Означает ли, что дети в Израиле вырастают абсолютно свободными людьми?
0: В Израиле дети не вырастают абсолютно. Во-первых, так, исторически, есть тоже про это исследование уже израильские. Исторически эта модель возникла помимо ну, вот, еврейского подхода после Холокоста, на самом-то деле. То есть это был вот такой вот порыв родителей выживших, сказать, окей, у нас отняли вот то самое детство и все, что, так сказать, и родственников, и близких, и 6 миллионов. Давайте детям дадим все, что мы можем. Да? То есть, значит, два слова, откуда это взялось. Потом Израиль живет в жесточайшей, в дичайшей ситуации войны. Не будем сейчас обсуждать, кто с какой стороны и чья ответственность в этом. Поэтому об абсолютной свободе никакой речи быть не может. То, что в Израиле для меня очень ценно, это что ценность критического мышления очень высока, действительно. Это не значит, что я идеализирую Израиль или призываю его идеализировать. Потому что особенно последнее время, вот с последним правительством, к сожалению, ситуация очень-очень тяжелая. И очень часто приходится сталкиваться и почти с открытой пропагандой. Но, поскольку это все еще очень высокая ценность, этому в школе учат. В школе учат, дорогой, тебе нужно проверить. Уже, во всяком случае, в хороших школах с точки зрения программы. То шансы есть, то шансы есть. Но при этом нет никакой на сегодняшний день. Никакой особой модели израильского воспитания нет.
1: Израильская школа сильно отличается от других школ, ну, той же российской, той же украинской?
0: Отличается довольно сильно, потому что в Израиле, ну, в широком смысле слова, модель, ну, скорее, западноевропейская и отчасти американская, ну, по подходу довольно сильно отличается. То, что, знаете, ругают очень часто иммигранты, репатрианты во всех почти странах. Ну, что это они бездельничают, бездельничают, бездельничают, а потом вдруг, значит, в колледже, в старшей школе, значит, на них набрасываются. И как это они в первом классе не знают таблицы умножения? Ну, окей, это во многих странах происходит. Она легче. То есть, с точки зрения идеи, израильская школа устроена так, что человек должен для начала полюбить ходить в эту школу. То, что часто раздражает родителей. Теперь, к сожалению, это не всегда реализовывается именно так и правильно.
1: Как меняет подростка ситуация с тем, что он должен пойти служить в израильскую армию? Это сильно ограничивает свободу?
0: Нет, это не ограничивает свободу. Ох, это вообще отдельный... Чтобы объяснить, что я хочу сказать, это прямо отдельный разговор должен быть. Но я попробую коротко. Это не ограничивает свободу, это так устроено по разным причинам, что это считается в израильском обществе обязательной частью твоего взросления. Значит, как, ну, я не знаю, что, получить аттестат, например, это обязательная часть. При этом очень важно сказать, что совершенно не все молодые люди в Израиле идут в армию. Есть люди, которые по идеологическим причинам и личным причинам говорят, нет, я не пойду, есть альтернативная служба, есть, в общем, разные другие пути. Но мейнстрим, пожалуй, да. Да.
1: Вот на какое время вы планируете свое будущее?
0: До завтра.
1: Один день.
0: Слушайте, ну мы же не ожидали. Ну сейчас вы же не скажете мне, что вы ожидали того мира, в котором мы живем. Ну, правда же вы понятия не имели о нем так же, как и я. Так же, как вот прекрасные люди, которые в этой комнате есть. Мне кажется, что... Ну, мне, во всяком случае, ну, невозможно делать вид, что я могу что-нибудь планировать. Я понимаю, это тот случай, когда хочется сказать банальное или полубанальное. Делай, что должно, и будь, что будет. Ну, я хочу надеяться, что я и мои близкие будем здоровы, и у нас будут силы заниматься тем, что мы любим, и быть друг с другом, и заниматься школой, и ставить спектакли, и так далее. Но планировать невозможно, на мой взгляд.
1: На фоне негативных новостей, что вам дает силу, в общем, преодолевать вот этот негатив и что-то делать?
0: Ну, силу мне дают близкие, силу мне дают дело, которым я занимаюсь, и в узком, и в широком смысле слова. И то, что со мной на связи такое количество людей, и я с ними на связи, иногда это равно безумию. Когда, знаете, иногда я понимаю, что я сегодня к сотне разговоров или переписок провел вот с конкретными людьми, которые задают эти конкретные вопросы. Да, у каждого своя конкретная боль. А мой не хочет в школу ходить, а моя решила срочно худеть и так далее. А нам нахамила учительница, а мой муж, значит, моего ребенка наорал. В общем, это происходит все время. Но с другой стороны, это дает силы. Потому что в этот момент ты говоришь себе, я делаю что-то конкретное. Я делаю. Мне кажется, это очень-очень важно. Что сегодня конкретного ты сделал? Ну, а в более узком, слушайте, ну, у меня, еще раз, мне повезло с детьми, с женой и вообще с близкими. Это правда.
1: Пожалуйста. Давайте тогда так. Моим собеседником был педагог, писатель, драматург Дима Зицер, который сегодня нужен людям, своим ученикам и своим товарищам и своей семье. Спасибо вам за это общение.
0: Спасибо большое.
1: Дайте я вам пожму руку.
0: Спасибо. Спасибо большое.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиля против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
1: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали, что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
0: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
2: Вот так я. Ну, это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы кому ближе вы относитесь. То есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и в принципе есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее, Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении многого времени, пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Так что давайте мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
0: Да, как бы проблемы Мексиканского залива и Американского залива.
2: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», да? Просто да. «залив».
0: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то «залив один». Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
2: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. Начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно в целом. На одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают, что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным. И, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве, а им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шаубия, это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, а халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный, то есть дальше идет там много, разваливается халифат и начинается множество там различных процессов, да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
0: К Ирану. Ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо, помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
2: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то, сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном, это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам, затем раз и прекратились удары по Эмиратам, они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну и Кувейту, постепенно и Саудовской Аравии уже не было в ударах, то есть на самом деле там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему, и что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно, я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Ормузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
0: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Ормузский пролив. Ормузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу. И фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
2: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
0: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
2: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Ормузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Армузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да, вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Армузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да, можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать, тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво, он говорит, что мы, конечно, открыли Армузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
0: Да.
2: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам, ну, представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, ну, Гибралтар, ладно, сложно представить, но, тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Армузского пролива будет постепенно снижаться. То есть, раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Армузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепровода через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море, это будет затратно, но тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит, и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
0: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
2: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
0: Ну да, да, не будет.
2: Надо добыть, поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
0: ну,
2: как Дубай.
0: Ну, понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некий, так сказать, божественный дар, который они используют, и свидетельство богоизбранности.
2: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Армузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Армузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов, и тут могут быть последствия совсем другого характера, да? Что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго. Вот. Но опять же, это скорее спекуляция на будущее, я, конечно, будущее не знаю, но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная. Но в целом, я думаю, что пока нет. Пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего,

0: есть, в принципе, какой-то задел и помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
1: Вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был. Насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе? Вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. Насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономике, или там есть какие-то вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой, как бы, двухъярусной экономики, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров. И вообще, насколько устойчивы эти экономики?
0: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и не маленькая, у каждой страны. Так что в этом смысле они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное, и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
1: Ну все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замещение на альтернативную энергетику. Как бы окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе? И думают ли они вообще о будущем?
0: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты, но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну я сказал, есть, конечно, кубышка, но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более-менее, но опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ, да? Это только один эмират.
1: Один эмират.
0: Он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна сильно снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономические по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны, хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопрос. Вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, например, для иностранцев доступ, для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но опять же, мы и к этой точке еще не совсем вплотную подобрались. Да?
1: Да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкую, я хотел как бы об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
0: Если мы говорим модернизацию, изменения в обществе, общественной
1: формации, в обществе, в экономике, в открытости внешнему миру.
0: то, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляют

0: отправляли своих там детей за рубеж учиться.
1: Западные
0: И
1: университеты.
0: огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием, чаще всего это западное образование, хорошее западное образование, да. Вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в, ну, в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Ну, просто за то, что он есть. Потому что он гражданин этой страны, и он получает доступ бесплатный, доступ к образованию, он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства, поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, ну как неэффективная, понятно, что мы можем поговорить про Иран, где еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да, вот, да. То есть это еще хуже пример. Но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены. Ну, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да, людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза. Вот. Так что в этом смысле фиксированные цены – это совсем ужас. Тут все-таки не так. Там есть субсидированное что-то, но тем не менее. Но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там. Это разросшиеся социальные доходы. Население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
1: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме, о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
0: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, у которой ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно они смогли и модернизировать в значительной степени свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня. И в этом смысле это все совсем не выглядит как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они. чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые и все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть, есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну, типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды, и она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте, и все еще делается, да, то есть больше всего еще культурного продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения, и которая все больше входит в некоторую, как бы, системный кризис, это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
1: Да. Так что в чем проблема? В чем проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы, классический ответ? Несовершенство политических и экономических институтов?
0: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
1: вот
0: что...
1: Египет. Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
0: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось тому, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да. То есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да. То есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская страна. Да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран. То есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо, но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки. Это военные авантюры, да, то есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась. Я напомню, там началось все именно с агрессии Саддам Хусейна. Нападение на Кувейт и международная реакция, и в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда, хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
1: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
0: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример и за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример. Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один фактор очень важный. Они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какую-то вот идею суверенитета, как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но в последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой, ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большим проблемам. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос, но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета в пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать. Да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной, хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть, военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенным Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что, в этом смысле, вот, нефть, отказ от суверенитета, плюс частичный отказ от суверенитета, плюс некоторое
1: но это довольно исключительная, по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры не нефтяного успешного развития арабской страны?
0: Не нефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
1: Марокко сейчас?
0: Марокко уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Mm-hmm. Вот, и в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам, в общем-то, да, региона. Вот, достаточно устойчивая, там
1: хотя бы переворотов нет таких больших.
0: Но стабильно небогатая. Стабильно небогатая. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо, то есть у вас действительно бесплатное образование, люди к нам посылают, я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у него был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, что бывало. Так что в этом смысле нет, нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как...
1: Интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной, там, столетней перспективе, фактор нефти, нефть дала какое-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
0: Конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем условные западных стран, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос «почему?». Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да, то, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли, ну вот Саудовская Аравия, ладно, скажет по-другому, но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное, например, ислам, политический ислам, и к чему он нас приведет. И это во многом как бы выход, который пока еще до конца ну, не отрефлексировал, в том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезно есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом аш-Шарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, понимаешь, Ирак и Сирия те же самые, да? Вот совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там типа Талибан. Ну, давайте туда даже не будем
1: идти. Туда, да.
0: Даже тот же Египет. Даже тот же Египет. Еще недавно там исламисты правили, и они путем переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть, и сейчас ситуация там совсем не блистательная, так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим тут на другую проблему, то, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и со страданием в самих арабских странах.
1: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век глобального ресентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация и появление политического ислама и ваххабизм.
0: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом, ну,
1: политический, да, в целом, ваххабизм, как да, он захватывает, да, позиции.
0: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство, да. То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде, да. То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, исламский мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да, то там самые демократические государства – это Ливан и, наверное, Иран. Вот. Ну, ничего себе, да. Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране не понятно, что в остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да. Или там Иордания, да, ну, какие там демократические институты. Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам, а других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да? Но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества. И пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но, ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год. Ну, не каждый год, каждый свой срок. Вот. Так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах все еще востребовано. И несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути. Вот. Так что в этом смысле это все еще там, да.
1: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
0: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствовали. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно в Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
1: Сирия сейчас, да.
0: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект. Только просто он настолько сильно трансформировался, что сегодня не выглядит как исламизм. Но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там, но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге на самом деле не то, чтобы процветающее государство. То есть не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют. Но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, то есть сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
1: Но если мы Египет? Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
0: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а последнее время...
1: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
0: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли, да, особенно Турция, так у него совсем...
1: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
0: Да, вот. Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего. Но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и, надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, и они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону. Но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно. И, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Понятно. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
1: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран, или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи, а мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
2: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы, смотрите, сколько аятол мы убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией и прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых аятол, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. Вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям.
1: Да.
2: Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает, и прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
1: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних на похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным режимом, обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
2: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения и, более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединится к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских, и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, всякое было, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в тени иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
1: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим, по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона, получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
2: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, как сказать, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как самому провозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе. И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот да. Вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Ас-Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, ну, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
1: Ну, фактически, да. Получается, что Израиль своей политикой с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм – это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики и вот это вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
2: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах. Начиная с арабской весны и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе,
1: ну, а Сирия? На короткое время. Сирия, Эрдоган тот же фактически, мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
2: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
1: Ну, понятно, шире, да? Но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
2: Это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство. Mm-hmm. Прошел всего там год с небольшим, поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, там, в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и в последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
1: да.
2: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения, да, однозначно, мы часть этого тренда. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем, да, совершенно светский Израиль, 67-й год у нас на фоне победы чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное, а арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома, там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела, да, то есть когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но да, объясняет это не причиной безопасности, а тем, что это земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству. Да. И вот, значит, в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
1: Ну да, это парадоксальным образом Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большой вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
2: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Кроме выборы, израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября. Да. И будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
1: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиля. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива. И, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского Кнессета, востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Трамп представляется будущее России.
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Булат Окуджава о шестидесятниках и шестидесятничестве. Подготовила и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 16 сентября 90 года.
12: Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
13: Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Сегодня в выпуске беседа с Булатом Окуджавой о судьбе шестидесятников и наследии шестидесятых. Про Булата Окуджаву известно многое. Едва ли не все. Во-первых, написал он сам в стихах, песнях и прозе. Во-вторых, при его фантастической популярности вообще трудно оставаться в тени. Так что, встретившись с ним, я решил локализовать тему нашей беседы и предложил такой актуальный сейчас сюжет. Шестидесятые годы, их наследие, шестидесятники. Понятно, и об этом много пишут, что идеи перестройки заложены были именно тогда, в шестидесятые. Любопытно, что тема этой эпохи актуальна даже не только в Союзе. Все чаще и в Штатах говорят о возрождении шестидесятых, их духа вольного, нематериального, что ли, дыхания, в противовес практичным рейгановским годам. Шестидесятые уже кажутся золотым веком идеализма и нестяжательства. Все это не совсем так, но сейчас речь идет об Окуджаве и, стало быть, о Советском Союзе, хоть есть и много схожего в послевоенных судьбах двух стран, в сознании, не в бытии. Поскольку мы с Александром Генисом написали не так давно довольно толстую книгу под названием «Шестидесятые. Мир советского человека», то вроде бы можем считаться в некотором роде специалистами в этом вопросе. Вот я и предложил Булату Окуджаве поговорить о наследии шестидесятников, об их судьбе в наши дни. Ведь именно Окуджава был одним из столпов шестидесятых. А подлинным гимном той эпохи можно уверенно назвать вот эту песню со словами «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Сейчас Окуджава тоже вспоминает шестидесятые. И одним из импульсов к намерению обсудить с ним эту эпоху стало для меня окуджавское стихотворение, напечатанное недавно в «Юности» и посвященное одному из видных шестидесятников Лену Карпинскому. «Шестидесятники развенчивать усатого должны, и им для этого особые приказы не нужны. Они и сами словно кони боевые и бьют копытами, пока еще живые. Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех? Не зря кровавые отметины видны на них на всех. Они хлебнули этих бед не понаслышке. Им все маячило, от высылки до вышки. Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг. А в этом их предназначение, особый смысл и толк. Ну а приказчики, влюбленные в деспота, Пусть огрызаются, такая их работа. Шестидесятникам не кажется, что жизнь сгорает зря. Они поставили на родину, короче говоря. Она, конечно, в суете о них забудет, но ведь одна она, другой у них не будет. Мне показалось, что в этой апологетике шестидесятников содержится и указание, вернее, тень, образ тех противоречий, с которыми нынешнее время подходит к эпохе шестидесятых и ее героям. Я говорю прежде всего об идее жертвенной задачи, осененности, о ясном видении цели, развенчивать усатого должны, что сейчас многими воспринимается как узость кругозора. Я говорю о вере в конечное торжество справедливости и добра, в наши дни кажущейся несколько наивной. Так или иначе, все это было крайне интересно обсудить с Булатом Окуджавой, который довольно долго гостил в Соединенных Штатах. Он провел некоторое время в Вермонте, а встретились мы с ним уже здесь, под Нью-Йорком, в штате Нью-Джерси, где он вместе с Фазилем Искандером гостил у своих новых знакомых Ольги и Юрия Понаровских. В их доме и состоялась беседа. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Окуджава и наследие 60-х годов.
14: Как вы думаете, что такое 60-е сейчас? Какое они место занимают? И какова их роль вот в создании того, что мы имеем?
15: Ну, что касается роли, я могу сказать о значении 60-х на сегодняшний день мне говорить трудно. Во-первых, потому что я какое-то отношение некоторое к этому имею. А во-вторых, потому что в нынешнем хаосе, значит, и хитросплетения всяких мнений, тут раздаются голоса, обвиняющие шестидесятников. И мне трудно, в общем, разобраться. Я как-то не задумывался над этим. Меня не очень волновал этот вопрос, потому что то, что сделали шестидесятники в свое время, это добро. Я так считаю, это добро. Они громче остальных высказались на темы современности. Они заставили людей задуматься, они заставили людей плакать, они заставили людей раскаиваться в какой-то степени. Я думаю, что это добро. Ну, а может быть, на сегодняшний день они утратили уже свое значение. Может быть. Пусть восьмидесятники теперь занимаются своим делом. Я так к этому отношусь.
14: Вы знаете,
15: мне не хочется спорить по этому вопросу со многими, которые стремятся спорить. Значит, я не охаивать не хочу, не освистывать, не возносить слишком высоко. Они сделали свое дело. Я же помню эти годы. После 20-го съезда, это весь переворот в душах, в сознании людей, взрыв, шок, который, кстати, очень России нужен всегда.
14: Вы знаете, я только что был в Советском Союзе, и там встречался со многими молодыми писателями, журналистами, и заметил, что даже не столько это может быть на страницах прессы, но вот в разговорах такие, ну, как бы, жалобы на то, что шестидесятники на основе своих прошлых заслуг сейчас заняли руководящие места и как бы командуют. Но командуют, как вот многие считают, молодежь, ну, с точки зрения все того же утопического сознания, которое и привело страну к тому, что привело.
15: А к чему привело?
14: К тому,
15: вот, что, сегодня?
14: Нет, не к сегодня, а к тупику застоя. Скажем, начиная от революции, построенной, в конце концов, на утопической, гностической идее, что можно мир переделать, о пластичности мира, и что шестидесятники, в конечном счете, обладают таким же точно сознанием, то есть, как бы сказать, нереалистическим.
15: Ну, элемент этого и есть, естественно, конечно, потому что шестидесятники – дети своей эпохи. В общем-то, и выученики своей школы. Это естественно, конечно, но они все-таки в 60-е годы провозгласили примат человеческого. И это очень важно. Это очень важно.
14: То есть вот открытие личности.
15: Конечно,
14: это
15: конечно. Они воспели личность, они призвали уважать личность. Другое дело, Я не понимаю, а что сегодня шестидесятники, какие командные посты они занимают? Они никаких командных постов не занимают. Какие?
14: Ну, имеется в виду, может быть, не служебные, а да? Как бы авторитеты, понимаете?
15: Ну, авторитеты.
14: Допустим, да, Корякин.
15: Ну,
14: там,
15: так, ну, корякинский авторитет, он ведь создан не приказом сверху, он возник спонтанно, к нему люди стали прислушиваться, очевидно, что-то есть в том, что он вещает, не правда ли?
14: То есть это соответствует массовому сознанию?
15: Конечно, чего же его упрекать-то? Наоборот, пусть он говорит, пусть люди слушают, пусть поступают так, как им кажется нужным. А завтра, может быть, выяснится, что он не совсем прав. Ну и время исправит его, это самое. Он же не назначен кем-то сверху сообщать истины какие-то, правда? Так я думаю, наоборот, Корякин замечательный человек. А с чем-то я могу не соглашаться. Ну и что ж. Я согласен с тем, что есть всегда резон в таких упреках. Есть всегда резон. Всегда молодое поколение видит в предшествующем поколении изъяны какие-то. И лучше видит, конечно. Но мне не нравится всякий экстремизм, который проявляется особенно в молодом поколении. А экстремизм связан с невежеством и с отсутствием опыта. Вот.
14: А скажите, пожалуйста, мне не раз приходило в голову, что Горбачев, будучи 31-го, кажется, да, года рождения,
15: да.
14: Он читал, конечно, стихи Евтушенко, прозу Аксенова и, конечно же, слушал и пел ваши песни.
15: Не сомневаюсь.
14: То есть вы его воспринимаете как шестидесятника?
15: Да, в какой-то степени, да. В какой-то степени. Хотя его шестидесятничество основано, заквашено очень на партийной деятельности, на партийной службе. И поэтому, ну, может быть, и не в чистом виде. Хотя элементы этого есть в нем, конечно.
14: А что, например, что вы имеете в виду? Вот чем конкретно он, ну как бы это сказать, может быть,
15: в чем проявилось его шестидесятничество сегодня, да? Ну, я думаю, в его. А во всем, что он сделал. Во всем, что он сделал. Я думаю, что это и есть.
14: А вот то,
15: что он не пошел дальше, может быть, это объясняется либо политической хитростью, которую я не могу понять. Потому что общество наше дикое, понимаете, и провозглашать сразу новые постулаты, непривычные, не имеющие отношения к прежним стереотипам, опасно. Поэтому нужно совершать вот это поступательное движение, но с большим красным знаменем в руках. Может быть, чтобы не дали по голове, да? Может быть. Либо, с другой стороны, может быть, он в силу каких-то своих психологических качеств, человеческих качеств, просто достиг своего потолка. Но то, что он сделал, уже благо, и памятник большой ему будет поставлен. Как бы все это ни кончилось. Понимаете? Как бы все это ни кончилось. У меня много претензий к нему, но я совершенно сознательно оцениваю его вот первый шаг, вот это движение вперед, очень высоко оцениваю, очень высоко.
14: Знаете, может быть, как раз вот корнями в 60-е уходит вот это его нежелание сменить... Не то чтобы стиль, а может быть даже фразеология, вот это вот держание за слово социализм.
15: Я думаю, что это связано с боязнью.
14: Боязнью чего?
15: Что дадут по голове.
14: Справа?
15: Конечно. Что? Не только справа в смысле там партийной верхушки или там номенклатуры, а вообще общество очень правое пока что. Очень правое.
14: Знаете, социологические опросы как-то, по-моему, более оптимистичны, разве нет? Я вот регулярно слежу за этим.
15: Да, может быть, я как раз так не вдавался. Я так не вдавался.
14: Я понимаю, вы судите по общему ощущению, которое часто бывает гораздо вернее.
15: Не знаю, я не могу утверждать, но мне кажется, что... Хотя некоторые какие-то явления опровергают меня самого в моих глазах. Ну, например, я совершенно не ожидал, что шахтеры... оказываются столь сознательными, высокосознательными, и я не ожидал.
14: Да, было поразительно, что они первым делом закрыли водочные магазины.
15: Да, я этого не ожидал, раз. Во-вторых, я не ожидал, для меня полной неожиданностью было, когда были выборы Верховного Совета РСФСР, что компания Куняевых Глазуновых и прочих, которые пользовались колоссальным авторитетом, вдруг абсолютно не прошли. Значит, публика не дура, как выяснилось, да? Вот. Но, может быть, они не прошли, потому что они много очень воспевали партию и КГБ. Понимаете?
14: Что непопулярно.
15: Что непопулярно. Они ошиблись. Может быть, это, не знаю. Во всяком случае, мне кажется, что все-таки, когда говорят, что перестройка встречает серьезные препятствия, я думаю, что это препятствие не только номенклатура консервативная там, или партийный аппарат. Это общество.
14: Инертность, да?
15: Да, это общество. Потому что живы стереотипы. Живы. Пока что на сегодняшний день, вот, судя по социологическим исследованиям, КПСС стоит на довольно видном месте. Люди привыкли к этому. А в провинции особенно. Это мы судим по Москве, понимаете, по Ленинграду, по Свердловску. А провинция нет. Провинция нет.
14: Скажите, возвращаясь к 60-м, как бы вы оценили то, что 60-е

0: на фоне всего, что происходит.
1: Но я как раз и хотел вас спросить не о том, какое они тогда произвели впечатление,
0: да,
1: а вот что живо, так сказать, и будет живо, что останется от 60-х, то, что можно конкретно послушать, посмотреть, прочитать и так далее.
0: Наверное, что-то есть, но я не могу сообразить.
1: В литературе, в кино.
0: Да-да, я не могу сообразить. Потому что несколько вещей, которые я вспоминаю, на сегодня они умерли. Умерли. А может быть, есть что-то, но я не могу вспомнить.
1: То есть, в первую очередь, вспоминается ощущение.
0: А да, ощущение, да. Я вообще человек с эмоциональной памятью. И мне конкретно очень трудно воспроизводить.
1: Я
0: забываю названия, имена. Я помню общее впечатление. И вот это, да.
1: Я думаю, что это характерно не только в вашем индивидуальном случае, а то, что 60-е как раз такими и были.
0: Может быть.
1: Не
0: может...
1: вполне конкретными,
0: да, совершенно,
1: а именно
0: верно,
1: стилевыми.
0: Совершенно. Ах было. Ах. Ах, которые подхватили все кругом. Ах было, конечно. Ведь да что ж 60-е? Я вот думаю о сегодняшнем дне. Столько перемен произошло. Казалось бы, таких серьезных очень все это. А в общем, если разобраться, пока некоторые количественные изменения, качество ведь не переменилось.
1: Да, пожалуй, в общем.
0: Нет, качество не переменилось до тех пор, пока человек считает виновным в своих неудачах и правомерно считает государство и различные там обстоятельства
1: исторического развития,
0: да, до тех пор он не сможет быть свободным человеком. Вот когда будет такая ситуация, когда человек в своих неудачах должен будет винить только себя самого, вот, значит, он свободная личность.
1: И тогда вы думаете, что-то произойдет, качественный какой-то скачок?
0: Да, очень определенный, серьезный. Когда государство будет не давить, а будет поспешествовать его возможностям развить себя. Вот и все. Конечно.
1: То есть, конечно, вообще это все опять упирается в свободу, да?
0: Конечно, конечно. В свободу и в любовь.
2: На волнах Радио Свобода очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Окуджава и наследие 60-х годов. Вот Окуджава сказал: «Свобода и любовь». Я даже вздрогнул от, так сказать, авторской радости. Именно любовь мы определили как главную составляющую окуджавской лирики и женщину как всеобъемлющего такого главного ее героя. Когда писали книгу «60-е», позволю себе цитату. «В 60-е, когда поиск и разведка шли во все стороны, открывались новые горизонты поэзии, осваивались забытые сферы. Ассонансная рифма, Рождественский-Вознесенский, лирический интим Ахмадулина и Евтушенко, белый стих Соловхин, и стихи стали петь. Готовые образцы авторских песен существовали. Французский шепот Азнавура, ангельский голос Джоан Баэс, незатейливое гитарное бренчание Пита Сигера. Но образцы эти были формальными, потому что новые барды запели важные для времени слова на понятном языке. И, конечно, именно они возглавили движение романтиков, которые без гитары не садились за приготовленную на костре тушенку, не шли на подвиг, не ложились в угах с любимой. Встречаясь с газетными круглыми столами, сами барды пытались осмыслить собственный феномен. Напирал на литературные явления, на интересные стихи Александр Галич. Открещивался от сантимента, риторики и жеманства юношеской романтики Михаил Анчаров. Говорил о правде чувства, правде интонации, правде деталей Юрий Висбор. Растущими духовными интересами наших современников объяснял явление Юли Ким. При всей расплывчатости формулировки прав Ким. Все дело действительно в соответствии эпохи. Притягательность поэтическо-музыкально-вокального комплекса бардов как влюбленность, когда качества объекта трудно различимы, а важна только исходящая от него эманация. Своей высочайшей художественной вершины творчество бардов достигло в песнях Булата Окуджавы. В них самым гармоническим образом сочетались романтизм Кукина, напевность Клячкина, ироничность Анчарова, фантазия Кима, суровость Висбора. Окуджава записал конспект настроений и эмоций эпохи. Ему принадлежит формула романтической лирики тех лет. А женщину зовут дорога, какая дальняя она. Окуджава оперировал конкретными образами, имеющими абстрактное содержание, которое широко и легко поддавалось трактовке.

В общем-то, весь мир был для него некой женщиной, прекрасной дамой. И в песнях Окуджавы идея интима доведена до предела. Барт на коротке с Пушкиным. Он умел бумагу марать под треск свечки. Его кредиторы, в ком поколение справедливо увидело и своих кредиторов, вера, надежда, любовь. Его маленькие люди, в красной шапочке смешной, творят чудеса. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. Даже к Всевышнему он обращается как к любимой. «Господи мой Боже, зеленоглазый мой». При этой напряженной работе по превращению Вселенной в свой личный мир Окуджаве удалось обойтись без сентиментальности. Точнее, она есть, но всегда оттенена иронией, выраженной то ли напрямую словами, то ли настойчивой прозаизацией языка. Даже всерьез написанная песенка про комиссаров в пыльных шлемах выводится на другой уровень названием «Сентиментальный марш». Окуджава всегда пел только про женщину и про любовь. В его окопах Великой Отечественной лежали не солдаты, а мальчики, которых ждали девочки. Мы помним эти песни. Арбат был предметом любовных переживаний. «Ты и радость моя, и моя беда». И, конечно, он пел о любви в самом прямом смысле. О любви к плохой женщине. И незатейливый сюжет о каком-то конкретном с именем и фамилией невезучем любовнике каждый мог приспособить себе. За что же вы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Вселенский интим Окуджавы стал квинтэссенцией песенного жанра, возникшего в 60-е годы. Здесь, в Америке, я слушал Булата Окуджаву дважды, с разрывом в 10 лет. В 79-м в Квинс-колледже и в 89-м в Хантер-колледже в Манхэттене. Хорошо помню, что концерт 79-го мне, конечно, понравился, но был как-то обычен, привычен. Стал как бы неким продолжением советской жизни, которую я сменил на эмигрантскую всего за 2 года до этого. Совсем иное дело прошлогоднее выступление. Здесь Окуджава выглядел для меня посланцем из другого мира, даже из 3 других миров. С моей родины, из моей юности и еще из той уже почти баснословной, обруганной и воспетой эпохи, о которой мы тогда только что написали книгу «60-е». Он вышел на эстраду, поставил ногу на стул, пристроил гитару и запел. Я не припомню подобного чувства, не знаю даже, как сказать, блаженство, что ли. Я разом вернулся во все 3 мира, которые мне дороги, и не могут быть недороги уже потому, что они мои».

0: друзья, чтобы не пропасть поодиночке.
1: На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров», подготовленный в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Передачу об Увате Акуджаве и наследии шестидесятников подготовил и вел Петр Вайль.
0: Ожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим.

0: На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. С другого берега. Памяти Сергея Довлатова. Автор читает рассказ из своего сборника «Чемодан». Ведет передачу Юрий Мельников. Эфир 20 сентября 90 года.
1: С другого берега. Не стало Сергея Довлатова. Он скончался 24 августа в Нью-Йорке, не дожив до 50 лет. Яркий писатель, талантливый журналист, живой, обаятельный человек. Наш коллега и ваш долголетний заочный собеседник, о популярности которого свидетельствуют многочисленные отклики, письменные и устные, слушателей «Радио Свобода». В конце 85 года, когда я временно работал в нашей нью-йоркской студии, мы вместе с Сергеем подготовили цикл передач по его сборнику «Рассказы из чемодана». Не думал тогда, что мне, старшему его на добрых 10 лет, придется положить эти 7 передач венком на его могилу. Сейчас вы услышите первую из них. Включаем запись. «Рассказы из чемодана». Так озаглавлена проза Сергея Довлатова, опубликованная в 137-м номере русского зарубежного журнала «Грани». Под названием «Рассказы из чемодана» объединены 7 рассказов. «Креповые финские носки», «Номенклатурные полуботинки», «Приличный двубортный костюм», «Офицерский ремень», «Поплиновая рубашка», «Зимняя шапка», «Шоферские перчатки». Почему именно автор взялся говорить средствами художественной прозы о таких обыденных, чтобы не сказать низменных предметах, как перчатки, ботинки и носки, пусть они даже не отечественного, а финского производства, это объяснено в кратком страничке на 2,5 авторском предисловии. Сейчас вы услышите сначала это предисловие, а затем первый рассказ. Прочитано это будет самим автором. Я рад, Сергей, приветствовать вас здесь у микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода». Если вы готовы, то, пожалуйста, приступайте к делу.
2: Я готов. Так вот предисловие. В Авире эта стерва мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего 3 чемодана? Как же быть с вещами? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. Продайте, не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. Я доволен, говорю. После тюрьмы я был всем доволен. Ну так и ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. 18 из них я работаю. Что-то зарабатываю. Покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось? Книги. Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи. Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель. Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено «Младшая группа Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «Говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лалабриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лалабриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге. Наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло 4 года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: «Иди сейчас же в шкаф!» Сынок провел в шкафу 3 минуты. Потом я выпустил его и спрашиваю: «Тебе было страшно? Ты плакал?» А он говорит: «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. 3 пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению жить». В центре – портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал – уже похоже. Я оглядел пустой чемодан. На дне Карл Маркс, на крышке Бродский, а между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет, за всю мою жизнь на родине. Я подумал: неужели это все? И ответил: да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил?» Или еще проще – «Чемодан». Но, как всегда, предисловие затянулось.
3: Ну да, обычное авторское кокетство. Вслед за этим предисловием, как уже сказано, Сергей Довлатов прочитает нам первый из своих 7 рассказов из «Чемодана». Он называется «Креповые финские носки».
2: Эта история произошла 18 лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас – инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком. Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне 4 рубля, пока Ася заказывала такси. Всех людей можно разделить на 2 категории. На тех, кто спрашивает, и на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы, и на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал. Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи? Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются. Короче, я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли 80 рублей, цифры по тем временам чудовищные. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча. Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил, когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик. Короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках 6 рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда-то нас познакомила Ася. Это был высокий парень, лет 23, с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел. «Нельзя ли у вас попросить до завтра 6 рублей?» Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать. «Элементарно», — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. Мне стало жаль, что я не попросил больше. «Возьмите больше», — сказал он. Но я как дурак запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. «Давайте пообедаем», — сказал он. «Хочу вас угостить». Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли 3 квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. «Приветствую вас». «Мое почтение», — ответил Фред. «Ну как?» «Да ничего». Юноша разочарованно приподнял брови. «Совсем ничего?» «Абсолютно». «Я же вас просил. Мне очень жаль. Но я могу рассчитывать?» «Бесспорно. Хорошо бы в течение недели. Постараюсь. Как насчет гарантий?» «Гарантий быть не может, но я постараюсь. Это будет фирма?» «Естественно. Так что звоните. Непременно. Вы помните мой номер телефона?» «К сожалению, нет». «Запишите, пожалуйста. С удовольствием. Хоть это и не телефонный разговор». «Согласен. Может быть, заедете прямо с товаром?» «Охотно. Помните адрес?» «Боюсь, что нет». И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая. Фред сказал: «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом». Я перебил его: «Что такое дельбаны с крестом?» «Часы», — ответил Фред, — «неважно. Я раз 10 приносил ему товар, не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. В общем, так и не подписался. Я все думал, что за номера. И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос, как то, о чем я вас просил». Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался: «А вас не могут посадить?» Фред подумал и спокойно ответил: «Не исключено. Свои же и продадут», — добавил он без злости. «Так может завязать?» Фред нахмурился. «Когда-то я работал экспедитором. Жил на 90 рублей в месяц». Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул: «Это уродливый цирковой номер!» «Тюрьма не лучше», — говорю. «А что делать?» «Способности у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен. Ну хорошо, съем я в жизни 2000 котлет. Изношу 25 темно-серых костюмов. Перелистаю 700 номеров журнала «Огонек». И все? И сдохну, не поцарапав земной коры. Уж лучше жить минуту, но по-человечески». Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать: «До нашего рождения бездна, и после нашей смерти бездна. Наша жизнь лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой. Попытаемся оставить царапину на земной коре, а лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов и даже не совершает преступлений. Я чуть не крикнул Фреду, так совершали бы подвиги, но сдержался. Все-таки я пил за его счет. Мы посидели в ресторане около часа. Потом я сказал, надо идти, ломбард закрывается. И тогда Фред Колесников сделал мне предложение. «Хотите в долю?» – спросил он. «Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь. Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим».
3: Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «С другого берега» Сергей Довлатов читает рассказ «Креповые финские носки». Продолжаем передачу.
2: На завтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал, через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу. Мы, кажется, на «вы». На «ты», естественно, что за церемонии. Бери мотор и езжай по этому адресу. Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал. Тебя встретит рымарь. Узнать его просто. У рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через 10 минут появлюсь я. Все будет окей. Но я же не говорю по-фински. Это не важно. Главное, улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут все знают. Фред схватил меня за руку. Вот они. Действуй. И пропал за кустами. Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял «Мистер Фред, мистер Фред» и трогал одну из женщин за рукав. «Где этот тип?» – вдруг рассердилась женщина. «Куда он делся? Чего он нам голову морочит?» «Вы говорите по-русски?» «Мамочка русская была». Я сказал, «Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой». Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров. Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув, «Ну и Хари, ты на себя взгляни», рассердилась Илона, которая была помоложе. «Они говорят по-русски», сказал я. «Отлично», не смутился рымарь, «замечательно, это сближает. Как вам нравится Ленинград?» «Ничего себе», ответила Мария. «В Эрмитаже были?» «Нет еще. А где это?» «Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари». «Надо бы взглянуть», сказала Илона. «Не были в Эрмитаже», — сокрушался рымарь. Он даже слегка замедлил шаги, как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана. Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил, что за товар? «Лучше ответь, где твой приятель с деньгами». В ту же минуту раздались шаги, и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный. «Терве», — сказал он финкам, — «здравствуйте». Затем повернулся к рымарю. «Ну и мрачные физиономии. Ты к ним не приставал?» «Я?» — возмутился рымарь. «Мы говорили о прекрасном. Кстати, они волокут по-русски». «Отлично», — сказал Фред. «Добрый вечер, госпожа Леннард. Как поживаете, Илона барышня?» «Ничего, спасибо. Зачем вы скрыли, что говорите по-русски? А кто нас спрашивал?» «Сначала надо выпить», — заявил рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил. Когда гости пошли в уборную, рымарь сказал, «Все чухонки на одно лицо». «Тем более, что они родные сестры», — пояснил Фред. «Так я и думал», — сказал рымарь. «Кстати, физиономия этой госпожи Леннард не внушает мне доверия». Фред прикрикнул на рымаря. «А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя?» Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце, они подняли фужеры и улыбнулись второй раз за целый день. Хозяйственные сумки они держали на коленях. «Ура!» — сказал Рымарь. «За победу над Германией!» Мы выпили, и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался. «Ваш любимый писатель», — надоедал финкам Рымарь. Женщины посовещались между собой, затем Илона сказала: «Возможно, Карья Лайнен». Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру, однако сам претендует на большее. «Ясно», — сказал он. «А что за товар?» «Носки», — ответила Мария. «И больше ничего?» «А чего бы ты хотел?» «Сколько?» — поинтересовался Фред. 432 рубля», — отчеканила младшая, Илона. «Майн год!» — воскликнул Рымарь. «Это же звериный оскал капитализма!» «Меня интересует, сколько пар?» — отстранил его Фред. 720. «Крэп-найлон?» — требовательно вставил Рымарь. «Синтетика», — ответила Илона. 60 копеек пара. Всего 432 рубля». Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Крэповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков 6 рублей. А у финнов их можно было приобрести за 60 копеек. 900% чистого заработка. Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. «Вот», — сказал он, — «еще 20 рублей. Товар оставьте прямо в сумках». «Надо выпить», — вставил Рымарь. «За мирное урегулирование Суэцкого кризиса, за присоединение Эльзаса и Лотарингии». Илона переложила деньги в левую руку, взяла наполненный до краев стакан. «Давайте трахнем этих финок», — прошептал Рымарь, — «в целях международного единства». Фред повернулся ко мне. «Видишь, с кем приходится дело иметь?» Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти. «Ваш любимый художник?» — спрашивал Рымарь Илону. При этом он клал руку ей на спину. «Возможно, Мантери», — говорила Илона, отодвигаясь. Рымарь укоризненно приподнимал брови, словно его эстетическое чувство было немного задето. Фред сказал: «Надо проводить женщин и дать водителю 7 рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег». «Я?» — возмутился Рымарь. «С моей кристальной честностью?»
3: По радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете первый из 7 рассказов из «Чемодана. Креповые финские носки». Читает автор Сергей Довлатов.
2: Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим. «Пиастры, кроны, доллары», — твердил он, — «франки, иены». Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит: «Ровно 720 пар. Финны — честный народ. Вот что значит слаборазвитое государство». «Помножь на 3», — сказал ему Фред. «Как это на 3? Носки уйдут по 3, если сдать их оптом. 1,5 куска с довеском чистого навара». Рымарь быстро уточнил: 1728 рублей». Безумие уживалось в нем с практицизмом. 500 с чем-то на брата», — добавил Фред. 576, — вновь уточнил Рымарь. Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая, вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал: «В 5 минут такие деньги». Надо же было что-то сказать. «Все равно», — ответил Фред, — «все равно будешь 40 минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине». Тогда я спросил: «Зачем я тебе нужен?» Фред ответил: «Я Рымарю не доверяю. Не потому, что Рымарь может обокрасть клиента, хотя такое не исключено. И не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег. И даже не потому, что он склонен трогать клиента руками. А потому, что Рымарь дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру 40 долларов. Это с его-то рожей. Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут 40 долларов. Нарушение правил валютных операций. Готовая статья. Рано или поздно он сядет. «А я?» – спрашиваю. «Ты нет. У тебя будут другие неприятности». Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал: «В четверг получишь свою долю». Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила. Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека. Между тем, дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму. Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп? Я хотел скомпрометировать Шульмана в Асиных глазах, достигая, естественно, противоположной цели. Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались. Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать. В четверг позвонил Фред. Катастрофа. Что такое? Я подумал, что арестовали Рымаря. Хуже, сказал Фред. Зайди в ближайший галантерейный магазин. Зачем? Все магазины завалены креповыми носками. Причем советскими креповыми носками. 80 копеек пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо. Что же делать, спрашиваю? Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики? Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не возьмут. Знаю я нашу блядскую промышленность. Сначала она 20 лет кочумает, а потом вдруг раз, и все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную линию, то все. Будут теперь штамповать эти креповые носки 1 000 000 пар в секунду. Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял 240 пар. 240 пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение – клеймо «Made in Finland». После этого было многое. Операция с плащами Болонья, перепродажа 6 немецких стереоустановок, драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет, бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования и многое другое. Я расплатился с долгами, купил себе приличную одежду, перешел на другой факультет, познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменным. 18 лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь 3 пары сунул в чемодан. Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев 2 года, разбился на мотоцикле Чизетта. Рымарь отсидел 1 год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде, что весьма странно характеризует американскую науку.
3: Так кончается рассказ Сергея Довлатова «Креповые финские носки». Первый в цикле, который называется «Рассказы из чемодана» и опубликован в 137-м номере журнала «Грани» Франкфурт-на-Майне. Читал автор. Сергей Донатович, в нашем распоряжении остается еще самая малость времени. Может быть, достаточно, чтобы узнать, во-первых, когда и где вы писали свои рассказы из чемодана. И еще, если это не секрет, насколько они автобиографичны, насколько плоды художественного вымысла.
2: Значит, рассказы написаны в конце, закончена эта подборка в конце 1984 года. Что же касается правды и вымысла, то... Подробнее об этом говорить сейчас мы не можем, но, скажем, соотношение правды и моих фантазий, ну, скажем, 70% к 30%.
3: Спасибо, Сергей.
4: Говорит радио «Свобода». Вы слушали очередной выпуск программы «С другого берега». Передачу подготовил и вел Юрий Мельников.
0: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
14: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
15: Потрясающим образом. Вот большинство людей, которые находятся сейчас внутри РФ, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты.
16: Чувство вины есть.
15: То есть чувство вины есть.
17: Как это объяснить, что туда нельзя?
15: Спокойно. Практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно.
17: Когда вы поняли, что вы педагог?
15: Мне очень интересно трепаться, мне очень интересно про взаимодействие, мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
17: Совершали ли вы педагогические ошибки?
15: Сколько хотите. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил.
17: Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – педагог, писатель, драматург, театральный режиссер Дима Зицер. Дима, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
15: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
17: Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
15: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
17: Мы знаем, да, уже пятый год идет война. Все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему дню?
15: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
17: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
15: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так. Мы же ставим... Мы же ставим...
17: есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. А они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
15: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
17: Да, мы не знаем,
15: кроме тех, кто был на Каспийском.
17: Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Вот так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная ли катастрофа, победа ли Украины, победа ли России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
15: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, и удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
17: И в основном комедии.
15: Ну, конечно, да, конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
17: Колотозов,
15: да?
17: Михаил Колотозов.
15: Да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да.
17: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
15: Безусловно, да. Безусловно.
17: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
15: Точно будет что обсудить.
17: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
15: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
17: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
15: да,
17: за
15: ничего,
17: пафос,
15: я прощу.
17: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
15: А взрослые, как
17: все, что,
15: нас...
17: все это, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
15: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим.
17: Ответить... Запретный плод, я вам должен сказать.
15: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно часто смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
17: Ну, это по религиозным понятиям?
15: Нет. Нет.
17: Это же 19 век. Устранение конкурента?
15: Нет. Ну, это же... Смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там выбирает.
17: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
15: Я говорю о гадости взрослой. Про этот спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот и все.
17: Давайте я задам более персональный вопрос. Давай. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
15: Да.
17: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
15: Так.
17: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
15: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
17: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
15: компьютер. Глянул на компьютер.
17: Ну, конечно, да. Но не обязательно врываться.
15: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
17: То есть игра на опережение.
15: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
17: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
15: Согласен.
17: Когда вы поняли, что вы педагог?
15: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
17: Или пытаемся найти какую-то истину.
15: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
17: Совершали ли вы педагогические ошибки?
15: Сколько хотите.
17: Приведите какой-нибудь пример.
15: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
17: Абьюзили?
15: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
17: А приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
15: Конечно. И ни разу, ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
17: Педагогика – это процесс обучения параллельно?
15: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
17: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
15: Давайте.
17: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей, или это отдельная история, а школа – это отдельная?
15: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
17: То есть одни и те же методы и в
15: своих. Да, конечно, детях. Ну какие методы, слушайте, мы, ну, сказать…
17: Но дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
15: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
17: Ну,
15: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21,

0: Что по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
1: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
0: мире.
1: А вы
0: грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
1: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
0: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
1: 100%. Они могут уволить директора.
0: Директора школы?
1: Да.
0: То есть вас?
1: Да. У нас 3 директора. Да, можно всех и троих.
0: Была такая критическая ситуация?
1: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас 3 директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были 3 директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
0: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
1: Мы с учениками на «ты», конечно.
0: На «ты».
1: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
0: Какая вилка возраста от и до?
1: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
0: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
1: На длинную, я уверен.
0: Сколько они будут учиться?
1: Ну, до 12-го.
0: Получает диплом, все сертификат.
1: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
0: То есть это среднее образование?
1: Конечно.
0: И на русском языке эта школа?
1: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
0: А, на эстонском.
1: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
0: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
1: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух», да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь.

0: которая не похожа на тебя, ну, вообще-то это не повод, это, наоборот, повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели. Да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: Возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пароли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что... Спокойно.
1: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, безусловно.
1: Могли. Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я... Сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет. Но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто. Ну, что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да.
0: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы, потому чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
1: Я не претендую на ваши комплименты, но хочу сказать, что, по крайней мере, мы с вами эти вещи проговариваем. Я не говорю, что мы хороший или плохой человек, но мы с вами проговариваем эти вещи и пытаемся анализировать и понять, что с нами произошло. И это нормально. Скажите, а вот ваши учителя верили в то, что они говорили? Вот мои учителя, как мне сейчас кажется, верили в эту коммунистическую пропаганду?
0: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями, очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, тьфу-тьфу-тьфу, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
1: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
0: Да.
1: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
0: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагодского. И там я встретил детей и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82 году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
1: то есть повезло. Какая-то была своя субкультура, да?
0: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, мне еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
1: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета. Да, худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
0: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
1: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
0: Это так. Они нет, обойти они обойдут. Да. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
1: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
0: Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всем случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации. каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем, 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
1: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
0: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями смерти близких, разрушения домов. Это, слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах. Понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит какая-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, ну, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ней, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем. И математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием. Это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь? Да. Вот эта травма, полученная в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. А почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если, значит, говорит, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста у них выше, чем у россиян?
0: Очевидно, ответ очевиден, история другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению, они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было, и хорошее, и плохое, да, но тем не менее. У них огромный опыт восстаний, исторически огромный опыт. Это же не случайно все, это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом... когда-нибудь поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том же, те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами. Это уже как такой мем на десятилетие. Или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят. Что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне, всю жизнь.
1: То есть самым страшным с ней вы не представляли
0: себе, что будет война. Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас... поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин в России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Но не было речи о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это, да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, шансов на этом немного... Я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
0: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств,
1: даже чудо. Даже у немцев по-настоящему это покаяние не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, На самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в Варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина! Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да, извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт – это 71-й 25, год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы подавляете?
0: И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда.
2: Что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
1: Ну, то есть вы себя поведете так, как поведете в тот момент
0: ну,
1: или в ту же секунду.
0: Ну, да.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Слушайте, но есть же еще и дом, кухонные разговоры. Mm-hmm. Вот все это как-то, наверное, влияет, или вы думаете? Вообще, что как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить.
0: Третий вариант, у меня есть третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле. Но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года. И те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5. Понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов?
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто, ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно? Непривычно.
1: Очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен. Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да? Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Это очень сложно, ребят. Но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет. Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности.
1: Государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что нет ученика. Он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Но опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да. Вид сделают. Но это такая... Ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния. То есть,
1: У вас есть опыт проживания в Израиле?
0: Огромный. С 90-го года.
1: Скажите, а как там это происходит? Я много слышал всяких историй о том, что вот в Израиле детям нельзя делать вообще замечания. Они делают все, что хотят. Вот, ну, вот такая свобода мыслей, передвижения, любой каприз для ребенка. Означает ли, что дети в Израиле вырастают абсолютно свободными людьми?
0: В Израиле дети не вырастают абсолютно. Во-первых, так, исторически, есть тоже про это исследование уже израильские. Исторически эта модель возникла помимо еврейского подхода, после Холокоста, на самом-то деле. То есть это был вот такой вот порыв родителей выживших, сказать, окей, у нас отняли вот то самое детство и все, что, так сказать, и родственников, и близких, и 6 миллионов. Давайте детям дадим все, что мы можем. Да? То есть, значит, два слова, откуда это взялось. Потом Израиль живет в жесточайшей, в дичайшей ситуации войны. Не будем сейчас обсуждать, кто с какой стороны и чья ответственность в этом. Поэтому об абсолютной свободе никакой речи быть не может. То, что в Израиле для меня очень ценно, это что ценность критического мышления очень высока, действительно. Это не значит, что я идеализирую Израиль или призываю его идеализировать, потому что особенно последнее время, вот с последним правительством, к сожалению, ситуация очень-очень тяжелая, и очень часто приходится сталкиваться и почти с открытой пропагандой, но поскольку это все еще очень высокая ценность, этому в школе учат. В школе учат, дорогой, тебе нужно проверить. Уже, во всяком случае, в хороших школах с точки зрения программы, то шансы есть. То шансы есть. Но при этом нет никакой на сегодняшний день никакой особой модели израильского воспитания нет.
1: Израильская школа сильно отличается от других школ, ну, той же российской, той же украинской?
0: Отличается довольно сильно, потому что в Израиле, ну, в широком смысле слова, модель, ну, скорее, западноевропейская, и отчасти американская, ну, по подходу довольно сильно отличается. То, что, знаете, ругают очень часто иммигранты, репатрианты во всех почти странах. Ну, что это они бездельничают, а потом вдруг, значит, в колледже, в старшей школе, значит, на них набрасываются. И как это они в первом классе не знают таблицы умножения? Ну, окей, это во многих странах происходит. Она легче. То есть, с точки зрения идеи, израильская школа устроена так, что человек должен для начала полюбить ходить в эту школу. То, что часто раздражает родителей. Теперь, к сожалению, это не всегда реализовывается именно так и правильно.
1: Как меняет подростка ситуация с тем, что он должен пойти служить в израильскую армию? Это сильно ограничивает свободу?
0: Нет, это не ограничивает свободу. Ох, это вообще отдельный... Чтобы объяснить, что я хочу сказать, это прямо отдельный разговор должен быть. Но я попробую коротко. Это не ограничивает свободу, это так устроено по разным причинам, что это считается в израильском обществе обязательной частью твоего взросления. Значит, как, ну, я не знаю, что, получить аттестат, например, это обязательная часть. При этом очень важно сказать, что совершенно не все молодые люди в Израиле идут в армию. Есть люди, которые по идеологическим причинам и личным причинам говорят, нет, я не пойду, есть альтернативная служба, есть, в общем, разные другие пути. Но мейнстрим, пожалуй, да. Да.
1: Вот на какое время вы планируете свое будущее?
0: До завтра.
1: Один день.
0: Слушайте, ну мы же не ожидали... Ну сейчас вы же не скажете мне, что вы ожидали того мира, в котором мы живем. Ну, правда же вы понятия не имели о нем так же, как и я. Так же, как вот прекрасные люди, которые в этой комнате есть. Мне кажется, что... Ну, мне, во всяком случае, ну, невозможно делать вид, что я могу что-нибудь планировать. Я понимаю, это тот случай, когда хочется сказать банальное или полубанальное. Делай, что должно, и будь, что будет. Ну, я хочу надеяться, что я и мои близкие будем здоровы, и у нас будут силы заниматься тем, что мы любим, и быть друг с другом, и заниматься школой, и ставить спектакли, и так далее. Но планировать невозможно, на мой взгляд.
1: На фоне негативных новостей, что вам дает силу, в общем, преодолевать вот этот негатив и что-то делать?
0: Ну, силу мне дают близкие, силу мне дают дело, которым я занимаюсь, и в узком, и в широком смысле слова, и то, что со мной на связи такое количество людей, и я с ними на связи, иногда это равно безумию, когда, знаете, иногда я понимаю, что я сегодня к сотне разговоров или переписок провел вот с конкретными людьми, которые задают эти конкретные вопросы. Да, у каждого своя конкретная боль. А мой не хочет в школу ходить, а моя решила срочно худеть и так далее, а нам нахамила учительница, а мой муж, значит, моего ребенка наорал. В общем, это происходит все время. Но с другой стороны, это дает силы. Потому что в этот момент ты говоришь себе, я делаю что-то конкретное. Я делаю. Мне кажется, это очень-очень важно. Что сегодня конкретного ты сделал? Ну, а в более узком, слушайте, ну, у меня, еще раз, мне повезло с детьми, с женой и вообще с близкими. Это правда.
1: Пожалуй, давайте так. Тогда так. Моим собеседником был педагог, писатель, драматург Дима Зицер, который сегодня нужен людям, своим ученикам, и своим товарищам, и своей семье. Спасибо вам за это общение.
0: Спасибо большое.
1: Дайте я вам пожму.
0: Спасибо. Спасибо большое.
3: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
4: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
3: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror, «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
5: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
6: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
7: Красивый. Это Боря?
8: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
3: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
9: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
10: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
9: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно, новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
10: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга, каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
9: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК ОГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно, новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
11: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важная. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребят, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
9: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
10: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
12: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
10: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
9: Исходя из, возможно, слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
10: Но если серьезно, я и правда виновата, и понимаю, я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
12: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
10: Я так и живу.
12: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
9: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
13: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
9: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещал оштрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
10: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
9: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
12: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
9: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
14: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владимирович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
15: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки, мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно, она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз, у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
14: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие, обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
15: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящегося в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит на совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это, немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящая журналистика там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
14: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг «Собчак» – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
15: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, УРАРУ. Когда-то УРАРУ

0: области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреды, там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот, после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
1: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
0: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это слив, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то. Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, то есть это они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
1: Ну и боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране.

0: видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
1: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
2: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
3: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
2: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли крестницей Путина. Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
4: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
2: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
5: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
2: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
6: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
2: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
7: А Собчак, она стоит буквально обособленно с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
2: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
4: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
2: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
0: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
8: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех я бы сказал, труп, слив. Откуда вообще бы узнать, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют ну, человеком, значит, решал ФСБ. Да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
0: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
8: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но те, ну, какая-то часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
0: Они в восторге от происходящего. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
4: Промолчу, как без языки зверь, чтобы знать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве.

0: Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
1: А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде. Но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок. Во-вторых, я сама решила сделать с этого концептуальную акцию и произведение искусства. Я решила самоутвердиться. И я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
0: Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы» и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
2: Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
0: Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 1994 года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор «Бутырка».
1: Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось, да, но признать это формально, технически, юридически было уже невозможно. Но на глазах прессы оно разваливалось. И да, меня выпустили. Но как выяснилось постфактум, тогда несколько лет об этом нельзя было говорить, но сейчас уже можно. Один из адвокатов, вмешавшихся в этот процесс, все-таки договорился с ФСБ, что пресса затихнет. И это было одним из условий того, что меня выпускают. Я, естественно, об этом не знала. Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне на следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
3: И сегодня Алина Витухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе, если вы пытаетесь что-то о них вызнать, они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасный, во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
1: Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбило все их планы. Вся эта система рассчитана на то, что вы действуете стереотипно, да, как они рассчитывают. Когда вы не действуете, как они рассчитывают, все идет в разнос. И дело опять развалилось. И меня опять вынуждены были выпустить. Что они хотели добиться, я не знаю. То есть от меня лично они не добились ничего. Но они просто два раза крупно опозорились.
0: Я напомню, что послушать все выпуски подкаста «Азбука тюрьмы» и посмотреть одноименный документальный сериал вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время Док». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ поэтессы и правозащитницы Алины Витухновской про ее тюремный опыт.
1: Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. И это в случаях реальных преступников, вот серьезных. Там я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела. Может быть, 20%. Все остальные такие случайные люди. Это девочки с дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека там на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И был еще большой процент, наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все давали показания против себя и против других просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них, просто психологическими манипуляциями. И я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, я очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, как-то забавная какая-то тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прям вот наколотило. То есть взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. Меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что на разные иерархии ценностей я не обладала ничем тем, значит, понимала, что они там меня не убьют, я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой

0: Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Ветухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
1: Ну, какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек. И люди спали друг на друге. А мне тут же уступили место как раз какая-то девочка из клуба «Шанс». Вот, потому что она меня видела в клубе и спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. А оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Там было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Ну, вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который и снимает кино, и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфорт. Но вот не дома более дискомфорт. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия финансовой броней, финансовый, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жутка, что пугать его тюрьмой как-то довольно странно.

вспоминала то, как я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свои отношения до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свои отношения до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее я попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться, вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли и не пытались сделать. Я была как какое-то заколдованное, что они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. Но в результате они согнали ее с того места, где она сидела за столом. И тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается у них, как это называется, западло. Я все эти термины не употребляю, они мерзкие, но чтобы было понятно, да. Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво сделано. Это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому, да. Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться, да. Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так. Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые вывозят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть не пишут тогда прокуроры, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой, эти девушки заключенные. Вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.

0: самые доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме. Роза кричала, что его убили. И они убьют и тебя, когда Пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасно, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
8: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
1: В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек этот вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Но хотят люди рядиться совершать обряды, это же их дело, да. А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что, значит, эту девушку в этой Казани изнасиловали дети в местных, та же история, дети местных, не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум, дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, но чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби, он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда, и 3 месяца мы его спасали, за 3 месяца спасли, это вообще чудо. Но эти следователи, они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума, то есть вроде они все понимали, что человек как бы невиновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь, знаете, что сказал? Он сказал: но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности. А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти? 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, и мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что они говорят? Ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
0: Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
1: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, и экономическими, экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и гиды Арджимали, весь имам Леев и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин, в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
2: Посмотри в мои красивые глаза. Я

0: А в конце разговора Алина Витухновская прочитала нам свое стихотворение.
1: «Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины и мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма – пиар. Героя нет, не умирают и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт, невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией безлицей для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи, экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно без. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес».
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет бизнесмен Олег Навальный, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального.
2: Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Саммит коалиции желающих обсуждает предоставление Украине помощи в области противовоздушной обороны и гарантии безопасности после войны. Как быстро и где Украина сможет наладить производство комплексов ПВО «Патриот», если действительно получит от США лицензию, обещанную Дональдом Трампом? Объявленный иностранным агентом политик Борис Надеждин, выдвинувшийся кандидатом в депутаты Государственной Думы, задержан в Москве. Также сегодня.
1: Мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь.
0: Почему Александр Лукашенко так активно зовет в Беларусь мигрантов из Узбекистана? Я рад сообщить, что мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, который администрация готова поддержать. Это означает, что документ скоро станет законом. Когда я вернусь в Вашингтон, мы вместе с сенатором Блюменталем встретимся с лидерами республиканской и демократической партий, чтобы обсудить возможность как можно скорее вынести этот пакет санкций на рассмотрение. Этот закон предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты, которые могут помочь положить конец войне. Сегодня я как никогда уверен, что у нас есть формула для прекращения этой войны. Она заключается в том, чтобы помогать Украине летальным оружием, ясно дать понять странам, поддерживающим Россию, что продолжение такой политики будет иметь свою цену, и одновременно предложить Путину что-то, что не унизило бы его, а помогло положить конец войне, чтобы Украина выстояла и процветала. Эти слова американский сенатор-республиканец Линдси Грэм произнес в прошлую пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским всего за сутки до своей неожиданной смерти после возвращения в Вашингтон. Причиной смерти Грэма, которому был 71 год, сегодня было названо расслоение аорты. Поездка Грэма в Украину на минувшей неделе была уже 10-й с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он бывал на военных и оборонных объектах и заявлял, что защита Украины имеет решающее значение не только для европейской безопасности, но и для поддержания авторитета Соединенных Штатов и их союзников. Комментируя его кончину, несколько американских сенаторов призвали к скорейшему принятию закона об адских санкциях против России, в разработке которого Линдси Грэм принимал активное участие. А Совет Евросоюза сегодня ввел санкции против российской компании ВК, которой принадлежат социальная сеть ВКонтакте и еще ряд сервисов, а также против юридического лица так называемого национального российского мессенджера «Макс», коммуникационная платформа. В заявлении ЕС говорится, что санкции связаны с кибератаками и другими враждебными действиями российских властей и связанных с ними групп в киберпространстве. Совет ЕС обвиняет ВК в передаче российским властям данных пользователей, публиковавших материалы с критикой войны против Украины или другой запрещенный российскими властями контент. Разработка мессенджера «Макс», настаивают в Евросоюзе, проходила под контролем ФСБ. ЕС продолжает согласование 21-го пакета санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины, а в Париже сегодня открылся саммит коалиции желающих стран, поддерживающих Украину и оказывающих ей помощь. Как сказал прибывший на саммит Владимир Зеленский, первоочередная задача сейчас – это борьба с российской баллистикой. Комментируя открытие саммита коалиции желающих, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ее «коалицией подстрекателей войны».
2: Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что на прошлой неделе, встречаясь с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп дал понять, что США готовы передать Украине лицензию на производство комплексов ПВО «Патриот». В то же время эксперты в один голос отмечают, что для запуска такого производства нужны время и соответствующие условия, так что на ход войны в обозримом будущем получение лицензии на «Патриоты» существенного влияния не окажет. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, считает объяснимым решение Трампа с точки зрения внутриполитической ситуации в США, так как он заинтересован в окончании конфликта, который давно обещал остановить. При этом Игорь Романенко разделяет мнение, согласно которому собственные системы «Патриот» у Украины появятся не скоро.
3: С точки зрения Трампа и американцев здесь все прогнозируемо. Весь вопрос, насколько это будет реализовано, потому что мы помним эпопеи, когда было обещано Украине десятками патриотов, которых нет, томагавков, которых нет, и много другого. Поэтому надо к этому подходить прагматично. Изготовление, скорее всего, не в Украине. С точки зрения сложных элементов, Японии и прочее, но это происходит в странах, они очень долго и до войны. Я лично, когда встречался, удивлялся. То есть у них планирование, будь каких действий, даже важных, нужных, совместно с ними, могло быть не раньше, чем 2 года. Но это в мирное время. Война и Украина их научила сокращать все эти моменты. Потом удивительное, на мой взгляд, заявление Навроцкого, президента Польши, который он сказал, что после вот принятия решения через несколько недель Украина может приступить. Скорее всего, это говорит о том, что производство планируется в Польше. Я точно не знаю, но вот такие мысли. Ну и от выпуска каких-то деталей к ракетам, которые уже делает Польша. Здесь разговор идет в целом по ракете, но это можно делать постепенно. То есть что Украина может изготавливать, и остальное добавлять. И вот в такой конструкции это может быть сделано гораздо быстрее, чем мог бы кто-то подумать. У нас известная Firepoint антибаллистику свою собирается делать с 8 европейскими государствами. А вообще уникальный случай, если достигнут за 1 год, и Украина отвечает за ракеты, остальные в части касающиеся. Но весь вопрос потом, как собрать, и чтобы все это полетело и было эффективным. Так что у войны объективные законы действуют, и они очень суровые. А мы на 5-м году. Все остальные, значит, в какой-то доле, и достаточно малой, потому что там, где их нет, по Европе, союзники, по-прежнему все это в замедленном темпе с такими подходами. То есть пока что-то не ударит, вспоминается 10 сентября в Польше, 21 беспилотный российский аппарат без боевой части. И в результате, так сказать, действий ПВО Польши помогали им натовцы, итальянцы, F-35, заправщиками. Из 21 было сбито 3. В это же время в Украине залетало с 500 целей, было сбито более 400, после чего наступили реалистичные заявления представителей военно-политических Польши, а именно о том, что надо инструктора украинские, чтобы наладить ПВО, надо совместное ПВО Украины и Польши, это второе. И третье, надо закрыть небо Украины. Вот наш благодейный фонд так и называется, закрыть небо Украины. Но второй и третий пункт, это делается в системе НАТО, поэтому вот поляки как бы после этого обстоятельства понимают, что надо развивать отношения дальше, несмотря на все исторические проблемы, которые кому-то выгодно, ну, России в первую очередь поднимать, Польше, например, с Украиной, а не реализовывать то, что в свое время осознавал и собирался сделать господин Шольц, канцлер Германии, который говорил и сагитировал руководство 15 где-то плюс-минус стран Европы, что надо создавать совместную противовоздушную, противоракетную оборону вместе с Украиной. Для этого рассматривали 100 истребителей, ну и все, так сказать, дальнейшее. Вот я пока еще не увидел ни одного из этих 100. А почему? Потому что европейские страны реально начинают действовать по большей части тогда, когда у нас, говорят, петух клюнул в определенные места. Так вот, пока, значит, не клюнули, но вот полякам как-то посмотрели, то, что эти дроны российские, они были провокационные, без боевой части, но вот имели место такие последствия. А по Европе летают дроны, и ничего государство с ними сделать не могут. Единственное, французы, когда на базу с атомными подлодками, так сказать, полетали, то начали применять что-то против, а все остальные потом расследования на уровне полиции. Вот уровень состояния их противовоздушной обороны и вообще подготовки к войне. Конечно, многое что изменилось, но, к сожалению, не так решительно, как это хотелось бы для безопасности европейской, а это значит и мировой. В этом, конечно же, заинтересована Украина в подъеме потенциала этого для борьбы совместной с Европой.
0: Это был основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Россия и Украина продолжили сегодня обмениваться ударами-беспилотниками. При российских атаках 2 человека погибли в Запорожье. В Одесской области убиты 3 члена экипажа торгового судна под флагом «Тога». Еще 5 моряков ранены. Есть раненые в Херсонской области и в других украинских регионах. ВСУ продолжают активную кампанию против российских танкеров в Азовском море. На подлете к Москве за минувшие сутки, по сообщению местных властей, были сбиты около 300 беспилотников. В Подмосковье при падении дрона погибли 3 человека, сгорели несколько частных домов. Как я уже рассказывал, при ракетном обстреле Киева и Киевской области 6 июля в селе Вишневое в Бучанском районе погибли около 10 человек, были разрушены или пострадали несколько сотен жилых домов. Владимир Зеленский в конце прошлой недели признал, что там находился крупный склад боеприпасов, расположенный близко к жилым постройкам, и пообещал привлечь виновных к ответственности. А вот что он заявил в своем видеообращении в субботу.
4: Генерал-майор
0: СБУ Поклад доложил о первых результатах расследования. Установлено, что склады с оружием, находившиеся в Вишневом, были размещены с нарушением действующих требований. Позиция государства остается неизменной. Каждый, кто допустил эти нарушения, должен быть привлечен к справедливой ответственности. В условиях войны каждый руководитель обязан осознавать, что его решения или бездействия напрямую влияют на безопасность и жизнь людей. По предварительным данным, руководители 2 государственных предприятий действовали вопреки требованиям закона, решениям ставки и своим должностным обязанностям. Следствие также проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за вопросы безопасности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям и решениям других должностных лиц, которые могли быть причастны к допущенным нарушениям. Это был Владимир Зеленский. Сегодня же он предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить кабинет министров страны. Прежний премьер Юлия Свириденко будет назначена послом в США вместо Ольги Стефанишиной, которая покидает этот пост, как сообщается официально, по личным обстоятельствам. Время свободы. Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который предпринял попытку баллотироваться в Государственную Думу России на выборах в сентябре, а в пятницу был признан иностранным агентом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что его задержали и, цитата, «везут в отдел Долгопрудного». Незадолго до этого Надеждин выложил там же, в телеграм-канале, свой почти полуторачасовой стрим, в котором объяснил, почему решил баллотироваться и почему, по его мнению, его объявили иностранным агентом.
5: Путин объявил выборы Государственной Думы, назначил их на 20 сентября. И как только вышел указ, буквально на следующий день я первый в стране, вот я был первый кандидат, который уведомил избирательную комиссию о своем выдвижении. Я единственный во всей России оппозиционный независимый кандидат, который собирает подписи за свое выдвижение. Мы начали сбор подписей. Я на сегодняшний день первый вообще в истории российских выборов кандидат, которого объявили иноагентом, когда он уже выдвинулся и собирал подписи. Таких случаев больше не было. Россия находится в беде. Знаете, в беде мы находимся. 5-й год идет война. Эта война прилетела в итоге на российскую землю, в российские города. И из-за того, что то, с чем я иду на выборы, мир, свобода, интернет, чтобы включили, в конце концов, бензин появился, из-за того, что это очень востребовано и люди поддерживают, наше начальство не нашло ничего лучше, как посреди избирательной кампании, когда я уже начал, напечатал агитматериалы, пошли собирать подписи, взять и объявить меня иностранным агентом.
0: Это был Борис Надеждин. Он пояснил, что закон, запрещающий так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, не запрещает при этом быть кандидатами в депутаты, а потому он продолжает избирательную кампанию. По предварительным данным, Надеждин привлечен сегодня к ответственности по административной статье о демонстрации экстремистской символики. В 2024 году Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, выступая за окончание войны с Украиной. На местах, где шел сбор подписей в его поддержку, образовывались большие очереди, однако Центральная избирательная комиссия не допустила его до выборов, сославшись на высокий процент брака собранных подписей. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты в ночь на 13 июля вновь атаковали цели в Иране после обстрелов со стороны Ирана торговых судов в Ормузском проливе. Центральное командование США заявляет, что удары были нанесены по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным комплексам, а также по катерам «Ксир». Иран ответил ударами по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Вечером 11 июля Корпус стражи Исламской революции официально заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в этом районе. США настаивают, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Газета Wall Street Journal пишет сегодня, что Вашингтон не счел, в конце концов, убедительными переданные Израилем разведывательные данные о плане Ирана убить президента США Дональда Трампа. По данным издания, часть представителей администрации опасается, что Израиль пытается использовать разведывательную информацию, чтобы убедить Белый дом возобновить полномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом полученная информация оказалась достаточно серьезной, чтобы усилить меры безопасности для президента США. В частности, как я рассказывал, после саммита НАТО в Турции Трамп возвращался не на новом самолете, подаренном Катаром, а на прежнем борту Air Force One. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранее заявил, что Тегеран отомстит за гибель его отца, а

0: обостряется политическая ситуация, политическая борьба, то отдельные люди могут повести себя как геростраты, стремящиеся к обретению славы даже в отсутствии каких-то партийных или идеологических убеждений. Такое, конечно, всегда может иметь место. Мы знаем, что произошло с убийством Джона Леннона в 1980 году. Сегодня информационная борьба в избирательном поле, она несоизмеримо важнее, чем толкание локтями и физические воздействия на людей. Сегодня речь идет не столько об идеологиях, сколько об удобстве жизни, сохранении статуса кво и огромной неудовлетворенности значительной части населения тем, что жизнь нестабильна или жизнь скучна. Вопрос заключается в том, что при такой, казалось бы, сбалансированной демократии нация сталкивается с политическими рисками, сталкивается с политическим непрофессионализмом, безответственностью, неумением одних учесть интересы людей, которые чувствуют, что их жизненные шансы снизились, и слишком нецивилизованное давление в политической области тех, кто этим людям противостоит. Так получилось, потому что Америка долго шла по одной колее. Это такая смесь культурных, политических и даже эстетических моментов, которые заставляют чувствовать простых американцев себя очень некомфортно, тревожно и создают условия для политического авантюризма.
1: Это было мнение социолога Сергея Ерофеева, архивная запись «Радио Свобода» июля 2024 года. Вы слушаете «Время свободы». Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, принимая в Минске президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, заявил о готовности Беларуси принимать трудовых мигрантов из Узбекистана, причем вместе с их семьями. Лукашенко отметил, что стране нужны рабочие руки, а приезжающим могут предоставить медицинскую помощь и образование.
2: Вот много говорили по Витебской области, в Узбекистане воды не хватает, да и земли желательно, чтобы побольше было. Ну, у нас, белорусы, это есть. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Давайте будем вместе работать. Белорусы очень хорошо относятся к узбекам, очень хорошо. Так же, как узбекистанские граждане относятся к белорусам. Надо это использовать. Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать. Действовать быстро. Опоздаем, кто-то придет другой.
1: Это был Александр Лукашенко. Такое заявление резко диссонирует с совсем недавним решением Государственной Думы России ужесточить правила пребывания трудовых мигрантов в стране. От них теперь требуется держать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Их дети смогут оставаться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей, а в течение 30 дней после достижения 18 лет они будут обязаны оформить собственный патент на работу или выехать из России. Спикер Думы Вячеслав Володин после принятия закона настаивал, что эти и другие принятые ранее меры в отношении мигрантов защищают интересы россиян.
3: Приезжает работать, привозит с собой большую семью, детей, жену, нагрузка на социальную сферу, проблемы возникают. Мы до этого решили вопрос, связанный приемом в школу, теперь только через экзамен по русскому языку, решили вопрос, связанный с медициной, обязательное свидетельствование. Любое правонарушение, высылка, уважение к нашим законам, к традициям, к культуре, к истории, в обязательном порядке тот, кто хочет стать гражданином, служба в вооруженных силах, а сейчас приняли с вами решение, что тот, кто приезжает, оплачивает приезд и детей, и семьи, исходя из стандартов, которые устанавливаются.
1: Это был спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Как отмечает белорусский политический аналитик Юрий Дракохруст, в Беларуси в последнее время зафиксирован рекордный спад рождаемости, население стареет, рабочих рук действительно не хватает. Недавно во время визита в Пакистан Лукашенко даже заявил, что Беларусь готова принять 150 тысяч пакистанцев. При этом риторика Лукашенко

0: Лукашенко по поводу готовности принять мигрантов куда радикальнее, чем реальные шаги. Мигрантов в Беларуси по-прежнему немного.
1: В прошлом году трудовых мигрантов, которые приехали и работают, 35 тысяч человек. Ну, на 9-миллионную страну, ну, это вообще не проблема. Если сравнивать, скажем, с той же Европой, где уже, так сказать, ну, солидный процент этих самых мигрантов, с той же Россией, то Лукашенко много в чем советский человек. То все-таки советский нарратив, он как бы был такой многослойный, многоплановый. И в частности, он предполагал интернационализм. То есть все люди равны, так сказать, как писал Маяковский, без России, без Латвии. Ну, такой подход был только на заре, что называется, советской власти. Потом это было не так. Но, в общем-то, какой-то вот ксенофобии, фобии к чужакам, ну, в советском нарративе не было. И это, в общем, довольно последовательно проводилось. Другое дело, что СССР был довольно закрытый, и поэтому там тоже как бы риторика не соответствовала практике, потому что никаких огромных потоков мигрантов в СССР не было. Но я думаю, что это в значительной степени вот такой реликт в сознании Лукашенко. Причем это, знаете, такая забавная вещь. Ну вот мы сейчас видим и по дискуссиям в Фейсбуку, и не только в Фейсбуку, как, так сказать, в нарративах, которые присутствуют, как бы склеиваются разные понятия. То есть, условно говоря, если человек там, предположим, за право на аборты, за права ЛГБТ, за права женщин, так сказать, то он, скорее всего, будет за свободную миграцию. И наоборот, если он будет против, так сказать, там, права на абортов, против прав ЛГБТ, то он, скорее всего, будет против мигрантов. И оно так вот и на политическом поле склеивается. Ну вот, скажем, позиция Трампа по всем этим вопросам, например. Или там, я не знаю, альтернатива для Германии. А что касается Лукашенко, то у него вот они склеиваются по-советски. То есть у него мигранты — это нормально? А, скажем, права ЛГБТ, не-не-не, ребята, какой ЛГБТ? Поскольку он такой человек, я говорю, советский, то он и как бы, ну да, мигранты пусть едут. Их, правда, в общем, стараются, конечно, держать под контролем. Ну и 35 тысяч можно удержать под контролем. Но если представить себе, что хлынет волна, она вряд ли хлынет, потому что, ну, в конце концов, люди едут, большинство едет за длинным рублем, что называется. Ну и еще один возможный, вот, как я себе вижу, фактор, это вот такие заявления Лукашенко, это работа, так сказать, глобальным югом, поскольку Запад его, в общем, не очень привечает. Смотреть только на Россию как-то немножко неуютно, ну, вот как бы ею не сделали. И поэтому он заигрывает с третьим миром. А третий мир, ну вот он видит, как к нему, так сказать, относятся люди с севера. Ну и они видят, что, в общем-то, страны Запада им говорят, давайте вы как-то поменьше миграцию нам пускайте, мы этого не хотим. И мы знаем, даже деньги платятся. Вот я помню эту знаменитую сделку, еще когда Меркель была премьером, когда Турции платили деньги, чтобы она удерживала у себя мигрантов из Сирии. И это было, я помню, сотни тысяч, если не миллионы людей. И вот когда Запад говорит, скажем, там, тому же Пакистану, не знаю, Сирии, не-не-не, ребята, вот ваших нам не надо, ваших вот нам не надо. Ну, в общем, эти страны так воспринимают это как, в общем, некий расизм. Вы чужаки, мы вас не хотим. А тут вроде человек из Европы говорит, да, пожалуйста, ребята, приезжайте, мы вас ждем. Ну, сказать, что это там полностью кардинально определяет позицию там того же Исламабада, вряд ли. Но, как говорится, пустячок, а приятно. И, кстати, на этом очень часто Советский Союз в свое время покупал страны третьего мира таким отношением своим. В общем-то, Лукашенко, так сказать, на этом наследии СССР, таком идейном, он, в общем, как бы едет. Ну, далеко ли его это увезет, не знаю. Так что есть и прагматика, которая, ну, как бы не очень зависит от идеологии. Но идеология тоже имеет значение. И вот Лукашенко в этом смысле, он такой как бы по-своему уникальный. Потому что, ну, мне трудно назвать страну в мире, которая бы, особенно на уровне риторики, вот так говорила, так сказать, что давайте, приезжайте, как Меркель в 15-м году, мы выдержим. Ну, вот он сам сейчас так говорит. А вот, условно говоря, если этих мигрантов станет, я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, ну, не знаю, возможно, Лукашенко скажет, ну да, немножко мы, конечно, что-то тут погорячились. Вот. Тем более, что общественное мнение, я не думаю, что по мере увеличения количества мигрантов что оно будет относиться к ним все лучше и лучше. Боюсь, что все хуже и хуже.
0: Мнение белорусского политического аналитика Юрия Дракохруста. Между тем, на прошлой неделе мэр российского Оренбурга Альберт Юмадилов признался, что не смог привлечь мигрантов из Северной Кореи работать дворниками из-за того, что они не были согласны на предложенную зарплату в 50-55 тысяч рублей в месяц.
2: Там есть определенное количество субъектов Российской Федерации, в которые заключены договора. Наш субъект не входит в эту историю. Поэтому у меня не получилось в прошлом году. Если у кого-то получится в этом году, ну, это будет очень здорово. И насколько я знаю, по рабочим из Северной Кореи, они-то на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы там, 2-3 раза больше, чем... Понятно, у них и КПД больше. Они как роботы работают. Я видел собственными глазами, как они работают. Там действительно роботы. Ну и по зарплате просто их не потянет.
0: Это был мэр Оренбурга Альберт Юмадилов. Нельзя не отметить, что значительную часть денег, которые зарабатывают мигранты из КНДР, у них забирает северокорейский режим. Но факт остается фактом. Дворников из Северной Кореи Оренбург позволить себе не может. Вручают сейчас выходцы из Сенегала. Зато армия России может позволить себе северокорейских наемников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Денисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Денис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. «Мастер и Маргарита», например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, во всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убивать кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
2: я же
1: получает
2: прав.
1: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти. Но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А
2: ему
1: это просто все равно. Побочный материал такой.
2: Ну, конечно, он же спасает Россию. Он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей... европеизации России, как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории. Но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
2: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился, чудом попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
3: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
2: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрнст. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латышей было как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще Латвии. И это отразилось. Посмотрите, что произошло в 90-х годах. Видите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
3: Ну,
2: это
3: вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
2: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
4: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать. Потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня необычайно близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
4: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это было... Пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идеи лишена смысла. Это не доимперия. Вот что это такое. Потому что... Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
4: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
4: Экологическая катастрофа к этому привела.
2: история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга Ким. Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
3: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
5: Вот здесь я работал, в этом доме.
3: Вот в этом доме, да. Вы работали, что,
5: да,
3: вы делали?
5: Да. Вы не представляете, что я делал. Я работал, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить. И ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизмы ртуть. Трудно поверить.
3: Это были во времена студенчества или после окончания?
5: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
3: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, оттуда.
5: Конечно, тогда
3: оттуда.
5: Этого не было, да. Но тем не менее, посмотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
3: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
5: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
2: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Генисом.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
2: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это Советская Республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
2: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
2: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
2: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
2: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а вот ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
2: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. И благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Она не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
2: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
3: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
2: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура.
5: Это странное сочетание всего разного.
3: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
5: В Америке никто не растворился.
3: Русские плохо растворяются.
5: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про южан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
3: Да, конечно. Лет.
5: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тут же перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
3: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
5: Вообще, вы знаете, это же целая история.
3: Ну, расскажите.
5: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит: от кого ты города? Я из города на А. Какой ты город? Он говорит: Ленинград. Говорит: почему? Все говорит: а ты из какого города? Я город на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят О?
3: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
5: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: как, ты уже устроился, нет еще работы. Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его иммигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к американцам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый иммигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного иммигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
5: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: давайте мы вас научим русским правилам. Говорит: по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю: ну понимаете... Ну,
3: соседи русские... американцы?
5: Конечно. Ну, они говорят: ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю: нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю: ну, это их Путин захватил. Говорит: ну, вы же выбрали Путина. Я говорю: я не выбирал. Говорит: ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю: ну, их обманывали. Да, но их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему вы не выберете другого? Почему, например,
2: на выборах Путина, все не придут на выборы. Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
2: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
2: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
2: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
2: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
2: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим руком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёв или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
2: Конечно, они не верят ни во
1: что.
2: А
1: не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
2: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
2: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В самом деле, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
0: Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Говорит «Радио Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: а можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
10: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
9: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
11: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
12: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
13: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
14: Красивый. Это Боря?
15: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
11: Ну, вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
16: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
17: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
16: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
17: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
16: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
18: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
16: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
19: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
20: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
19: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
16: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
19: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
20: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
19: Я так и живу.
20: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
16: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
21: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
16: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещал оштрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
19: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
16: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
20: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
16: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. В комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. В комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
22: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, первый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
23: Добрый день.
22: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
23: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но, на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно, она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем. То есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
22: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я это все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот это, эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
23: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-нибудь его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не с Собяниным даже, а с Немиряком. Или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит там совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это, немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этого, этих публикаций, Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак, хорошие, достойные люди, можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот, буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
22: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
23: Ну, просто это не противоречит, не то что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колезев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов. Они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой, там, значит, полпреда, там, потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали,

0: как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
1: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
0: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом, такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то? Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
1: Ну и боюсь, эта мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
3: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
4: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
3: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате

0: результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
1: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
0: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
2: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть, под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
0: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
3: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
0: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
4: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
0: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
1: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
0: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
5: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
6: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция эта не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
5: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
6: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но те, ну, какая часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
5: Только не в восторге от происходящего. Да. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Саммит коалиции желающих обсуждает предоставление Украине помощи в области противовоздушной обороны и гарантии безопасности после войны. Как быстро и где Украина сможет наладить производство комплексов ПВО «Патриот», если действительно получит от США лицензию, обещанную Дональдом Трампом? Объявленный иностранным агентом политик Борис Надеждин, выдвинувшийся кандидатом в депутаты Государственной Думы, задержан в Москве. Также сегодня.
1: Мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь.
0: Почему Александр Лукашенко так активно зовет в Беларусь мигрантов из Узбекистана? Я рад сообщить, что мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, который администрация готова поддержать. Это означает, что документ скоро станет законом. Когда я вернусь в Вашингтон, мы вместе с сенатором Блюменталем встретимся с лидерами Республиканской и Демократической партий, чтобы обсудить возможность как можно скорее вынести этот пакет санкций на рассмотрение. Этот закон предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты, которые могут помочь положить конец войне. Сегодня я как никогда уверен, что у нас есть формула для прекращения этой войны. Она заключается в том, чтобы помогать Украине летальным оружием, ясно дать понять странам, поддерживающим Россию, что продолжение такой политики будет иметь свою цену, и одновременно предложить Путину что-то, что не унизило бы его, а помогло положить конец войне, чтобы Украина выстояла и процветала. Эти слова американский сенатор-республиканец Линдси Грэм произнес в прошлую пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским всего за сутки до своей неожиданной смерти после возвращения в Вашингтон. Причиной смерти Грэма, которому был 71 год, сегодня было названо расслоение аорты. Поездка Грэма в Украину на минувшей неделе была уже 10-й с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он бывал на военных и оборонных объектах и заявлял, что защита Украины имеет решающее значение не только для европейской безопасности, но и для поддержания авторитета Соединенных Штатов и их союзников. Комментируя его кончину, несколько американских сенаторов призвали к скорейшему принятию закона об адских санкциях против России, в разработке которого Линдси Грэм принимал активное участие. А Совет Евросоюза сегодня ввел санкции против российской компании ВК, которой принадлежат социальная сеть ВКонтакте и еще ряд сервисов, а также против юридического лица так называемого национального российского мессенджера «Макс», коммуникационная платформа. В заявлении ЕС говорится, что санкции связаны с кибератаками и другими враждебными действиями российских властей и связанных с ними групп в киберпространстве. Совет ЕС обвиняет ВК в передаче российским властям данных пользователей, публиковавших материалы с критикой войны против Украины или другой запрещенный российскими властями контент. Разработка мессенджера «Макс», настаивают в Евросоюзе, проходила под контролем ФСБ. ЕС продолжает согласование 21-го пакета санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины, а в Париже сегодня открылся саммит коалиции желающих стран, поддерживающих Украину и оказывающих ей помощь. Как сказал прибывший на саммит Владимир Зеленский, первоочередная задача сейчас – это борьба с российской баллистикой. Комментируя открытие саммита коалиции желающих, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ее «коалицией подстрекателей войны».
2: Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что на прошлой неделе, встречаясь с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп дал понять, что США готовы передать Украине лицензию на производство комплексов ПВО «Патриот». В то же время эксперты в один голос отмечают, что для запуска такого производства нужны время и соответствующие условия, так что на ход войны в обозримом будущем получение лицензий на «Патриоты» существенного влияния не окажет. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, считает объяснимым решение Трампа с точки зрения внутриполитической ситуации в США, так как он заинтересован в окончании конфликта, который давно обещал остановить. При этом Игорь Романенко разделяет мнение, согласно которому собственные системы «Патриот» у Украины появятся не скоро.
3: С точки зрения Трампа и американцев здесь все прогнозируемо. Весь вопрос, насколько это будет реализовано, потому что мы помним эпопеи, когда было обещано Украине десятками патриотов, которых нет, томагавков, которых нет, и много другого. Поэтому надо к этому подходить прагматично. Изготовление, скорее всего, не в Украине. С точки зрения сложных элементов, Японии и прочее, но это происходит в странах, они очень долго, и до войны. Я лично, когда встречался, удивлялся. То есть у них планирование, будь каких действий, даже важных, нужных, совместно с ними, могло быть не раньше, чем 2 года. Но это в мирное время. Война и Украина их научила сокращать все эти моменты. Потом удивительное, на мой взгляд, заявление Навроцкого, президента Польши, который он сказал, что после вот принятия решения через несколько недель Украина может приступить. Скорее всего, это говорит о том, что производство планируется в Польше. Я точно не знаю, но вот такие мысли. Ну и от выпуска каких-то деталей к ракетам, которые уже делает Польша. Здесь разговор идет о целом по ракете, но это можно делать постепенно. То есть что Украина может изготавливать, и остальное добавлять. И вот в такой конструкции это может быть сделано гораздо быстрее, чем мог бы кто-то подумать. У нас известная Firepoint антибаллистику свою собирается делать с 8 европейскими государствами. А вообще уникальный случай, если достигнут за 1 год, и Украина отвечает за ракеты, остальные в части касающиеся. Но весь вопрос потом, как собрать, и чтобы все это полетело и было эффективным. Так что у войны объективные законы действуют, и они очень суровые. А мы на 5-м году. Все остальные, значит, в какой-то доле, и достаточно мало, потому что там, где их нет, по Европе, союзники, по-прежнему все это в замедленном темпе с такими подходами. То есть пока что-то не ударит, вспоминается 10 сентября в Польше, 21 беспилотный российский аппарат без боевой части. И в результате, так сказать, действий ПВО Польши помогали им натовцы, итальянцы, 35-ми, заправщиками. Из 21 было сбито 3. В это же время в Украине залетало с 500 целей, было сбито более 400, после чего наступили реалистичные заявления представителей военно-политических Польши, а именно о том, что надо инструктора украинские, чтобы наладить ПВО, надо совместное ПВО Украины и Польши, это второе. И третье, надо закрыть небо Украины. Вот у нас благодейный фонд так и называется, закрыть небо Украины. Но второй и третий пункт, это делается в системе НАТО, поэтому вот поляки как бы после этого обстоятельства понимают, что надо развивать отношения дальше, несмотря на все исторические проблемы, которые кому-то выгодно, ну, России в первую очередь поднимать в Польше, например, с Украиной, а не реализовывая то, что в свое время осознавал и собирался сделать господин Шольц, канцлер Германии, который говорил и секретировал руководство 15 где-то плюс-минус стран Европы, что надо создавать совместную противовоздушную, противоракетную оборону вместе с Украиной. Для этого рассматривали 100 истребителей, ну и все, так сказать, дальнейшее. Вот я пока еще не увидел ни одного из этих 100. А почему? Потому что европейские страны реально начинают действовать по большей части тогда, когда у нас, говорят, петух клюнул в определенные места. Так вот, пока, значит, не клюнули, ну вот полякам как-то посмотрели, то, что эти дроны российские, они были провокационные, без боевой части, но вот имели место такие последствия. по Европе летают дроны, и ничего государство с ними сделать не могут. Единственное, французы, когда на базу с атомными подлодками, так сказать, полетали, то начали применять что-то против, а все остальные потом расследования на уровне полиции. Вот уровень состояния их противовоздушной обороны и вообще подготовки к войне. Конечно, многое что изменилось, но, к сожалению, не так решительно, как это хотелось бы для безопасности европейской, а это значит и мировой. В этом, конечно же, заинтересована Украина в подъеме потенциала этого для борьбы совместной с Европой.
0: Это был основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Россия и Украина продолжили сегодня обмениваться ударами-беспилотниками. При российских атаках 2 человека погибли в Запорожье. В Одесской области убиты 3 члена экипажа торгового судна под флагом «Тога». Еще 5 моряков ранены. Есть раненые в Херсонской области и в других украинских регионах. ВСУ продолжают активную кампанию против российских танкеров в Азовском море. На подлете к Москве за минувшие сутки, по сообщению местных властей, были сбиты около 300 беспилотников. В Подмосковье при падении дрона погибли 3 человека, сгорели несколько частных домов. Как я уже рассказывал, при ракетном обстреле Киева и Киевской области 6 июля в селе Вишневое в Бучанском районе погибли около 10 человек, были разрушены или пострадали несколько сотен жилых домов. Владимир Зеленский в конце прошлой недели признал, что там находился крупный склад боеприпасов, расположенный близко к жилым постройкам, и пообещал привлечь виновных к ответственности. А вот что он заявил в своем видеообращении в субботу.
4: Генерал-майор СБУ «Поклад» доложил о первых результатах расследования. Установлено, что склады с оружием, находившиеся в Вишневом, были размещены с нарушением действующих требований. Позиция государства остается неизменной. Каждый, кто допустил эти нарушения, должен быть привлечен к справедливой ответственности. В условиях войны каждый руководитель обязан осознавать, что его решения или бездействие напрямую влияют на безопасность и жизнь людей. По предварительным данным, руководители 2 государственных предприятий действовали вопреки требованиям закона, решениям ставки и своим должностным обязанностям. Следствие также проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за вопросы безопасности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям и решениям других должностных лиц, которые могли быть причастны к допущенным нарушениям.
5: Тоже будут проанализованы.
0: Это был Владимир Зеленский. Сегодня же он предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить кабинет министров страны. Прежний премьер Юлия Свириденко будет назначена послом в США вместо Ольги Стефанишиной, которая покидает этот пост, как сообщается официально, по личным обстоятельствам. Время свободы. Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который предпринял попытку баллотироваться в Государственную Думу России на выборах в сентябре, а в пятницу был признан иностранным агентом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что его задержали и, цитата, «везут в отдел Долгопрудного». Незадолго до этого Надеждин выложил там же, в телеграм-канале, свой почти полуторачасовой стрим, в котором объяснил, почему решил баллотироваться и почему, по его мнению, его объявили иностранным агентом.
6: Путин объявил выборы Государственной Думы, назначил их на 20 сентября. И как только вышел указ, буквально на следующий день я первый в стране. Вот я был первый кандидат, который уведомил избирательную комиссию о своем выдвижении. Я единственный во всей России оппозиционный независимый кандидат, который собирает подписи за свое выдвижение. Мы начали сбор подписей. Я на сегодняшний день первый вообще в истории российских выборов кандидат, которого объявили иноагентом, когда он уже выдвинулся и собирал подписи. Таких случаев больше не было. Россия находится в беде. Знаете, в беде мы находимся. 5-й год идет война. Эта война прилетела в итоге на российскую землю, в российские города. И из-за того, что то, с чем я иду на выборы, мир, свобода, интернет, чтобы включили, в конце концов, бензин появился, из-за того, что это очень востребовано и люди поддерживают, наше начальство не нашло ничего лучше, как посреди избирательной кампании, когда я уже начал, напечатал агитматериалы, пошли собирать подписи, взять и объявить меня иностранным агентом.
0: Это был Борис Надеждин. Он пояснил, что закон, запрещающий так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, не запрещает при этом быть кандидатами в депутаты, а потому он продолжает избирательную кампанию. По предварительным данным, Надеждин привлечен сегодня к ответственности по административной статье о демонстрации экстремистской символики. В 2024 году Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, выступая за окончание войны с Украиной. На местах, где шел сбор подписей в его поддержку, образовывались большие очереди, однако Центральная избирательная комиссия не допустила его до выборов, сославшись на высокий процент брака собранных подписей. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты в ночь на 13 июля вновь атаковали цели в Иране после обстрелов со стороны Ирана торговых судов в Ормузском проливе. Центральное командование США заявляет, что удары были нанесены по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным комплексам, а также по катерам «Ксир». Иран ответил ударами по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Вечером 11 июля Корпус стражи Исламской революции официально заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в этом районе. США настаивают, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Газета Wall Street Journal пишет сегодня, что Вашингтон не счел, в конце концов, убедительными переданные Израилем разведывательные данные о плане Ирана убить президента США Дональда Трампа. По данным издания, часть представителей администрации опасается, что Израиль пытается использовать разведывательную информацию, чтобы убедить Белый дом возобновить полномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом полученная информация оказалась достаточно серьезной, чтобы усилить меры безопасности для президента США. В частности, как я рассказывал, после саммита НАТО в Турции Трамп возвращался не на новом самолете, подаренном Катаром, а на прежнем борту Air Force One. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хамини ранее заявил, что Тегеран отомстит за гибель его отца, Аятоллы Али Хаминии и других погибших в результате американских ударов. Трамп в ответ сообщил, что распорядился привести в полную боевую готовность 1000 ракет, нацеленных на Иран, на случай покушения на его жизнь. Уместно, наверное, вспомнить, что ровно 2 года назад на Трампа в разгар его президентской кампании было совершено покушение в Пенсильвании. Трамп тогда получил ранение в ухо. Один из участников предвыборного митинга Трампа погиб, 2 получили ранения, стрелок был убит сотрудниками спецслужб. Вот что тогда, в июле 2024 года, о том, что спровоцировало это покушение, на волнах «Радио Свобода» говорил социолог, профессор Ротегерского университета Сергей Ерофеев.
7: Когда в стране обостряется политическая ситуация, политическая борьба, то отдельные люди могут повести себя как геростраты, стремящиеся к обретению славы даже в отсутствии каких-то партийных или идеологических убеждений. Такое, конечно, всегда может иметь место. Мы знаем, что произошло с убийством Джона Леннона в 1980 году. Сегодня информационная борьба в избирательном поле, она несоизмеримо важнее, чем толкание локтями и физические воздействия на людей. Сегодня речь идет не столько об идеологиях, сколько об удобстве жизни, сохранении статуса кво и огромной неудовлетворенности значительной части населения тем, что жизнь нестабильна или жизнь скучна. Вопрос заключается в том, что при такой, казалось бы, сбалансированной демократии нация сталкивается с политическими рисками, сталкивается с политическим непрофессионализмом, безответственностью, неумением одних учесть интересы людей, которые чувствуют, что их жизненные шансы снизились, и слишком нецивилизованное давление в политической области тех, кто этим людям противостоит. Так получилось, потому что Америка долго шла по одной колее. Это такая смесь культурных, политических и даже эстетических моментов, которые заставляют чувствовать простых американцев себя очень некомфортно, тревожно и создает условия для политического авантюризма.
0: Это было мнение социолога Сергея Ерофеева. Архивная запись «Радио Свобода» июля 2024 года. Вы слушаете «Время свободы». Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, принимая в Минске президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, заявил о готовности Беларуси принимать трудовых мигрантов из Узбекистана, причем вместе с их семьями. Лукашенко отметил, что стране нужны рабочие руки, а приезжающим могут предоставить медицинскую помощь и образование.
1: Вот много говорили по Витебской области, в Узбекистане воды не хватает, да и земли желательно, чтобы побольше было. Ну, у нас, белорусы, это есть. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Давайте будем вместе работать. Белорусы очень хорошо относятся к узбекам, очень хорошо. Так же, как узбекистанские граждане относятся к белорусам. Надо это использовать. Воля президентов есть, поддержка есть, надо действовать. Действовать быстро. Опоздаем, кто-то придет другой.
0: Это был Александр Лукашенко. Такое заявление резко диссонирует с совсем недавним решением Государственной Думы России ужесточить правила пребывания трудовых мигрантов в стране. От них теперь требуется держать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Их дети смогут оставаться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей, а в течение 30 дней после достижения 18 лет они будут обязаны оформить собственный патент на работу или выехать из России. Спикер Думы Вячеслав Володин после принятия закона настаивал, что эти и другие принятые ранее меры в отношении мигрантов защищают интересы россиян.
8: Приезжает работать, привозит с собой большую семью, детей, жену, нагрузка на социальную сферу, проблемы возникают. Мы до этого решили вопрос, связанный с приемом в школу, теперь только через экзамен по русскому языку. Решили вопрос, связанный с медициной, обязательное свидетельствование. Любое правонарушение, высылка, уважение к нашим законам, к традициям, к культуре, к истории, в обязательном порядке тот, кто хочет стать гражданином, служба в вооруженных силах. А сейчас приняли с вами решение, что тот, кто приезжает, оплачивает приезд и детей, и семьи, исходя из стандартов, которые устанавливаются.
0: Это был спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Как отмечает белорусский политический аналитик Юрий Дракохруст, в Беларуси в последнее время зафиксирован рекордный спад рождаемости, население стареет, рабочих рук действительно не хватает. Недавно во время визита в Пакистан Лукашенко даже заявил, что Беларусь готова принять 150 тысяч пакистанцев. При этом риторика Лукашенко по поводу готовности принять мигрантов куда радикальнее, чем реальные шаги мигрантов в Беларуси. По-прежнему немного.
9: В прошлом году трудовых мигрантов, которые приехали и работают, 35 тысяч человек. Ну, на 9-миллионную страну, ну, это вообще не проблема. Если сравнивать, скажем, с той же Европой, где уже, так сказать, ну, солидный процент этих самых мигрантов, с той же Россией. Лукашенко много в чем советский человек. Это все-таки советский нарратив. Он как бы был такой многослойный, многоплановый. И в частности, он предполагал интернационализм. То есть все люди равны, так сказать, как писал Маяковский, без России, без Латвии. Ну, такой подход был только на заре, что называется, советской власти. Потом это было не так. Но, в общем-то, какой-то вот ксенофобии, фобии к чужакам, ну, в советском нарративе не было. И это, в общем, довольно последовательно проводилось. Другое дело, что СССР был довольно закрытый, и поэтому там тоже как бы риторика не соответствовала практике, потому что никаких огромных потоков мигрантов в СССР не было. Но я думаю, что это в значительной степени вот такой реликт в сознании Лукашенко. Причем это, знаете, такая забавная вещь. Ну вот мы сейчас видим и по дискуссиям в Фейсбуку, и не только в Фейсбуку, как, так сказать, в нарративах, которые присутствуют, как бы склеиваются разные понятия. То есть, условно говоря, если человек там, предположим, за право на аборт, за права ЛГБТ, за права женщин, так сказать, то он, скорее всего, будет за свободную миграцию. И наоборот, если он будет против, так сказать, там, права на абортов, против прав ЛГБТ, то он, скорее всего, будет против мигрантов. И оно так вот и на политическом поле склеивается. Ну вот, скажем, позиция Трампа по всем этим вопросам, например. Или там, я не знаю, альтернативы для Германии. А что касается Лукашенко, то у него вот они склеиваются по-советски. То есть у него мигранты – это нормально? А, скажем, права ЛГБТ, не-не-не, ребята, какой ЛГБТ? Поскольку он такой человек, я говорю, советский, то он и как бы, ну да, мигранты пусть едут. Их, правда, в общем, стараются, конечно, держать под контролем. Ну и 35 тысяч можно удержать под контролем. Но если представить себе, что хлынет волна, она вряд ли хлынет, потому что, ну, в конце концов, люди едут, большинство едет за длинным рублем, что называется. Ну и еще один возможный, вот, как я себе вижу, фактор – это вот такие заявления Лукашенко, это работа, так сказать, глобальным югом. Поскольку Запад его, в общем, не очень привечает. Смотреть только на Россию как-то немножко неуютно. Ну вот как бы ею не сделали. И поэтому он заигрывает с третьим миром. А третий мир, ну вот он видит, как к нему, так сказать, относятся люди с севера. Ну и они видят, что, в общем-то, страны Запада им говорят, давайте вы как-то поменьше миграцию нам пускайте. Мы этого не хотим. И мы знаем, даже деньги платятся. Вот я помню эту знаменитую сделку, еще когда Меркель была премьером, когда Турции платили деньги, чтобы она удерживала у себя мигрантов из Сирии. И это было, я помню, сотни тысяч, если не миллионы людей. И вот когда Запад говорит, скажем, там, тому же Пакистану, не знаю, Сирии, не-не-не, ребята, вот ваших нам не надо, ваших вот нам не надо. Ну, в общем, эти страны так воспринимают это как, в общем, некий расизм. Вы чужаки, мы вас не хотим. А тут вроде человек из Европы говорит, да, пожалуйста, ребята, приезжайте, мы вас ждем. Ну, сказать, что это там полностью кардинально определяет позицию там того же Исламабада, вряд ли. Но, как говорится, пустячок, а приятно. И, кстати, на этом очень часто Советский Союз в свое время покупал страны третьего мира таким отношением своим. В общем-то, Лукашенко, так сказать, на этом наследии СССР, таком идейном, он, в общем, как бы едет. Ну, далеко ли его это увезет, не знаю. Так что есть и прагматика, которая, ну, как бы не очень зависит от идеологии. Но идеология тоже имеет значение. И вот Лукашенко в этом смысле, он такой, как бы, по-своему уникальный. Потому что, ну, мне трудно назвать страну в мире, которая бы, особенно на уровне риторики, вот так говорила, так сказать, что давайте, приезжайте, как Меркель в 15-м году, мы выдержим. Ну, вот он сам сейчас так говорит. А вот, условно говоря, если этих мигрантов станет, я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, ну, не знаю, возможно, Лукашенко скажет, ну да, немножко мы, конечно, что-то тут погорячились. Вот. Тем более, что общественное мнение, я не думаю, что по мере увеличения количества мигрантов, что оно будет относиться к ним все лучше и лучше. Боюсь, что все хуже и хуже.
4: Мнение белорусского политического аналитика Юрия Дракохруста. Между тем, на прошлой неделе мэр российского Оренбурга Альберт Юмадилов признался, что не смог привлечь мигрантов из Северной Кореи работать дворниками из-за того, что они не были согласны на предложенную зарплату в 50-55 тысяч рублей в месяц.
10: Там есть определенное количество субъектов Российской Федерации, в которые заключены договора. Наш субъект не входит в эту историю. Поэтому у меня не получилось в прошлом году. Если у кого-то получится в этом году, ну, это будет очень здорово. И насколько я знаю, по рабочим из Северной Кореи, они-то на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы там, в 2-3 раза больше, чем... Понятно, у них и КПД больше. Они как роботы работают. Я видел собственными глазами, как они работают. Там действительно роботы. Ну и по зарплате просто их не потянет.
4: Это был мэр Оренбурга Альберт Юмадилов. Нельзя не отметить, что значительную часть денег, которые зарабатывают мигранты из КНДР, у них забирает северокорейский режим. Но факт остается фактом. Дворников из Северной Кореи Оренбург позволить себе не может. Вручают сейчас выходцы из Сенегала. Зато армия России может позволить себе северокорейских наемников.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
11: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
13: А можно не создавать негатив? Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
14: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
13: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
15: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимны, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
16: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
17: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
18: Красивый. Это Боря?
19: Нет, это мой. А для Боря подарок там.
15: Ну, вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
20: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
21: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеры, эпизодов экспонирования.
20: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
21: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
20: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
22: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
20: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
21: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
23: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
21: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
20: Исходя из, возможно, слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
21: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
23: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
21: Я так и живу.
23: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
20: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
24: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
20: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
21: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
20: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
23: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
20: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментариями Дуди Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала Радио Свобода не удалось связаться с Собчак.
15: СВК там в одной из цитат упоминалось, от ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
25: Добрый день.
15: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
1: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но, на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз, у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
2: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Шорт Парис. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
1: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да? не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она действительно совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящая журналистика там, ну, она невозможна. Нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
2: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг «Собчак» — это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор, я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
1: Ну, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало по-новому, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию, это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть.

0: Если уже очереди на заправках, невозможно не заметить. Я полагаю, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
1: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом, такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это слив, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
0: Ну и боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
3: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
4: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
3: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
5: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос, и поэтому...

0: Не отвечаю.
1: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
2: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть, под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
1: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
3: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
1: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
4: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
1: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
0: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
1: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
5: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
6: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труб слив. Откуда вообще бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агента, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
5: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
6: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая-то часть тех, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
5: Они в восторге от происходящего. Да. Максим, у нас, скажем, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Генисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Генис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. «Мастер и Маргарита», например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, во всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
2: я же
1: получает
2: прав.
1: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А
2: ему
1: это просто все равно. Побочный материал такой.
2: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но... Кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
2: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья, или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
3: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
2: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрнст. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латышей было как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще Латвии. И это отразилось. Посмотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
3: Ну,
2: это
3: вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
2: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
4: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать. Потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня необычайно близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
4: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это было... Пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что... Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
4: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
4: Экологическая катастрофа к этому привела.
2: история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга Ким. Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
3: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
5: Вот здесь я работал, в этом доме.
3: Вот в этом доме, да. Вы работали, что,
5: да,
3: вы делали?
5: Да. Вы не представляете, что я делал. Я работал, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить. И ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизмы ртуть. Трудно поверить.
3: Это были во времена студенчества или после окончания?
5: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
3: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, оттуда.
5: Конечно, тогда
3: оттуда.
5: Этого не было, да. Но тем не менее, посмотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
3: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
5: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
2: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно, вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень-то представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. мы продолжаем беседу с Александром Генисом.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
2: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это Советская Республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
2: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
2: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
2: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
2: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а вот ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
2: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Она это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
2: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
3: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
2: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? Я, по-моему, американцев я никогда не видел.
5: Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
3: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
5: В Америке никто не растворился.
3: Русские плохо растворяются.
5: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь – это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
3: Да, конечно. Лет.
5: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тут же перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
3: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
5: Вообще, вы знаете, это же целая история.
3: Ну, расскажите.
5: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». И почему? Все говорит: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». Почему все говорят «О»?
3: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
5: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: «Как, ты уже устроился? Нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому его... В эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к эмигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта. Вообще не знаю. Я не знаю ни одного эмигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
5: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: «Давайте мы вас научим русским правилам». Он говорит: «По русским правилам вы будете играть в Афганистане», сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю: «Ну, понимаете, ну...»
3: Соседи русские... американцы?
5: Конечно. Но они говорят: «Ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать?» Я говорю: «Нет, нет, не хотели». «А за что это все происходит?» Я говорю: «Ну, это их Путин захватил». Говорит: «Ну, вы же выбрали Путина». Я говорю: «Я не выбирал». Говорит: «Ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него». Я говорю: «Ну, их обманывали». «Да, но их обманули, значит, они обманулись». И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что
2: вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
2: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
2: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
2: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
2: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
2: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим руком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
2: Конечно, они не верят ни во
1: а
2: что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
2: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
2: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
0: Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Говорит «Радио Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
10: Потрясающим образом, вот большинство людей, которые находятся сейчас внутри РФ, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты.
11: Чувство вины есть.
10: То есть чувство вины есть.
1: Как это объяснить, что туда нельзя?
10: Спокойно. Практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно.
1: Да, вы поняли, что вы педагог.
10: Мне очень интересно трепаться, мне очень интересно про взаимодействие, мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
10: Сколько хотите. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил.
1: Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – педагог, писатель, драматург, театральный режиссер Дима Зицер. Дима, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
12: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
1: Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
12: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
1: Мы знаем, да, уже пятый год идет война. Все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
12: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
1: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
12: Ну, что такое пьесы о войне? Давайте так. Мы же ставим...
1: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. они были сняты спустя 10-15 лет, вот, не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
10: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
1: Да, мы не знаем,
10: кроме тех, кто был на Каспийском
1: фестивале. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Вот так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, и победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилось это?
10: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
1: И в основном комедии.
10: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
1: Колотозов.
10: Да?
1: Михаил Колотозов.
10: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да. Ответ да.
1: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
10: Безусловно, да. Безусловно.
1: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
10: Точно будет что обсудить.
1: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
10: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать «нет» и все.
1: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
10: да,
1: за
10: ничего,
1: пафос,
10: я прощу.
1: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
10: А взрослые как
1: все, что все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
10: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим.
1: Ответить... Запретный плод, я вам должен сказать.
10: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас-то смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце XIX века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
1: Ну, это по религиозным понятиям?
10: Нет. Нет.
1: Это же 19 век. Устранение конкурента?
10: Нет. Ну, это же... Смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть, у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там выбирает.
1: Вы сейчас говорите о лицемерии.
10: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот и все.
1: Давайте я задам более персональный вопрос. Давай. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
10: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
10: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
10: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, что? Но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
10: компьютер. Глянул на компьютер.
1: Ну, конечно, да. Но не обязательно врываться.
10: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть, игра на опережение.
10: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет. И что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
10: Согласен, согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
10: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся, взаимовнемняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
10: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
10: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
10: Слушайте, ну много, ну бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
10: Нет, ну я не абьюзил, но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время. И у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо... Это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: Приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
10: Конечно, конечно. И ни разу, ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: Потому что для вас педагогика – это процесс обучения параллельно?
10: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я Поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
10: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей, или это отдельная история, а школа – это отдельная?
10: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в
10: своих детях? Да, конечно, но какие методы, слушайте? Мы,
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
10: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого. Наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
10: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что,
1: Это прекрасно. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
10: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
10: Слушайте, это довольно просто объяснить. По верхам, если мы пойдем по верхам, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, все классы и представители учителей и так далее. Все базисные решения, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали, я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
10: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
10: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
10: Да.
1: То есть вас?
10: Да. У нас 3 директора. Да, можно всех 3.
1: Была такая критическая ситуация?
10: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, это же и моя ответственность. Почему у нас 3 директора? У нас и раньше, в других школах, были 3 директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
10: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
10: Конечно. Либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, я на «ты», а не на «вы», предположим. Это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
10: Мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
10: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
10: До 12-го.
1: Получает диплом?

0: украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. У меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух», да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя. Но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
0: Шикарный.
1: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, нет, и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы он мог пойти под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: Возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пароли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что... Спокойно.
1: То есть и мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, безусловно.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Человек может

0: Многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит: Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно, да, давайте.
1: А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном, педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто. Ну, что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да,
0: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
1: Я не претендую на ваши комплименты, но хочу сказать, что, по крайней мере, мы с вами эти вещи проговариваем. Я не говорю, что мы хороший или плохой человек, но мы с вами проговариваем эти вещи и пытаемся анализировать и понять, что с нами произошло. И это нормально. Скажите, а вот ваши учителя верили в то, что они говорили? Вот мои учителя, как мне сейчас кажется, верили в эту коммунистическую пропаганду?
0: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями, очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
1: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца. Да. А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
0: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать?
1: Повезло. Какая-то была своя субкультура, да?
0: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
1: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета. Да, худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
0: Нет, на мой взгляд. Потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве. И мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
1: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
0: Это так. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
1: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку и украинцев, как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
0: Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всем случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
1: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
0: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми в проброс, что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями смерти близких, разрушения домов. Это, слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит какая-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, ну, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ней, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем. И математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием. Это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь? Да. Вот эта травма, полученная в детстве?
0: Да.
1: Вы ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. А почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если, значит, говорит, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста у них выше, чем у россиян?
0: Очевидно, вот. Ответ очевиден, история другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое. Да? Но, тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там, дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи, да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом... когда-нибудь поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том же, те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами. Это уже как такой мем на десятилетие. Или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят. Что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне, всю жизнь.
1: То есть в самом страшном сне вы не представляли
0: себе, всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас... Поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин в России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Но не было речи о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это, да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, шансов на этом немного... Я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
0: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств,
1: даже
0: чудо.
1: Даже у немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда, это правда. И Германия это реальный хороший пример, действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46% – половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да. Да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы подавляете?
0: И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда.
2: Что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что, ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой, ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом это выстрелить, я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Ну, то есть вы себя поведете так, как поведете в тот момент,
0: ну,
1: или в ту же секунду.
0: Ну, да.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Слушайте, но есть же еще и дом, кухонные разговоры. Mm-hmm. Вот все это как-то, наверное, влияет, или вы думаете? Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой, Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить: не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить.
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет: ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле. Но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года. И те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5. Понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения. Среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто, ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
1: Очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен, конечно, господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да? Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности.
1: Государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что нет ученика. Он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да? То есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Но опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да. Вид сделают. Но это такая... Ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния. То есть, ну...
1: У вас есть опыт проживания в Израиле?
0: Огромный. С 90-го вот года.
1: Скажите, а как там это происходит? Я много слышал всяких историй о том, что вот в Израиле детям нельзя делать вообще замечания. Они делают все, что хотят. Вот, ну, вот такая свобода мыслей, передвижения, любой каприз для ребенка. Означает ли, что дети в Израиле вырастают абсолютно свободными людьми?
0: В Израиле дети не вырастают абсолютно. Во-первых, так, исторически, есть тоже про это исследование уже израильские. Исторически эта модель возникла помимо еврейского подхода после Холокоста, на самом-то деле. То есть это был вот такой вот порыв родителей выживших, сказать, окей, у нас отняли вот то самое детство и все, что, так сказать, и родственников, и близких, и 6 миллионов. Давайте детям дадим все, что мы можем. Да? То есть, значит, два слова, откуда это взялось. Потом Израиль живет в жесточайшей, в дичайшей ситуации войны. Не будем сейчас обсуждать, кто с какой стороны и чья ответственность в этом. Поэтому об абсолютной свободе никакой речи быть не может. То, что в Израиле для меня очень ценно, это что ценность критического мышления очень высока, действительно. Это не значит, что я идеализирую Израиль или призываю его идеализировать. Потому что особенно последнее время, вот с последним правительством, к сожалению, ситуация очень-очень тяжелая. И очень часто приходится сталкиваться и почти с открытой пропагандой. Но, поскольку это все еще очень высокая ценность, этому в школе учат. В школе учат, дорогой, тебе нужно проверить. Уже, во всяком случае, в хороших школах с точки зрения программы. То шансы есть, Но при этом нет, никакой на сегодняшний день. Никакой особой модели израильского воспитания нет.
1: Израильская школа сильно отличается от других школ, ну, той же российской, той же украинской?
0: Отличается довольно сильно, потому что в Израиле, ну, в широком смысле слова, модель, ну, скорее, западноевропейская и отчасти американская, ну, по подходу довольно сильно отличается. То, что, знаете, ругают очень часто иммигранты, репатрианты во всех почти странах. Ну, что это они бездельничают, а потом вдруг, значит, в колледже, в старшей школе, значит, на них набрасываются. И как это они в первом классе не знают таблицы умножения? Ну, окей, это во многих странах происходит. Она легче. То есть, с точки зрения идеи, израильская школа устроена так, что человек должен для начала полюбить ходить в эту школу. То, что часто раздражает родителей. Теперь, к сожалению, это не всегда реализовывается именно так и правильно.
1: Как меняет подростка ситуация с тем, что он должен пойти служить в израильскую армию? Это сильно ограничивает свободу?
0: Нет, это не ограничивает свободу. Ох, это вообще отдельный... Чтобы объяснить, что я хочу сказать, это прямо отдельный разговор должен быть. Но я попробую коротко. Это не ограничивает свободу, это так устроено по разным причинам, что это считается в израильском обществе обязательной частью твоего взросления. Значит, как, ну, я не знаю, что, получить аттестат, например, это обязательная часть. При этом очень важно сказать, что совершенно не все молодые люди в Израиле идут в армию. Есть люди, которые по идеологическим причинам и личным причинам говорят, нет, я не пойду, есть альтернативная служба, есть, в общем, разные другие пути. Но мейнстрим, пожалуй, да. Да.
1: Вот на какое время вы планируете свое будущее?
0: До завтра.
1: Один день.
0: Слушайте, ну мы же не ожидали. Ну сейчас вы же не скажете мне, что вы ожидали того мира, в котором мы живем. Ну, правда же вы понятия не имели о нем так же, как и я. Так же, как вот прекрасные люди, которые в этой комнате есть. Мне кажется, что... Ну, мне, во всяком случае, ну, невозможно делать вид, что я могу что-нибудь планировать. Я понимаю, это тот случай, когда хочется сказать банальное или полубанальное. Делай, что должно, и будь, что будет. Ну, я хочу надеяться, что я и мои близкие будем здоровы, и у нас будут силы заниматься тем, что мы любим, и быть друг с другом, и заниматься школой, и ставить спектакли, и так далее. Но планировать невозможно, на мой взгляд.
1: На фоне негативных новостей, что вам дает силу, в общем, преодолевать вот этот негатив и что-то делать?
0: Ну, силу мне дают близкие, силу мне дают дело, которым я занимаюсь, и в узком, и в широком смысле слова, и то, что со мной на связи такое количество людей, и я с ними на связи, иногда это равно безумию, когда, знаете, иногда я понимаю, что я сегодня к сотне разговоров или переписок провел вот с конкретными людьми, которые задают эти конкретные вопросы. Да, у каждого своя конкретная боль. А мой не хочет в школу ходить, а моя решила срочно худеть и так далее, а нам нахамила учительница, а мой муж, значит, моего ребенка наорал. В общем, Это происходит все время. Но с другой стороны, это дает силы. Потому что в этот момент ты говоришь себе, я делаю что-то конкретное. Я делаю. Мне кажется, это очень-очень важно. Что сегодня конкретного ты сделал? Ну, а в более узком, слушайте, ну, у меня, еще раз, мне повезло с детьми, с женой и вообще с близкими. Это правда.
1: Пожалуйста. Давайте тогда так. Моим собеседником был педагог, писатель, драматург Дима Зицер, который сегодня нужен людям, своим ученикам и своим товарищам и своей семье. Спасибо вам за это общение.
0: Спасибо большое.
1: Дайте я вам пожму.
0: Спасибо. Спасибо большое.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Саммит коалиции желающих обсуждает предоставление Украине помощи в области противовоздушной обороны и гарантии безопасности после войны. Как быстро и где Украина сможет наладить производство комплексов ПВО «Патриот», если действительно получит от США лицензию, обещанную Дональдом Трампом? Объявленный иностранным агентом политик Борис Надеждин, выдвинувшийся кандидатом в депутаты Государственной Думы, задержан в Москве. Также сегодня.
1: Мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь.
0: Почему Александр Лукашенко так активно зовет в Беларусь мигрантов из Узбекистана? Я рад сообщить, что мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, который администрация готова поддержать. Это означает, что документ скоро станет законом. Когда я вернусь в Вашингтон, мы вместе с сенатором Блюменталем встретимся с лидерами республиканской и демократической партий, чтобы обсудить возможность как можно скорее вынести этот пакет санкций на рассмотрение. Этот закон предоставит президенту Трампу дополнительные инструменты, которые могут помочь положить конец войне. Сегодня я как никогда уверен, что у нас есть формула для прекращения этой войны. Она заключается в том, чтобы помогать Украине летальным оружием, ясно дать понять странам, поддерживающим Россию, что продолжение такой политики будет иметь свою цену, и одновременно предложить Путину что-то, что не унизило бы его, а помогло положить конец войне, чтобы Украина выстояла и процветала. Эти слова американский сенатор-республиканец Линдси Грэм произнес в прошлую пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским всего за сутки до своей неожиданной смерти после возвращения в Вашингтон. Причиной смерти Грэма, которому был 71 год, сегодня было названо расслоение аорты. Поездка Грэма в Украину на минувшей неделе была уже 10-й с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он бывал на военных и оборонных объектах и заявлял, что защита Украины имеет решающее значение не только для европейской безопасности, но и для поддержания авторитета Соединенных Штатов и их союзников. Комментируя его кончину, несколько американских сенаторов призвали к скорейшему принятию закона об адских санкциях против России, в разработке которого Линдси Грэм принимал активное участие. А Совет Евросоюза сегодня ввел санкции против российской компании ВК, которой принадлежат социальная сеть ВКонтакте и еще ряд сервисов, а также против юридического лица так называемого национального российского мессенджера «Макс», коммуникационная платформа. В заявлении ЕС говорится, что санкции связаны с кибератаками и другими враждебными действиями российских властей и связанных с ними групп в киберпространстве. Совет ЕС обвиняет ВК в передаче российским властям данных пользователей, публиковавших материалы с критикой войны против Украины или другой запрещенный российскими властями контент. Разработка мессенджера «Макс», настаивают в Евросоюзе, проходила под контролем ФСБ. ЕС продолжает согласование 21-го пакета санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины, а в Париже сегодня открылся саммит коалиции желающих стран, поддерживающих Украину и оказывающих ей помощь. Как сказал прибывший на саммит Владимир Зеленский, первоочередная задача сейчас – это борьба с российской баллистикой. Комментируя открытие саммита коалиции желающих, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ее «коалицией подстрекателей войны».
2: Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. По Поэтому следить будем очень внимательно.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что на прошлой неделе, встречаясь с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп дал понять, что США готовы передать Украине лицензию на производство комплексов ПВО «Патриот». В то же время эксперты в один голос отмечают, что для запуска такого производства нужны время и соответствующие условия, так что на ход войны в обозримом будущем получение лицензии на «Патриоты» существенного влияния не окажет. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, считает объяснимым решение Трампа с точки зрения внутриполитической ситуации в США, так как он заинтересован в окончании конфликта, который давно обещал остановить. При этом Игорь Романенко разделяет мнение, согласно которому собственные системы «Патриот» у Украины появятся не скоро.
3: С точки зрения Трампа и американцев здесь все прогнозируемо. Весь вопрос, насколько это будет реализовано, потому что мы помним эпопеи, когда было обещано Украине десятками патриотов, которых нет, томагавков, которых нет, и много другого. Поэтому надо к этому подходить прагматично. Изготовление, скорее всего, не в Украине. С точки зрения сложных элементов, Японии и прочее, но это происходит в странах, они очень долго и до войны. Я лично, когда встречался, удивлялся. То есть у них планирование, будь каких действий, даже важных, нужных, совместно с ними, могло быть не раньше, чем 2 года. Но это в мирное время. Война и Украина их научила сокращать все эти моменты. Потом удивительное, на мой взгляд, заявление Навроцкого, президента Польши, который он сказал, что после вот принятия решения через несколько недель Украина может приступить. Скорее всего, это говорит о том, что производство планируется в Польше. Я точно не знаю, но вот такие мысли. Ну и от выпуска каких-то деталей к ракетам, которые уже делает Польша. Здесь разговор идет в целом по ракете, но это можно делать постепенно. То есть что Украина может изготавливать и остальное добавлять. И вот в такой конструкции это может быть сделано гораздо быстрее, чем мог бы кто-то подумать. У нас известная Firepoint антибаллистику свою собирается делать с 8 европейскими государствами. Вообще уникальный случай, если достигнут за 1 год. И Украина отвечает за ракеты, остальные в части касающиеся. Но весь вопрос потом, как собрать, и чтобы все это полетело и было эффективным. Так что у войны объективные законы действуют, и они очень суровые. А мы на 5-м году. Все остальные, значит, в какой-то доле, и достаточно малой, потому что там, где их нет, по Европе, союзники, по-прежнему все это в замедленном темпе с такими подходами. То есть пока что-то не ударит, вспоминается 10 сентября в Польше, 21 беспилотный российский аппарат без боевой части. И в результате, так сказать, действий ПВО Польши помогали им натовцы, итальянцы, F-35-ми, заправщиками. Из 21 было сбито 3. В это же время в Украине залетало с 500 целей, было сбито более 400, после чего наступили реалистичные заявления представителей военно-политических Польши, а именно о том, что надо инструктора украинские, чтобы наладить ПВО, надо совместное ПВО Украины и Польши, это второе. И третье, надо закрыть небо Украины. Вот у нас благодейный фонд так и называется, закрыть небо Украины. Но второй и третий пункт, это делается в системе НАТО, поэтому вот поляки как бы после этого обстоятельства понимают, что надо развивать отношения дальше, несмотря на все исторические проблемы, которые кому-то выгодно, ну, России в первую очередь поднимать в Польше, например, с Украиной, а не реализовывая то, что в свое время осознавал и собирался сделать господин Шольц, канцлер Германии, который говорил и сагитировал руководство 15 где-то плюс-минус стран Европы, что надо создавать совместную противовоздушную, противоракетную оборону вместе с Украиной. Для этого рассматривали 100 истребителей, ну и все, так сказать, дальнейшее. Вот я пока еще не увидел ни одного из этих 100. А почему? Потому что европейские страны реально начинают действовать по большей части тогда, когда у нас, говорят, петух клюнул в определенные места. Так вот, пока, значит, не клюнули, ну вот полякам как-то посмотрели, то, что эти дроны российские, они были провокационные, без боевой части, но вот имели место такие последствия. по Европе летают дроны, и ничего государство с ними сделать не могут. Единственное, французы, когда на базу с атомными подлодками, так сказать, полетали, то начали применять что-то против, а все остальные потом расследования на уровне полиции. Вот уровень состояния их противовоздушной обороны и вообще подготовки к войне. Конечно, многое что изменилось, но, к сожалению, не так решительно, как это хотелось бы для безопасности европейской, а это значит и мировой. В этом, конечно же, заинтересована Украина в подъеме потенциала этого для борьбы совместно с Европой.
0: Это был основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Россия и Украина продолжили сегодня обмениваться ударами-беспилотниками. При российских атаках 2 человека погибли в Запорожье. В Одесской области убиты 3 члена экипажа торгового судна под флагом «Тога». Еще 5 моряков ранены. Есть раненые в Херсонской области и в других украинских регионах. ВСУ продолжают активную кампанию против российских танкеров в Азовском море. На подлете к Москве за минувшие сутки, по сообщению местных властей, были сбиты около 300 беспилотников. В Подмосковье при падении дрона погибли 3 человека, сгорели несколько частных домов. Как я уже рассказывал, при ракетном обстреле Киева и Киевской области 6 июля в селе Вишневое в Бучанском районе погибли около 10 человек, были разрушены или пострадали несколько сотен жилых домов. Владимир Зеленский в конце прошлой недели признал, что там находился крупный склад боеприпасов, расположенный близко к жилым постройкам, и пообещал привлечь виновных к ответственности. А вот что он заявил в своем видеообращении в субботу.
4: Генерал-майор СБУ Поклад доложил о первых результатах расследования. Установлено, что склады с оружием, находившиеся в Вишневом, были размещены с нарушением действующих требований. Позиция государства остается неизменной. Каждый, кто допустил эти нарушения, должен быть привлечен к справедливой ответственности. В условиях войны каждый руководитель обязан осознавать, что его решения или бездействие напрямую влияют на безопасность и жизнь людей. По предварительным данным, руководители 2 государственных предприятий действовали вопреки требованиям закона, решениям ставки и своим должностным обязанностям. Следствие также проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за вопросы безопасности. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям и решениям других должностных лиц, которые могли быть причастны к допущенным нарушениям. Это был Владимир Зеленский. Сегодня же он предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить кабинет министров страны. Прежний премьер Юлия Свириденко будет назначена послом в США вместо Ольги Стефанишиной, которая покидает этот пост, как сообщается официально, по личным обстоятельствам. Время свободы. Российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который предпринял попытку баллотироваться в Государственную Думу России на выборах в сентябре, а в пятницу был признан иностранным агентом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что его задержали и, цитата, «везут в отдел Долгопрудного». Незадолго до этого Надеждин выложил там же, в телеграм-канале, свой почти полуторачасовой стрим, в котором объяснил, почему решил баллотироваться и почему, по его мнению, его объявили иностранным агентом.
5: Путин объявил выборы Государственной Думы, назначил их на 20 сентября. И как только вышел указ, буквально на следующий день я первый в стране, вот я был первый кандидат, который уведомил избирательную комиссию о своем выдвижении. Я единственный во всей России оппозиционный независимый кандидат, который собирает подписи за свое выдвижение. Мы начали сбор подписей. Я на сегодняшний день первый вообще в истории российских выборов кандидат, которого объявили иноагентом, когда он уже выдвинулся и собирал подписи. Таких случаев больше не было. Россия находится в беде. Знаете, в беде мы находимся. 5-й год идет война. Эта война прилетела в итоге на российскую землю, в российские города. И из-за того, что то, с чем я иду на выборы, мир, свобода, интернет, чтобы включили, в конце концов, бензин появился. Из-за того, что это очень востребовано и люди поддерживают, наше начальство не нашло ничего лучше, как посреди избирательной кампании, когда я уже начал, напечатал агитматериалы, пошли собирать подписи, взять и объявить меня иностранным агентом.
0: Это был Борис Надеждин. Он пояснил, что закон, запрещающий так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, не запрещает при этом быть кандидатами в депутаты, а потому он продолжает избирательную кампанию. По предварительным данным, Надеждин привлечен сегодня к ответственности по административной статье о демонстрации экстремистской символики. В 2024 году Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, выступая за окончание войны с Украиной. На местах, где шел сбор подписей в его поддержку, образовывались большие очереди, однако Центральная избирательная комиссия не допустила его до выборов, сославшись на высокий процент брака собранных подписей. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты в ночь на 13 июля вновь атаковали цели в Иране после обстрелов со стороны Ирана торговых судов в Ормузском проливе. Центральное командование США заявляет, что удары были нанесены по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным комплексам, а также по катерам «Ксир». Иран ответил ударами по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Вечером 11 июля Корпус стражи исламской революции официально заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в этом районе. США настаивают, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Газета Wall Street Journal пишет сегодня, что Вашингтон не счел, в конце концов, убедительными переданные Израилем разведывательные данные о плане Ирана убить президента США Дональда Трампа. По данным издания, часть представителей администрации опасается, что Израиль пытается использовать разведывательную информацию, чтобы убедить Белый дом возобновить полномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом полученная информация оказалась достаточно серьезной, чтобы усилить меры безопасности для президента США. В частности, как я рассказывал, после саммита НАТО в Турции Трамп возвращался не на новом самолете, подаренном Катаром, а на прежнем борту Air Force One. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хамини ранее заявил, что Тегеран отомстит за гибель его отца, Аятоллы Али Хамини и других погибших в результате американских ударов. Трамп в ответ сообщил, что распорядился привести в полную боевую готовность 1000 ракет, нацеленных на Иран, на случай покушения на его жизнь. Уместно, наверное, вспомнить, что ровно 2 года назад на Трампа в разгар его президентской кампании было совершено покушение в Пенсильвании. Трамп тогда получил ранение в ухо. Один из участников предвыборного митинга Трампа погиб, 2 получили ранения. Стрелок был убит сотрудниками спецслужб. Вот что тогда, в июле 2024 года, о том, что спровоцировало это покушение, на волнах Радио Свобода говорил социолог, профессор Ротегерского университета Сергей Ерофеев.
6: Когда в стране обостряется политическая ситуация, политическая борьба, то отдельные люди могут повести себя как геростраты, стремящиеся к обретению славы даже в отсутствии каких-то партийных или идеологических убеждений. Такое, конечно, всегда может иметь место. Мы знаем, что произошло с убийством Джона Леннона в 1980 году. Сегодня информационная борьба в избирательном поле, она несоизмеримо важнее, чем толкание локтями и физические воздействия на людей. Сегодня речь идет не столько об идеологиях, сколько об удобстве жизни, сохранении статуса кво и огромной неудовлетворенности значительной части населения тем, что жизнь нестабильна или жизнь скучна. Вопрос заключается в том, что при такой, казалось бы, сбалансированной демократии нация сталкивается с политическими рисками, сталкивается с политическим непрофессионализмом, безответственностью, неумением одних учесть интересы людей, которые чувствуют, что их жизненные шансы снизились, и слишком нецивилизованное давление в политической области тех, кто этим людям противостоит. Так получилось, потому что Америка долго шла по одной колее. Это такая смесь культурных, политических, и даже эстетических моментов, которые заставляют чувствовать простых американцев себя очень некомфортно, тревожно и создают условия для политического авантюризма.
0: Это было мнение социолога Сергея Ерофеева, архивная запись «Радио Свобода» июля 2024 года. Вы слушаете «Время свободы». Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, принимая в Минске президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, заявил о готовности Беларуси принимать трудовых мигрантов из Узбекистана, причем вместе с их семьями. Лукашенко отметил, что стране нужны рабочие руки, а приезжающим могут предоставить медицинскую помощь и образование.
1: Вот много говорят.

0: совсем недавним решением Государственной Думы России ужесточить правила пребывания трудовых мигрантов в стране. От них теперь требуется держать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Их дети смогут оставаться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей, а в течение 30 дней после достижения 18 лет они будут обязаны оформить собственный патент на работу или выехать из России. Спикер Думы Вячеслав Володин после принятия закона настаивал, что эти и другие принятые ранее меры в отношении мигрантов защищают интересы россиян.
1: Приезжает работать, привозит с собой большую семью, детей, жену, нагрузка на социальную сферу, проблемы возникают. Мы до этого решили вопрос, связанный с приемом в школу, теперь только через экзамен по русскому языку. Решили вопрос, связанный с медициной, обязательное свидетельствование. Любое правонарушение, высылка, уважение к нашим законам, к традициям, к культуре, к истории, в обязательном порядке тот, кто хочет стать гражданином, служба в вооруженных силах. А сейчас приняли с вами решение, что тот, кто приезжает, оплачивает приезд и детей, и семьи, исходя из стандартов, которые устанавливаются.
0: Это был спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Как отмечает белорусский политический аналитик Юрий Дракохруст, в Беларуси в последнее время зафиксирован рекордный спад рождаемости, население стареет, рабочих рук действительно не хватает. Недавно во время визита в Пакистан Лукашенко даже заявил, что Беларусь готова принять 150 тысяч пакистанцев. При этом риторика Лукашенко по поводу готовности принять мигрантов куда радикальнее, чем реальные шаги. Мигрантов в Беларуси по-прежнему немного.
2: В прошлом году трудовых мигрантов, которые приехали и работают, 35 тысяч человек. Ну, на 9-миллионную страну, ну, это вообще не проблема. Если сравнивать, скажем, с той же Европой, где уже, так сказать, ну, солидный процент этих самых мигрантов, с той же Россией. Лукашенко много в чем советский человек. Что все-таки советский нарратив, он как бы был такой многослойный, многоплановый. И в частности, он предполагал интернационализм. То есть все люди равны, так сказать, как писал Маяковский, без России, без Латвии. Ну, такой подход был только на заре, что называется, советской власти. Потом это было не так. Но, в общем-то, какой-то вот ксенофобии, фобии к чужакам, ну, в советском нарративе не было. И это, в общем, довольно последовательно проводилось. Другое дело, что СССР был довольно закрытый, и поэтому там тоже как бы риторика не соответствовала практике, потому что никаких огромных потоков мигрантов в СССР не было. Но я думаю, что это в значительной степени вот такой реликт в сознании Лукашенко. Причем это, знаете, такая забавная вещь. Ну вот мы сейчас видим и по дискуссиям в Фейсбуке, и не только в Фейсбуке, как, так сказать, в нарративах, которые присутствуют, как бы склеиваются разные понятия. То есть, условно говоря, если человек там, предположим, за право на аборты, за права ЛГБТ, за права женщин, так сказать, то он, скорее всего, будет за свободную миграцию. И наоборот, если он будет против, так сказать, там, права на абортов, против прав ЛГБТ, то он, скорее всего, будет против мигрантов. И оно так вот и на политическом поле склеивается. Ну вот, скажем, позиция Трампа по всем этим вопросам, например. Или там, я не знаю, альтернатива для Германии. А что касается Лукашенко, то у него вот они склеиваются по-советски. То есть у него мигранты — это нормально? А, скажем, права ЛГБТ, не-не-не, ребята, какой ЛГБТ? Поскольку он такой человек, я говорю, советский, то он и как бы, ну да, мигранты пусть едут. Их, правда, в общем, стараются, конечно, держать под контролем. Ну и 35 тысяч можно удержать под контролем. Но если представить себе, что хлынет волна, она вряд ли хлынет. Потому что, ну, в конце концов, люди едут, большинство едет за длинным рублем, что называется. Ну и еще один возможный, вот, как я себе вижу, фактор. Это вот такие заявления Лукашенко, это работа, так сказать, глобальным югом, поскольку Запад его, в общем, не очень привечает. Смотреть только на Россию как-то немножко неуютно, ну вот как бы ею не сделали. И поэтому он заигрывает с третьим миром. А третий мир, ну вот он видит, как к нему, так сказать, относятся люди с севера. Ну и они видят, что, в общем-то, страны Запада им говорят, давайте вы как-то поменьше миграцию нам пускайте, мы этого не хотим. И мы знаем, даже деньги платятся. Вот я помню эту знаменитую сделку.

0: еще когда Меркель была премьером, когда Турции платили деньги, чтобы она удерживала у себя мигрантов из Сирии. И это было, я помню, сотни тысяч, если не миллионы людей. И вот когда Запад говорит, скажем, там, тому же Пакистану, не знаю, Сирии, не-не-не, ребята, вот ваших нам не надо, ваших вот нам не надо. Ну, в общем, эти страны так воспринимают это как, в общем, некий расизм. Вы чужаки, мы вас не хотим. А тут вроде человек из Европы говорит, да, пожалуйста, ребята, приезжайте, мы вас ждем. Ну, сказать, что это там полностью кардинально определяет позицию там того же Исламабада, вряд ли. Но, как говорится, пустячок, а приятно. И, кстати, на этом очень часто Советский Союз в свое время покупал страны третьего мира таким отношением своим. В общем-то, Лукашенко, так сказать, на этом наследии СССР, таком идейном, он, в общем, как бы едет. Ну, далеко ли его это увезет, не знаю. Так что есть и прагматика, которая, ну, как бы не очень зависит от идеологии. Но идеология тоже имеет значение. И вот Лукашенко в этом смысле, он такой как бы по-своему уникальный. Потому что, ну, мне трудно назвать страну в мире, которая бы, особенно на уровне риторики, вот так говорила, так сказать, что давайте, приезжайте, как Меркель в 15-м году, мы выдержим. Ну, вот он сам сейчас так говорит. А вот, условно говоря, если этих мигрантов станет, я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, ну, не знаю, возможно, Лукашенко скажет, ну да, немножко мы, конечно, что-то тут погорячились. Вот. Тем более, что общественное мнение, я не думаю, что по мере увеличения количества мигрантов, что оно будет относиться к ним все лучше и лучше. Боюсь, что все хуже и хуже.
1: Мнение белорусского политического аналитика Юрия Дракохруста. Между тем, на прошлой неделе мэр российского Оренбурга Альберт Юмадилов признался, что не смог привлечь мигрантов из Северной Кореи работать дворниками из-за того, что они не были согласны на предложенную зарплату в 50-55 тысяч рублей в месяц.
2: Там есть определенное количество субъектов Российской Федерации, в которые заключены договора. Наш субъект не входит в эту историю. Поэтому у меня не получилось в прошлом году. Если у кого-то получится в этом году, ну, это будет очень здорово. И насколько я знаю, по рабочим из Северной Кореи, они-то на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы там, в 2-3 раза больше, чем... Понятно, у них и КПД больше. Они как роботы работают. Я видел собственными глазами, как они работают. Там действительно роботы. Ну и по зарплате просто их не потянет.
1: Это был мэр Оренбурга Альберт Юмадилов. Нельзя не отметить, что значительную часть денег, которые зарабатывают мигранты из КНДР, у них забирает северокорейский режим. Но факт остается фактом. Дворников из Северной Кореи Оренбург позволить себе не может. Вручают сейчас выходцы из Сенегала. Зато армия России может позволить себе северокорейских наемников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
5: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
6: Промолчу, как безязыкий зверь, чтобы знать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве.

0: Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
1: А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде, но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок, во-вторых, я сама решила сделать с этого концептуальную акцию и произведение искусства. Я решила самоутвердиться, и я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
0: Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы» и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
2: Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
0: Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 1994 года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор «Бутырка».
1: Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось, да, но признать это формально, технически, юридически было уже невозможно. Но на глазах прессы оно разваливалось. И да, меня выпустили. Но как выяснилось постфактум, тогда несколько лет об этом нельзя было говорить, но сейчас уже можно. Один из адвокатов, вмешавшихся в этот процесс, все-таки договорился с ФСБ, что пресса затихнет. И это было одним из условий того, что меня выпускают. Я, естественно, об этом не знала. Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне на следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
3: И сегодня Алина Витухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе. Если вы пытаетесь что-то о них вызнать, они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасный, во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
1: Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбило все их планы. Вся эта система рассчитана на то, что вы действуете стереотипно, да, как они рассчитывают. Когда вы не действуете, как они рассчитывают, все идет в разнос. И дело опять развалилось. И меня опять вынуждены были выпустить. Что они хотели добиться, я не знаю. То есть от меня лично они не добились ничего. Но они просто два раза крупно опозорились.
0: Я напомню, что послушать все выпуски подкаста «Азбука тюрьмы» и посмотреть одноименный документальный сериал вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время Док». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ поэтессы и правозащитницы Алины Витухновской про ее тюремный опыт.
1: Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. И это в случаях реальных преступников, вот серьезных. Там я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела. Но может быть 20%. Все остальные такие случайные люди. Это девочки с дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека там на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И было еще большой процент, наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все давали показания против себя и против других просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них. Просто психологическими манипуляциями. И я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, как-то забавная какая-то тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прям вот наколотило. То есть взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Ну, во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. И меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что на разные иерархии ценностей я не обладала ничем тем, значит, понятно, что они там меня не убьют, я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой...

0: Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Ветухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
1: Ну, какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек. Люди спали друг на друге. А мне тут же уступили место. Как раз какая-то девочка из клуба «Шанс». Вот, потому что она меня видела в клубе. И спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. А оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Это было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Ну, вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который и снимает кино, и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфорт. Но вот мне дома более дискомфорт. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия, финансовой броней, финансовой, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жутка, что пугать его тюрьмой как-то довольно странно.

вспоминала то, как я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свое отношение до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свое отношение до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее я попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться, вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то есть, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли, не пытались сделать. Я была как какое-то заколдованное, что они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. Но в результате они согнали ее с того места, где она сидела за столом. И тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается у них, как это называется, западло. Я все эти термины не употребляю, они мерзкие, но чтобы было понятно. Да? Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво сделано. Это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому. Да? Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться. Да? Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так? Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые выводят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть не пишут тогда прокуроры, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой, эти девушки заключенные. Вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто к делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.

0: самые доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме. Роза кричала, что его убили. И они убьют и тебя, когда пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасно, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
1: В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек этот вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Ну, хотят люди рядиться и совершать обряды, это же их дело, да. А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что, значит, эту девушку в этой Казани изнасиловали дети в местных, та же история, дети местных, ну, не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум, дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, но чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби. Он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда, и 3 месяца мы его спасали, за 3 месяца спасли, это вообще чудо. Но эти следователи, они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума. То есть вроде они все понимали, что человек как бы не виновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь, знаете, что сказал? Он сказал: но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности. А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти? 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что они говорят? Ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
0: Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
1: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, и экономическими, экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и гиды Арджимали, весь Имам Леев и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин, в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
2: Посмотри в мои красивые глаза. Я

0: А в конце разговора Алина Витухновская прочитала нам свое стихотворение.
1: «Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины и мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма – пиар. Героя нет, не умирают и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт, невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией безлицей для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи, экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно без. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес».
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет бизнесмен Олег Навальный, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального.
2: Вы понимаете, что иголка швейная, которую выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкал, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
13: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
12: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимны, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
14: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
15: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
16: Красивый. Это боль?
17: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
12: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
18: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
19: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеры эпизодов экспонирования.
18: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
19: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
18: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
20: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
18: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
19: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
21: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
19: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
18: Исходя из, возможно, слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
19: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
21: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
19: Я так и живу.
21: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
18: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
22: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
18: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
19: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
18: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
21: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
18: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментариями Дуди Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала Радио Свобода не удалось связаться с Собчак.
12: СВК там в одной из цитат упоминалось, от ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
23: Добрый день.
12: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
23: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки, и мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И, ну, тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки как говорят, highly likely, но на мой взгляд это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз, у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
12: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Шорт Парис. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
23: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит на совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, никак... то есть можно что-то делать, но это не журналистика. да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
12: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг «Собчак» — это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
23: Ну, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало по-новому, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию, это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть, как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
12: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках невозможно не заметить. Я полагаю, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
23: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом, такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это слив, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как

0: Ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
1: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
2: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
3: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
2: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
4: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
2: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
5: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть, под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
2: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
6: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
2: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
7: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
2: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
4: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
2: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
0: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
8: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция эта не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же знаем, кто так,

0: кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив, явно не... То есть это не расследование же ФБК или там не расследование там, центра досье, да? Это тоже откуда-то из тех, из тех, я бы сказал, труп, слив. Откуда вообще бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все откровенно называют ну, человеком, значит, решал и ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал. Вот.
1: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
0: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но те, ну, какая часть тех, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после
1: наверняка не в восторге
0: этого
1: от происходящего, да.
0: сомневаются
1: Максим, у нас, к
0: сделать
1: сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Дликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Генисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Генис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представьте себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы, или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. Вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убивать кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
2: я же
1: получает
2: прав.
1: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А это просто побочный все равно. Материал такой?
2: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях? Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, но... от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но... Кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
2: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья, или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующий клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
3: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
4: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще в Латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Вы знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
3: Ну,
4: это
3: вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
4: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
2: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном это мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня необычайно близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
2: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть это была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все. Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и всюду встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
3: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
2: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищной. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
3: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
2: Экологическая катастрофа к этому привела. история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, может, колониальный, но лучше никто не написал.
5: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
4: Вот здесь я работал, в этом доме.
5: Вот в этом доме, да. Вы работали, что, да, вы делали?
4: Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастер... Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму и ртуть. Трудно поверить.
5: Это были во времена студенчества или после окончания?
4: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно, ага, в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
5: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
4: конечно,
5: оттуда.
4: Конечно, тогда этого не было, да. Но тем не менее, посмотрите, они... здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
5: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
4: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
2: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот, понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарии, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. мы продолжаем беседу с Александром Генисом.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
2: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий на нас первыми напали.
2: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
2: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь. Потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
2: Я не знаю. Вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
2: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
2: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и не материализовался в каком-то протесте. Но тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
2: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
5: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
4: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижанин – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
5: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
4: В Америке никто не растворился.
5: Русские плохо растворяются.
4: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь – это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на свободе проработал.
5: Да, конечно. Лет.
4: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тоже перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
5: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже, в Америке, от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
4: Вообще, вы знаете, это же целая история.
5: Ну, расскажите.
4: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». Говорит: «Почему?» Он говорит: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». «Почему все говорят О?»
5: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
4: Довлатов не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: «Как ты уже устроился, нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они узнали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому его иммигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к иммигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый иммигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного иммигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
5: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
4: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: «Давайте мы вас научим русским правилам». Говорит: «По русским правилам вы будете играть в Афганистане», сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми. И никто на них не лежал, пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю: «Ну, понимаете, ну...»
5: Соседи русские... американцы?
4: Конечно. Но они говорят: «Ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать?» Я говорю: «Нет, нет, не хотели». «А за что это все происходит?» Я говорю: «Ну, это их Путин захватил». Говорит: «Ну, вы же выбрали Путина». Я говорю: «Я не выбирал». Говорит: «Ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него». Я говорю: «Ну, их обманывали». «Да, но их обманули, значит, они обманулись». И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что
2: вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
3: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
2: И сейчас предъявляю.
3: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
2: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
3: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
2: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что, что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
3: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
2: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
3: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
2: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман прекрасный, Михаэль, по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
3: не верят?
2: Конечно, они не верят ни во что.
3: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
2: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
3: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
2: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
0: Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Говорит «Радио Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Булата Куджава о шестидесятниках и шестидесятничестве. Подготовил и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 16 сентября 1990 года.
10: Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
11: Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Сегодня в выпуске беседа с Булатом Акуджавой о судьбе шестидесятников и наследии шестидесятых. Про Булата Акуджаву известно многое. Едва ли не все. Во-первых, написал он сам в стихах, песнях и прозе. Во-вторых, при его фантастической популярности вообще трудно оставаться в тени. Так что, встретившись с ним, я решил локализовать тему нашей беседы и предложил такой актуальный сейчас сюжет. Шестидесятые годы, их наследие, шестидесятники. Понятно, и об этом много пишут, что идеи перестройки заложены были именно тогда, в 60-е. Любопытно, что тема этой эпохи актуальна даже не только в Союзе. Все чаще и в Штатах говорят о возрождении 60-х, их духа вольного, нематериального, что ли, дыхания, в противовес практичным рейгановским годам. 60-е уже кажутся золотым веком идеализма и нестяжательства. Все это не совсем так, но сейчас речь идет об Акуджаве и, стало быть, о Советском Союзе, хоть есть и много схожего в послевоенных судьбах двух стран, в сознании, не в бытии. Поскольку мы с Александром Генисом написали не так давно довольно толстую книгу под названием «60-е. Мир советского человека», то вроде бы можем считаться в некотором роде специалистами в этом вопросе. Вот я и предложил Булату Акуджаве поговорить о наследии шестидесятников, об их судьбе в наши дни. Ведь именно Акуджава был одним из столпов 60-х. А подлинным гимном той эпохи можно уверенно назвать вот эту песню со словами «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Сейчас Акуджава тоже вспоминает 60-е. И одним из импульсов к намерению обсудить с ним эту эпоху стало для меня акуджавское стихотворение, напечатанное недавно в «Юности» и посвященное одному из видных шестидесятников Лену Карпинскому. «Шестидесятники развенчивать усатого должны, и им для этого особые приказы не нужны. Они и сами словно кони боевые и бьют копытами, пока еще живые. Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех? Не зря кровавые отметины видны на них на всех. Они хлебнули этих бед не понаслышке. Им все маячило, от высылки до вышки. Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг. А в этом их предназначение, особый смысл и толк. Ну а приказчики, влюбленные в деспота, пусть огрызаются, такая их работа. Шестидесятникам не кажется, что жизнь сгорает зря. Они поставили на родину, короче говоря. Она, конечно, в суете о них забудет, но ведь одна она, другой у них не будет. Мне показалось, что в этой апологетике шестидесятников содержится и указание, вернее, тень, образ тех противоречий, с которыми нынешнее время подходит к эпохе шестидесятых и ее героям. Я говорю прежде всего об идее жертвенной задачи, осененности, о ясном видении цели, развенчивать усатого должны, что сейчас многими воспринимается как узость кругозора. Я говорю о вере в конечное торжество справедливости и добра, в наши дни кажущейся несколько наивной. Так или иначе, все это было крайне интересно обсудить с Булатом Акуджавой, который довольно долго гостил в Соединенных Штатах. Он провел некоторое время в Вермонте, а встретились мы с ним уже здесь, под Нью-Йорком, в штате Нью-Джерси, где он вместе с Фазилем Искандером гостил у своих новых знакомых Ольги и Юрия Понаровских. В их доме и состоялась беседа. Напоминаю, что на волнах «Радио Свобода» очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Акуджава и наследие 60-х годов.
12: Как вы думаете, что такое 60-е сейчас? Какое они место занимают? И какова их роль вот, в создании того, что мы имеем?
13: Ну, что касается роли, я могу сказать. О значении 60-х на сегодняшний день мне говорить трудно. Во-первых, потому что я какое-то отношение некоторое к этому имею. А во-вторых, потому что в нынешнем хаосе, значит, и хитросплетения всяких мнений, тут раздаются голоса, обвиняющие шестидесятников, и мне трудно, в общем, разобраться. Я как-то не задумывался над этим. Меня не очень волновал этот вопрос, потому что то, что сделали шестидесятники в свое время, это добро. Я так считаю, это добро. Они громче остальных высказались на темы современности, они заставили людей задуматься, они заставили людей плакать, они заставили людей раскаиваться в какой-то степени. Я думаю, что это добро. Ну, а может быть, на сегодняшний день они утратили уже свое значение, может быть. Ну, пусть восьмидесятники теперь занимаются своим делом. Я так к этому отношусь.
12: Вы знаете,
13: мне не хочется спорить по этому вопросу со многими, которые стремятся спорить. Значит, я не охаивать не хочу, не освистывать, не возносить слишком высоко. Они сделали свое дело. Я же помню эти годы после 20-го съезда. Это весь переворот в душах, в сознании людей, взрыв, шок, который, кстати, очень России нужен всегда.
12: Вы знаете, я только что был в Советском Союзе, и там встречался со многими молодыми писателями, журналистами, и заметил, что даже не столько это может быть на страницах прессы, но вот в разговорах такие, ну как бы, жалобы на то, что шестидесятники на основе своих прошлых заслуг сейчас заняли руководящие места и как бы командуют. Но командуют, как вот многие считают, молодежь, ну, с точки зрения все того же утопического сознания, которое и привело страну к тому, что привело.
13: А к чему привело?
12: К тому...
13: Что, вот, сегодня?
12: Нет, не к сегодня, а к тупику застоя. Скажем, начиная от революции, построенной, в конце концов, на утопической, гностической идее, что можно мир переделать, о пластичности мира, и что шестидесятники, в конечном счете, обладают таким же точно сознанием, то есть, как бы сказать, нереалистическим.
13: Ну, элемент этого и есть, естественно, конечно, потому что шестидесятники – дети своей эпохи, в общем-то, и выученики своей школы. Это естественно, конечно, но они все-таки в 60-е годы провозгласили примат человеческого. И это очень важно. Это очень важно.
12: То есть вот открытие личности.
13: Конечно,
12: это его,
13: конечно,
12: главная заслуга.
13: Они воспели личность, они призвали уважать личность. Другое дело, я не понимаю, а что сегодня шестидесятники, какие командные посты они занимают? Они никаких командных постов не занимают. Какие?
12: Ну, имеется в виду, может быть, не служебные, а да, как бы авторитеты, понимаете?
13: Ну, авторитеты.
12: Допустим, да, Корякин,
13: ну,
12: там.
13: Так, ну, корякинский авторитет, он ведь создан не приказом сверху, он возник спонтанно, к нему люди стали прислушиваться, очевидно, что-то есть в том, что он вещает, не правда ли?
12: То есть это соответствует массовому сознанию?
13: Конечно, чего же его упрекать-то? Наоборот, пусть он говорит, пусть люди слушают, пусть поступают так, как им кажется нужным. А завтра, может быть, выяснится, что он не совсем прав. Ну и время исправит его, это самое. Он же не назначен кем-то сверху сообщать истины какие-то, правда? Так я думаю, наоборот, Корякин замечательный человек. А с чем-то я могу не соглашаться. Ну и что же. Я согласен с тем, что есть всегда резон в таких упреках. Есть всегда резон. Всегда молодое поколение видит в предшествующем поколении изъяны какие-то. И лучше видит, конечно. Но мне не нравится всякий экстремизм, который проявляется особенно в молодом поколении. А экстремизм связан с невежеством и с отсутствием опыта. Вот.
12: А скажите, пожалуйста, мне не раз приходило в голову, что Горбачев, будучи 31-го, кажется, да, года рождения,
13: да.
12: Он читал, конечно, стихи Евтушенко, прозу Аксенова и, конечно же, слушал и пел ваши песни.
13: Не сомневаюсь.
12: То есть вы его воспринимаете как шестидесятника?
13: Да, в какой-то степени, да. В какой-то степени. Хотя его шестидесятничество основано, заквашено очень на партийной деятельности, на партийной службе. И поэтому, ну, может быть, и не в чистом виде. Хотя элементы этого есть в нем, конечно.
12: А что, например, что вы имеете в виду? Вот чем конкретно он, ну как бы это сказать, может быть,
13: в чем проявилось его шестидесятничество сегодня, да? Ну, я думаю, в его. А во всем, что он сделал. Во всем, что он сделал. Я думаю, что это и есть.
12: А вот то,
13: что он не пошел дальше, может быть, это объясняется либо политической хитростью, которую я не могу понять. Потому что общество наше дикое, понимаете, и провозглашать сразу новые постулаты, непривычные, не имеющие отношения к прежним стереотипам, опасно. Поэтому нужно совершать вот это поступательное движение, но с большим красным знаменем в руках. Может быть, чтобы не дали по голове, да? Может быть. Либо, с другой стороны, может быть, он в силу каких-то своих психологических качеств, человеческих качеств, просто достиг своего потолка. Но то, что он сделал, уже благо, и памятник большой ему будет поставлен. Как бы все это ни кончилось. Понимаете? Как бы все это ни кончилось. У меня много претензий к нему, но я совершенно сознательно оцениваю его вот первый шаг, вот это движение вперед, очень высоко оцениваю, очень высоко.
12: Знаете, может быть, как раз вот корнями в 60-е уходит вот это его нежелание сменить... не то чтобы стиль, а может быть даже фразеология, вот это вот держание за слово социализм.
13: Я думаю, что это связано с боязнью.
12: Боязнью чего?
13: Что дадут по голове.
12: Справа?
13: Конечно. Что? Не только справа в смысле там партийной верхушки или там номенклатуры, а вообще общество очень правое пока что. Очень правое.
12: Знаете, социологические опросы как-то, по-моему, более оптимистичны, разве нет? Я вот регулярно слежу за этим.
13: Да, может быть, я как раз так не вдавался. Я так не вдавался.
12: Я понимаю, вы судите по общему ощущению, которое часто бывает гораздо вернее.
13: Не знаю, я не могу утверждать, но мне кажется, что... Хотя некоторые какие-то явления опровергают меня самого в моих глазах. Ну, например, я совершенно не ожидал, что шахтеры... оказываются столь сознательными, высокосознательными, и я не ожидал.
12: Да, было поразительно, что они первым делом закрыли водочные магазины.
13: Да, я этого не ожидал, раз. Во-вторых, я не ожидал, для меня полной неожиданностью было, когда были выборы Верховного Совета РСФСР, что компания Куняевых, Глазуновых и прочих, которые пользовались колоссальным авторитетом, вдруг абсолютно не прошли. Значит, публика не дура. Как выяснилось, да? Вот. Но, может быть, они не прошли, потому что они много очень воспевали партию и КГБ. Понимаете?
12: Что непопулярно.
13: Что непопулярно. Они ошиблись. Может быть, это, не знаю. Во всяком случае, мне кажется, что все-таки, когда говорят, что перестройка встречает серьезные препятствия, я думаю, что это препятствие не только номенклатура, консервативная там или партийный аппарат. Это общество.
12: Инертность, да?
13: Да, это общество. Потому что живы стереотипы. Живы. Пока что на сегодняшний день, вот судя по социологическим исследованиям, КПСС стоит на довольно видном месте. Люди привыкли к этому. А в провинции особенно. Это мы судим по Москве, понимаете, по Ленинграду, по Свердловску. А провинция нет. Провинция...
12: Скажите, возвращаясь к 60-м, как бы вы оценили то, что 60-е внесли новый стиль, то, что они обратились к личности, то преобразование Хрущева, который приучили к эклектике после сталинского такого мощного стиля, это понятно. Но если говорить о конкретных вот, явлениях. Как вы думаете, чем примечательнее всего были 60-е? Какими книгами, какими художественными произведениями?
13: Ну, так сразу я вспоминаю. Ну, что я вспоминаю? Я вспоминаю Дудинцева. Вот, это большой шум, связанный с его, в общем-то, заурядной и слабой книгой. Но тогда она была просто откровением. Откровением была на фоне всего, что происходит.
12: Но я как раз и хотел вас спросить не о том, какое они тогда произвели впечатление,
13: да.
12: А вот что живо, так сказать, и будет живо, что останется от 60-х, то, что можно конкретно послушать, посмотреть, прочитать и так далее.
13: Наверное, что-то есть, но я не могу сообразить.
12: В литературе, в кино.
13: Да-да, я не могу сообразить, потому что несколько вещей, которые я вспоминаю, на сегодня они умерли, умерли. Может быть, есть что-то, но я не могу вспомнить.
12: То есть, в первую очередь, вспоминается ощущение?
13: А, да, ощущение, да. Я вообще человек с эмоциональной памятью. И мне конкретно очень трудно воспроизводить.
12: Я думаю,
13: я забываю названия, имена. Я помню общее впечатление. И вот это, да.
12: Я думаю, что это характерно не только в вашем индивидуальном случае, а то, что 60-е как раз такими и были.
13: Может быть.
12: Не
13: может...
12: вполне конкретными,
13: да, совершенно,
12: а именно
13: верно.
12: Стилевыми.
13: Совершенно. Ах, было. Ах. Ах, которые подхватили все кругом. Ах, было, конечно. Ведь, да что ж 60-е? Я вот думаю о сегодняшнем дне. Столько перемен произошло. Казалось бы, таких серьезных очень все это. А в общем, если разобраться, пока некоторые количественные изменения. Качество ведь не переменилось.
12: Да, пожалуй, в общем.
13: Нет, качество не переменилось до тех пор, пока человек считает виновным в своих неудачах и правомерно считает государство и различные там обстоятельства
12: исторического развития,
13: да, до тех пор он не сможет быть свободным человеком. Вот когда будет такая ситуация, когда человек в своих неудачах должен будет винить только себя самого, вот, значит, он свободная личность.
12: И тогда вы думаете, что-то произойдет, качественный какой-то скачок?
13: Да, очень определенный, серьезный. Когда государство будет не давить, а будет поспешествовать его возможностям развить себя. Вот и все. Конечно.
12: То есть, конечно, все это все опять упирается в свободу, да?
13: Конечно, конечно. В свободу и в любовь.
11: На волнах Радио Свобода очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Акуджава и наследие 60-х годов. Вот Акуджава сказал: «Свобода и любовь». Я даже вздрогнул от, так сказать, авторской радости. Именно любовь мы определили как главную составляющую акуджавской лирики и женщину как всеобъемлющего такого главного ее героя. Когда писали книгу «60-е», позволю себе цитату. «В 60-е, когда поиск и разведка шли во все стороны, открывались новые горизонты поэзии, осваивались забытые сферы. Ассонансная рифма, Рождественский-Вознесенский, лирический интим Ахмадулина и Евтушенко, белый стих Соловухин, и стихи стали петь. Готовые образцы авторских песен существовали. Французский шепот Азнавура, ангельский голос Джоан Баэс, незатейливое гитарное бренчание Пита Сигера. Но образцы эти были формальными, потому что новые барды запели важные для времени слова на понятном языке. И, конечно, именно они возглавили движение романтиков, которые без гитары не садились за приготовленную на костре тушенку, не шли на подвиг, не ложились в угах с любимой. Встречаясь с газетными круглыми столами, сами барды пытались осмыслить собственный феномен. Напирал на литературные явления, на интересные стихи Александр Галич. Открещивался от сантимента, риторики и жеманства юношеской романтики Михаил Анчаров. Говорил о правде чувства, правде интонации, правде деталей Юрий Висбор. Растущими духовными интересами наших современников объяснял явление Юли Ким. При всей расплывчатости формулировки прав Ким. Все дело действительно в соответствии эпохи. Притягательность поэтическо-музыкально-вокального комплекса бардов как влюбленность, когда качества объекта трудно различимы, а важна только исходящая от него эманация. Своей высочайшей художественной вершины творчество бардов достигло в песнях Булата Акуджавы, В них самым гармоническим образом сочетались романтизм Кукина, напевность Клячкина, ироничность Анчарова, фантазия Кима, суровость Визбора. Акуджава записал конспект настроений и эмоций эпохи. Ему принадлежит формула романтической лирики тех лет. «А женщину зовут дорога, какая дальняя она». Акуджава оперировал конкретными образами, имеющими абстрактное содержание, которое широко и легко поддавалось трактовке. В общем-то, весь мир был для него некой женщиной, прекрасной дамой. И в песнях Акуджавы идея интима доведена до предела. Барт на коротке с Пушкиным. Он умел бумагу марать под треск свечки. Его кредиторы, в ком поколение справедливо увидело и своих кредиторов, вера, надежда, любовь. Его маленькие люди, в красной шапочке смешной, творят чудеса. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. Даже к Всевышнему он обращается как к любимой. «Господи мой Боже, зеленоглазый мой». При этой напряженной работе по превращению Вселенной в свой личный мир Акуджаве удалось обойтись без сентиментальности. Точнее, она есть, но всегда оттенена иронией, выраженной то ли напрямую словами, то ли настойчивой прозаизацией языка. Даже всерьез написанная песенка про комиссаров в пыльных шлемах выводится на другой уровень названием – «Сентиментальный марш». Акуджава всегда пел только про женщину и про любовь. В его окопах Великой Отечественной лежали не солдаты, а мальчики, которых ждали девочки. Мы помним эти песни.

Мне, конечно, понравился, но был как-то обычен, привычен. Стал как бы неким продолжением советской жизни, которую я сменил на эмигрантскую всего за 2 года до этого. Совсем иное дело прошлогоднее выступление. Здесь Окуджава выглядел для меня посланцем из другого мира, даже из 3 других миров. С моей родины, из моей юности и еще из той уже почти баснословной, обруганной и воспетой эпохи, о которой мы тогда только что написали книгу «60-е». Он вышел на эстраду, поставил ногу на стул, пристроил гитару и запел. Я не припомню подобного чувства, не знаю даже, как сказать, блаженство, что ли. Я разом вернулся во все 3 мира, которые мне дороги, и не могут быть недороги, уже потому, что они мои».

0: друзья, чтобы не пропасть поодиночке.
1: На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров», подготовленный в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Передачу о Булате Акуджаве и наследии шестидесятников подготовил и вел Петр Вайль.

0: На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. С другого берега – памяти Сергея Довлатова. Автор читает рассказ из своего сборника «Чемодан». Ведет передачу Юрий Мельников. Эфир 20 сентября 90 года.
1: Другого берега. Не стало Сергея Довлатова. Он скончался 24 августа в Нью-Йорке, не дожив до 50 лет. Яркий писатель, талантливый журналист, живой, обаятельный человек. Наш коллега и ваш долголетний заочный собеседник, о популярности которого свидетельствуют многочисленные отклики, письменные и устные, слушателей «Радио Свобода». В конце 1985 года, когда я временно работал в нашей нью-йоркской студии, мы вместе с Сергеем подготовили цикл передач по его сборнику «Рассказы из чемодана». Не думал тогда, что мне, старшему его на добрых 10 лет, придется положить эти 7 передач венком на его могилу. Сейчас вы услышите первую из них. Включаем запись. «Рассказы из чемодана» – так озаглавлена проза Сергея Довлатова, опубликованная в 137-м номере русского зарубежного журнала «Грани». Под названием «Рассказы из чемодана» объединены 7 рассказов. «Креповые финские носки», «Номенклатурные полуботинки», «Приличный двубортный костюм», «Офицерский ремень», «Поплиновая рубашка», «Зимняя шапка», «Шоферские перчатки». Почему именно автор взялся говорить средствами художественной прозы о таких обыденных, чтобы не сказать низменных предметах,

0: предметах, как перчатки, ботинки и носки, пусть они даже не отечественного, а финского производства, это объяснено в кратком страничке на 2,5 авторском предисловии. Сейчас вы услышите сначала это предисловие, а затем первый рассказ. Прочитано это будет самим автором. Я рад, Сергей, приветствовать вас здесь у микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода». Если вы готовы, то, пожалуйста, приступайте к делу.
1: Я готов. Так вот предисловие. В Авире эта стерва мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего 3 чемодана? Как же быть с вещами? Например? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. Продайте, не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. Я доволен, говорю. После тюрьмы я был всем доволен. Ну так и ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. 18 из них я работаю. Что-то зарабатываю. Покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось? Книги? Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи. Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель. Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено «Младшая группа Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «Говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лола Бриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге. Наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло 4 года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: «Иди сейчас же в шкаф!» Сынок провел в шкафу 3 минуты. Потом я выпустил его и спрашиваю: «Тебе было страшно? Ты плакал?» А он говорит: «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. 3 пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению жить». В центре – портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал – уже похоже. Я оглядел пустой чемодан. На дне – Карл Маркс, на крышке – Бродский, а между ними – пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет, за всю мою жизнь на родине. Я подумал, неужели это все? И ответил, да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил». Или еще проще – «Чемодан». Но, как всегда, предисловие затянулось.
0: Ну да, обычное авторское кокетство. Вслед за этим предисловием, как уже сказано, Сергей Довлатов прочитает нам первый из своих семи рассказов из «Чемодана». Он называется «Креповые финские носки».
1: Эта история произошла 18 лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас – инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком. Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне 4 рубля, пока Ася заказывала такси. Всех людей можно разделить на две категории. На тех, кто спрашивает, и на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы, и на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал. Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи? Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются. Короче, я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли 80 рублей, цифры по тем временам чудовищные. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча. Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил, когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик. Короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках 6 рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда-то нас познакомила Ася. Это был высокий парень, лет 23, с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел. «Нельзя ли у вас попросить до завтра 6 рублей?» Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать. «Элементарно», — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. Мне стало жаль, что я не попросил больше. «Возьмите больше», — сказал он. Но я как дурак запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. «Давайте пообедаем», — сказал он. «Хочу вас угостить». Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли 3 квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юношу в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. «Приветствую вас». «Мое почтение», — ответил Фред. «Ну как?» «Да ничего». Юноша разочарованно приподнял брови. «Совсем ничего?» «Абсолютно». «Я же вас просил. Мне очень жаль. Но я могу рассчитывать?» «Бесспорно. Хорошо бы в течение недели. Постараюсь». «Как насчет гарантий?» «Гарантий быть не может, но я постараюсь». «Это будет фирма?» «Естественно». «Так что звоните. Непременно. Вы помните мой номер телефона?» «К сожалению, нет». «Запишите, пожалуйста. С удовольствием. Хоть это и не телефонный разговор». «Согласен. Может быть, заедете прямо с товаром?» «Охотно. Помните адрес?» «Боюсь, что нет». И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая. Фред сказал: «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом». Я перебил его: «Что такое дельбаны с крестом?» «Часы», — ответил Фред, — «неважно. Я 10 раз приносил ему товар, не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. В общем, так и не подписался. Я все думал, что за номера? И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос, как то, о чем я вас просил». Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался: «А вас не могут посадить?» Фред подумал и спокойно ответил: «Не исключено. Свои же и продадут», — добавил он без злости. «Так может завязать?» Фред нахмурился. «Когда-то я работал экспедитором. Жил на 90 рублей в месяц». Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул: «Это уродливый цирковой номер». «Тюрьма не лучше», — говорю. «А что делать?» «Способности у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен. Ну хорошо, съем я в жизни 2000 котлет. Изношу 25 темно-серых костюмов. Перелистаю 700 номеров журнала «Огонек». И все. И сдохну, не поцарапав земной коры. Уж лучше жить минуту, но по-человечески». Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать: «До нашего рождения бездна. И после нашей смерти бездна. Наша жизнь – лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой. Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов и даже не совершает преступлений». Я чуть не крикнул Фреду: «Так совершали бы подвиги», но сдержался. Все-таки я пил за его счет. Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал: «Надо идти. Ломбард закрывается». И тогда Фред Колесников сделал мне предложение. «Хотите в долю?» — спросил он. «Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь. Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим».
0: Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «С другого берега» Сергей Довлатов читает рассказ «Креповые финские носки». Продолжаем передачу.
1: На завтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал: «Через минуту придут 2 финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу. Мы, кажется, на «вы»?» «На «ты», естественно. Что за церемонии?» «Бери мотор и езжай по этому адресу». Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал: «Тебя встретит рымарь. Узнать его просто. У рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через 10 минут появлюсь я. Все будет окей». «Но я же не говорю по-фински». «Это не важно. Главное, улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут все знают». Фред схватил меня за руку. «Вот они. Действуй». И пропал за кустами. Страшно волнуясь, я пошел навстречу 2 женщинам. Они были похожи на крестьянок с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял: «Мистер Фред, мистер Фред», и трогал одну из женщин за рукав. Где этот тип, вдруг рассердилась женщина? Куда он делся? Чего он нам голову морочит? Вы говорите по-русски? Мамочка русская была. Я сказал, мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой. Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров. Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув, «Ну и Харри, ты на себя взгляни», рассердилась Илона, которая была помоложе. «Они говорят по-русски», — сказал я. «Отлично», — не смутился Рымарь. «Замечательно. Это сближает. Как вам нравится Ленинград?» «Ничего себе», — ответила Марья. «В Эрмитаже были?» «Нет еще. А где это?» «Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари». «Надо бы взглянуть», — сказала Илона. «Не были в Эрмитаже», — сокрушался Рымарь. Он даже слегка замедлил шаги, как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана. Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил, что за товар? «Лучше ответь, где твой приятель с деньгами». В ту же минуту раздались шаги, и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный. «Терве», — сказал он финкам, — «здравствуйте». Затем повернулся к Рымарю. «Ну и мрачные физиономии. Ты к ним не приставал?» «Я?» — возмутился Рымарь. «Мы говорили о прекрасном. Кстати, они волокут по-русски». «Отлично», — сказал Фред. «Добрый вечер, госпожа Леннард. Как поживаете, Илона барышня?» «Ничего, спасибо. Зачем вы скрыли, что говорите по-русски? А кто нас спрашивал?» «Сначала надо выпить», — заявил Рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил. Когда гости пошли в уборную, Рымарь сказал, «Все чухонки на одно лицо». «Тем более, что они родные сестры», — пояснил Фред. «Так я и думал», — сказал Рымарь. «Кстати, физиономия этой госпожи Леннард не внушает мне доверия». Фред прикрикнул на Рымаря. «А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя?» Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце, они подняли фужеры и улыбнулись второй раз за целый день. Хозяйственные сумки они держали на коленях. «Ура!» — сказал Рымарь. «За победу над Германией!» Мы выпили, и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался. «Ваш любимый писатель», — надоедал финкам Рымарь. Женщины посовещались между собой, затем Илона сказала, «Возможно, Карья Лайнин». Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру, однако сам претендует на большее. «Ясно», — сказал он, — «а что за товар?» «Носки», — ответила Мария. «И больше ничего?» «А чего бы ты хотел?» «Сколько?» — поинтересовался Фред. 432 рубля», — отчеканила младшая, Илона. «Майн год!» — воскликнул Рымарь. «Это же звериный оскал капитализма!» «Меня интересует, сколько пар?» — отстранил его Фред. 720. «Крэп-найлон?» — требовательно вставил Рымарь. «Синтетика», — ответила Илона. 60 копеек пара. Всего 432 рубля». Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Крэповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков 6 рублей. А у финнов их можно было приобрести за 60 копеек. 900% чистого заработка. Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. «Вот», — сказал он, — «еще 20 рублей. Товар оставьте прямо в сумках». «Надо выпить», — вставил Рымарь. «За мирное урегулирование Суэцкого кризиса, за присоединение Эльзаса и Лотарингии». Илона переложила деньги в левую руку, взяла наполненный до краев стакан. «Давайте трахнем этих финок», — прошептал Рымарь, — «в целях международного единства». Фред повернулся ко мне. «Видишь, с кем приходится дело иметь?» Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти. «Ваш любимый художник?» — спрашивал Рымарь Илону. При этом он клал руку ей на спину. «Возможно, Мантери», — говорила Илона, отодвигаясь. Рымарь укоризненно приподнимал брови, словно его эстетическое чувство было немного задето. Фред сказал, Надо проводить женщин и дать водителю 7 рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег. Я? — возмутился Рымарь. С моей кристальной честностью?
0: По радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете первый из 7 рассказов из чемодана «Креповые финские носки». Читает автор Сергей Довлатов.
1: Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим. Пиастры, кроны, доллары, твердил он, франки, иены. Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит. Ровно 720 пар. Финны — честный народ. Вот что значит слаборазвитое государство. Помножь на 3, сказал ему Фред. Как это на 3? Носки уйдут по 3, если сдать их оптом. 1,5 куска с довеском чистого навара. Рымарь быстро уточнил. 1728 рублей. Безумие уживалось в нем с практицизмом. 500 с чем-то на брата, добавил Фред. 576, вновь уточнил Рымарь. Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая, вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал, в 5 минут такие деньги. Надо же было что-то сказать. «Все равно», — ответил Фред, — «все равно будешь 40 минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине». Тогда я спросил, «Зачем я тебе нужен?» Фред ответил, «Я Рымарю не доверяю, не потому, что Рымарь может обокрасть клиента, хотя такое не исключено, и не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег, и даже не потому, что он склонен трогать клиента руками, а потому, что Рымарь дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру 40 долларов. Это с его-то рожей. Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут 40 долларов. Нарушение правил валютных операций. Готовая статья. Рано или поздно он сядет. А я, спрашиваю, ты нет. У тебя будут другие неприятности. Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал, в четверг получишь свою долю. Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила. Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека. Между тем дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму. Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп? Я хотел скомпрометировать Шульмана в Асиных глазах, достигая, естественно, противоположной цели. Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались. Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать. В четверг позвонил Фред. Катастрофа. Что такое? Я подумал, что арестовали Рымаря. Хуже, сказал Фред. Зайди в ближайший галантерейный магазин. Зачем? Все магазины завалены креповыми носками. Причем советскими креповыми носками. 80 копеек пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо. Что же делать, спрашиваю? Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики? Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не возьмут. Знаю я нашу блядскую промышленность. Сначала она 20 лет кочумает, а потом вдруг раз, и все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную линию, то все. Будут теперь штамповать эти креповые носки 1 000 000 пар в секунду. Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял 240 пар. 240 пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение – клеймо «Made in Finland». После этого было многое. Операция с плащами «Болонья», перепродажа 6 немецких стереоустановок, драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет, бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования и многое другое. Я расплатился с долгами, купил себе приличную одежду, перешел на другой факультет, познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменным. 18 лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь 3 пары сунул в чемодан. Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев 2 года, разбился на мотоцикле Чизетта. Рымарь отсидел 1 год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде, что весьма странно характеризует американскую науку.
0: Так кончается рассказ Сергея Довлатова «Креповые финские носки». Первый в цикле, который называется «Рассказы из чемодана» и опубликован в 137-м номере журнала «Грани» Франкфурт-на-Майне. Читал автор. Сергей Донатович, в нашем распоряжении остается еще самая малость времени. Может быть, достаточно, чтобы узнать, во-первых, когда и где вы писали свои рассказы из чемодана. И еще, если это не секрет, насколько они автобиографичны, насколько плоды художественного вымысла.
1: Значит, рассказы написаны в конце, закончена эта подборка в конце 1984 года. Что же касается правды и вымысла, то... Подробнее об этом говорить сейчас мы не можем, но, скажем, соотношение правды и моих фантазий, ну, скажем, 70% к 30%.
0: Спасибо, Сергей.
2: Говорит радио «Свобода». Вы слушали очередной выпуск программы «С другого берега». Передачу подготовил и вел Юрий Мельников.
3: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в 1 часа дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить 1 раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не 1 раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
13: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
14: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
13: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
15: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
16: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических